0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

чушь. Я болел тебе однажды. Я с тобой спорить не хочу, но беззвучно вижу мое, да. Хочешь, я завтра же прилечу.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер слабый, переменных направлений. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Горячий хит на Радио Витебск. To exist.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на Радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Прямо сейчас поговорим на тему, от которой у мужчин обычно глаза стекленеют, а у женщин загораются. Готовы?
1: Ой, я уже чувствую подвох. Поверь, глаза у мужчин загораются не меньше. Сегодня про белорусское женское белье. И да, я как типичный мужчина сначала подумал, ну что там можно рассказывать? Лучше же показывать на моделях. А потом узнал факты и понял, есть чем гордиться. Даже впечатлился.
2: О, вот это прогресс, Влад. Белорусское белье знают и любят не только у нас, но и далеко за пределами страны. Оно комфортное, качественное и сделано с умом. Следуя модным тенденциям, наши производители создают коллекции для каждого сезона. Особое внимание уделяют конструкторским решениям, и все для того, чтобы белье было не только красивым, но и поддерживало здоровье женщины.
1: Вот это уже важно, потому что белье – это не просто красивая штука. Это то, что женщина носит каждый день. И когда оно удобное, из хороших материалов, с правильными швами, это уже не просто покупка, это забота о себе и своем комфорте. Я понимаю женщин, которые надевают такое белье и сразу чувствуют себя королевами. Но это же круто.
2: Странно, но ты сегодня особенно галантный. Но на самом деле, да, ты прав. Наши предприятия выпускают корсетное и корректирующее белье, купальники, белье для сна и отдыха, а еще чулочно-носочные изделия, одежду для дома, спорта и даже работы. Выбор огромный, от классики до современных моделей. И качество всегда на высоком уровне.
1: Кстати, белорусское белье и чулки-носочки поставляют в десятки стран, от соседних до далеких. Это уже не просто мы делаем для себя. Это продукт, который ценят по всему миру. Даже туристы часто увозят его домой. Представляю контроль в аэропорту. Спрашивают, что везете, а они такие: белорусское белье. И таможенник такой кивает: а, понятно, ну значит качественное.
2: Ну слушай, не зря же наши производители активно работают с международными стандартами, используют современные материалы и технологии. При этом сохраняют традиции и качество. И это уже действительно не просто белье, это продукт, которым можно гордиться.
1: Вот за это и уважение. Когда в стране делают вещи, которые и красивы, и удобны, и долговечны, это уже часть нашей репутации. Белорусское белье – это комфорт, стиль и забота о женщине. И это действительно повод для гордости.
2: Поэтому, если едете в какую-то страну в гости, смело берите на подарок. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». На связи были Кузьмин и Гордеева.
1: Берегите себя и иногда позволяйте себе что-то красивое и удобное. До встречи в эфире.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебске 7 часов.
1: Новый час на радио «Витебск» представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер слабый, переменных направлений. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 8 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вахтанг».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: вечеринке.
1: Радио Витебск. Гид по-нашему.
2: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
3: Влад Кузьмин
2: и Настя Гордеева.
3: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Сейчас у нас тема, от которой сразу хочется заварить чай и отрезать огромный кусок хлеба. Я уже чувствую запах свежей корочки.
2: Настя, ты сейчас всем аппетит разыграла. Сегодня говорим про витебский каравай. Тот самый, который президент Беларуси Александр Лукашенко назвал примером качества, когда вручал государственные знаки. Качество белорусских товаров – это, по его словам, дело национального суверенитета. Представляешь, даже хлеб, и то с гордостью.
3: Да, изготовление такого каравая занимает больше 20 часов. Это не просто замесилы в печь. Это целая многостадийная история. Важны качественные ингредиенты, традиционная заварка витебских хлебоопеков, ржаная и пшеничная мука трех видов. Все в правильном сочетании, и только так получается тот самый неповторимый аромат, от которого слюнки текут.
2: А вес готового каравая – 2 килограмма 200 граммов. Такие большие буханки на автоматах не сделаешь, поэтому формуют их исключительно вручную. После выпечки крутобокий красавец без единой трещинки. Корочка душистая, с логотипом предприятия, а мякиш ноздреватый. Сожмешь, а он сразу обратно в форму возвращается. Как будто говорит: я настоящий, не трогай меня.
3: А как не трогать? Вкусно же! Я уже представляю, как человек приносит домой такой каравай и говорит: кажется, сегодня у нас на ужин весь подъезд соберется. А недавно, кстати, уникальный хлеб начал выпекайте в Рубе. Там используют пшеничную муку с натуральной закваской, высокую гидратацию теста и длительное холодное брожение. Это уже современный подход, но с душой.
2: Вот это меня всегда восхищает, когда не просто быстро делают, а делают правильно. И при этом следят за качеством на каждом этапе. Не зря же этот каравай получил государственный знак качества. Это подтверждение, что белорусский хлеб один из лучших. Я когда такой каравай вижу, сразу хочется сказать: вот это наше! И откусить кусок побольше.
3: Согласна. И это действительно повод для гордости. Когда в стране есть традиции, которые не теряются, а развиваются. Когда хлеб делают с вниманием к деталям и с уважением к потребителю. Каждый раз, когда берешь такой каравай, понимаешь, вот это настоящее белорусское.
2: Так что, если не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Не зря говорят: хлеб всему голова.
3: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». У микрофонов были Кузьмин и Гордеев. До встречи в эфире.
1: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Ви.

0: Реклама.
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль «Налибоцкие стрелы». Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце «Белокорац» у заказнику «Налибоцкий» и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванню, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
2: Мы сможем любить.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер слабый, переменных направлений. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Какой вид чая самый вредный, где родина абрикосов и как приготовить из них вкусное лакомство на зиму? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Диетолог Елена Соломатина рассказала о самом вредном виде чая. Речь идет о напитке в пакетиках. Содержание пакетированного чая отличается от листового. В пакетики добавляют чайный мусор, остатки чайного производства. Он быстро заваривается из-за измельчения, пояснила Соломатина. Диетолог порекомендовала поклонникам пакетированного напитка перейти на листовой. Употребление такого чая у здоровых людей снизит риск развития атеросклероза, а также окажет противомикробное действие на стенки желудка. Любимый многими кисломолочный продукт сметану некоторым людям следует есть с осторожностью, например, при ожирении и инсулинорезистентности, заявляют диетологи. Также следует не переедать тем, у кого есть в анамнезе заболевания желчного пузыря, печени, поджелудочной железы. Здоровым же людям рекомендуется употреблять примерно 3 порции молочных продуктов в день. Например, стакан молока или кефира, 50 граммов сыра, 2 столовые ложки сметаны или примерно 200 граммов йогурта.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Радио, которое ты...

0: всем известен оранжевый плод под названием абрикос. Нежная и сочная мякоть, бархатистая кожица мало кого оставляют равнодушным. Родиной абрикоса принято считать Китай, где абрикосовые деревья выращивают свыше 5000 лет. И в наше время в горных районах там его можно увидеть в диком виде. Из Китая более 2000 лет назад абрикос попал в Среднюю Азию, а затем в Армению и уже оттуда был вывезен в Грецию под названием армянское яблоко. Кстати, именно по этой причине Армению долгое время считали родиной абрикоса. Под этим же названием абрикос попал и в Рим. К началу 16 века из Италии этот плод распространился по всей Южной Европе и далеко на север, в Германию, Англию, Польшу и Россию. Сейчас абрикосы распространены почти повсеместно, там, где бывает жаркое и сухое лето.
1: Полезный завтрак. Наша музыка.

0: Как только абрикосы не используют в кулинарии. Варят компоты и варенье, готовят разнообразные соусы, подают в качестве гарнира к мясу. А в Китае и Японии мелкие плоды солят и используют в качестве закуски. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом нехитрого лакомства – варенье из абрикосов с желатином. Готовится оно очень просто, а его изюминка является желеобразная консистенция. Нам понадобится 1 кг абрикосов, 400 граммов сахара и 15 граммов желатина. Абрикосы моем, разделяем на половинки, удаляем косточки. Сахар соединяем с желатином и перемешиваем. В кастрюлю, в которой будем варить варенье, выкладываем слоями дольки абрикосов, пересыпая сахаром. Оставляем на 5-6 часов при комнатной температуре. За это время абрикосы пустят сок, а сахар практически растворится. На среднем огне доводим содержимое кастрюли до кипения. Провариваем 5-6 минут на очень медленном огне. Готовое варенье разливаем по чистым стерилизованным банкам и закрываем крышкой. Подавать такое варенье можно в качестве десерта или как дополнение к блинам или оладьям. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Реклама.
2: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
3: Чай «Гринфилд» «Голден Цейлон» 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва «Мясная свинина березовская тушеная» 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
4: «Ника» – давайте экономить вместе!
5: Запрошаем на национальный паляўнічий фестиваль на Ліботские стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Ліботский и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванню, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
6: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Вива Виктория.
2: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Именно так можно сказать про девушку, которая смогла покорить водную стихию в полной мере. Побывала на 7 олимпиадах, с которых привезла 2 золота, 2 бронзы и серебро, плюс 16 медалей чемпионатов мира, и все это о Екатерине Карстен. Академической греблей девушка начала заниматься в 87 году в возрасте 15 лет. Именно тогда в районные спорткомитеты Минской области, где жила Екатерина, были разосланы приглашения для желающих заниматься греблей. Спустя всего 3 года Карстен стала чемпионкой мира среди юниорок, выполнив норматив мастера спорта. И буквально на следующий год уже 3-кратной чемпионкой СССР и бронзовым призером чемпионата мира в двойке. На Олимпийских играх 92 года Екатерина входила в состав экипажа лодки четверки, который завоевал бронзовую медаль. А сама Катя получила прозвище «Шоколадович», потому что отказать в сладком себе просто не могла. А уже на следующих играх 96 года Карстен выступала в одиночном разряде и смогла завоевать золото, которое, кстати, стало первой наградой такого достоинства в суверенной Беларуси. Начиная с 96 года, имя Екатерины Карстен звучало отовсюду. 16 лет девушка не сходила с пьедестала на топ-турнирах самого высокого уровня, представляя Беларусь. 98 год был немного сложнее в карьерном плане, зато счастливее в семейном. Спортсменка вышла замуж и родила дочь. Вернувшись в большой спорт, Карстен снова была на высоте. Выиграла чемпионат мира 99 года, Олимпийские игры 2000-го, забрала серебро игр 2004-го и, наконец, добавила в свою копилку бронзу Пекина. За свои спортивные успехи Екатерина Карстен награждена орденами Отечества всех степеней – 3-й, 2-й и 1-й. К сожалению, на 6-й и 7-й в своей карьере олимпиадах спортсменка осталась без медалей, а на 8-ю не смогла квалифицироваться из-за травмы – перелома ребра. Вот так спортивная карьера непобежденной была незапланированно завершена, и Екатерина занялась тренерской работой. А сейчас является старшим тренером белорусской национальной команды по академической гребле. Нам остается только пожелать удачи подопечным Екатерины Анатольевны, а Радио Витебск в рамках рубрики «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками.
1: «Вива Виктория». Наша музыка на Радио Витебск.
3: Салют, это Holy Flame, ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 10 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». В Беларуси отмечают День пожарной службы. 173 года но на страже безопасности. Работа спасателей измеряется не годами, а спасенными жизнями. Спектр задач широк, от спасения домашних животных до ликвидации техногенных катастроф. Только с начала года подразделения ликвидировали свыше 4000 пожаров. Высокий профессионализм бойцы демонстрируют и помогают другим странам во время пожаров, наводнений и после землетрясений. Президент поздравил пожарных и спасателей Беларуси с праздником. Александр Лукашенко подчеркнул, что профессия пожарного спасателя – выбор смелых и решительных людей, которые служат по зову сердца. Эта служба требует особой преданности, исключительного мужества и связана с противостоянием стихии и готовностью в любую секунду рисковать собой ради спасения других. Она также предполагает большой ежедневный труд и постоянные изнурительные тренировки. Отдельную благодарность глава государства выразил ветеранам, которые передают молодому поколению уважение к традициям службы, а также действующим сотрудникам, находящимся на передовой борьбы с огненной стихией. Александр Лукашенко пожелал работникам МЧС крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи, выдержки и дальнейших успехов в службе на благо Родины. Польша внимательно изучает информацию, полученную от белорусской стороны, о подготовке теракта на своей территории. Об этом заявил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский, информирует Белта. 23 июля МИД Беларуси передал временному поверенному в делах Польши сведения о готовящемся преступлении. Черногория сохранила для граждан Беларуси и России безвизовый режим до 31 октября 2026 года. Срок пребывания в стране по-прежнему ограничен 30 днями, сообщили в пресс-службе правительства. В Кабмине уточнили, въезд разрешен при наличии действительных документов, выданных официальными органами Беларуси и России. Ранее сообщалось, что инициатива по отмене безвизового режима для белорусов и россиян связана с стремлением Подгорицы согласовать свою визовую политику с общеевропейской. Страна имеет официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз. Окончательного решения по этому вопросу власти Черногории пока не приняли. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм – 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» – 250 граммов – 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: по-славянски.
1: Вот так вот, друзья, нежданно-негаданно наш музыкальный бранч сегодня быстренько превратился в фестивальный. И не зря. Первый концерт уже был вчера, рок-концерт был. Завтра уже состоится официальное открытие Славянского базара. Но, тем не менее, гости, туристы из разных стран приезжают в наш прекрасный город Витебск. Но самое главное, сюда приезжают, конечно же, звездные артисты. И мы сегодня очень рады, что, так сказать, к нам в гости забежали талантливые люди. Это белорусская исполнительница, финалистка X-Factor Беларусь, Николь Фургал, которая не раз уже была у нас даже в гостях. Николь, привет тебе отдельный.
2: Здравствуйте.
1: И, конечно же, хочется представить молодого человека, исполнителя под псевдонимом Black Rage, который умело объединяет современную музыку и фэшн-индустрию и выпускает треки на стыке различных жанров. Вне эфира мы уже с ним немножечко, естественно, познакомились. И реальное имя у парня Владимир. Вов, здравствуй.
3: Здравствуйте, Михаил.
1: Мы рады, на самом деле, всех вас видеть сегодня. Перед тем, как мы с вами будем общаться по поводу творчества, будем премьерить сегодня вашу композицию, ну, заранее уже скажу, «Туманы», песня «Туман», песня хорошая, очень получилась, о ней тоже сегодня много поговорим. Ребята, кстати, приехали к нам по двум поводам, запремьерить хит, и, естественно, ребята будут завтра выступать у нас на пати в честь дня рождения «Радио Витебск», за это тоже вам огромнейшее спасибо, так что, дорогие слушатели, приходите, напоминаю, площадь Пушкина, 8 вечера, вход бесплатный, будет очень много артистов, однозначно всем понравится. Ребят, хочется поговорить с вами сейчас на тему приезда, наверное, вот хочется поспрашивать. Николь, ты сама из Витебска, но, тем не менее, проживаешь в Москве уже давно. Скучаешь по родине? Глупо задавать такой вопрос. Скучаешь? Что отметила в нашем городе Витебске новенького?
2: Новенького? Я еще не успела, честно говоря, прогуляться. Вот я сразу к вам, так сказать, с корабля на бал.
1: Так.
2: Вот, но я планирую погулять по городу мастеров, конечно же. Это событие, которое я жду каждый год, чтобы закупиться вещами.
1: Чтобы прикупить какие-то сувениры.
2: Да, в Беларуси это обязательно. Я считаю, здесь невероятно вкусная еда, красивая одежда. Вот.
1: Много всего интересного, действительно.
2: Да.
1: Ну, тогда однозначно хочется спросить у Владимира. Вов, погуляли, признавайся уже. Ты вообще в Витебске, я так понимаю, первый раз,
3: да,
1: тоже.
3: Да, первый раз.
1: Какие впечатления? Вот как тебе наш город? Наверное, наверняка уже прошелся по улочкам. Может, даже где-то что-то вкусное поел. Может быть, тоже купил.
3: Так, ну мы приехали, сразу оценили, встречали гостей, ну, с перрона. Выступали артисты, вот. И сам город, вот как только вошел, какое-то, знаете, состояние домашнее в хорошем плане. Настроение сразу хорошее, сразу вайб такой необычный. То есть вот если брать другие города, в которых я побывал, там они прямо вот в России котируются разные. А здесь прям такая уверенность, спокойствие, как будто мой город.
1: То есть, ну, душевность хорошо. Такая,
3: да.
1: Случилась.
3: Да,
1: отдельный,
3: да,
1: вайб.
3: Люди совсем другие.
2: На добром вайбе,
3: вот я пока,
2: движемся.
3: Да. Ну, пока узнаю только.
1: Хорошо, а успели уже побывать какие-то, может быть, блюда национальные наши поесть? У нас же
3: поели.
1: Все-таки картошка – любимое блюдо.
3: Драники поели.
1: Слушайте,
3: я все, Николь тоже просил, говорю, сделаешь драники.
1: Так.
3: Ты мы приедем, встретишь. Вот мы, заведение можно говорить?
1: Можно, в принципе, и не называть, но в любом случае драники поели, я так понимаю.
3: Поели, да, с красной рыбкой.
1: Так, какая оценка по 10-бальной шкале драников?
3: Я бы поставил бы 15.
1: 15? Ну,
3: да.
1: Здорово. Драники постарались приготовить. А где еще побывали?
3: Походили по улицам, я точно расположение не знаю, название. Вот.
1: Ну, скорее всего, здесь в центре, где ратуши,
3: да,
1: я так понимаю, да,
3: да, да,
1: часовня.
3: Вот в этой области, да.
1: Там у нас на самом деле тоже выставляют и картины, и очень много ремесленников.
3: И картины, да, посмотрели.
1: Себе еще пока не планируете ничего купить?
3: А по картинам только присматриваюсь. Взяли родственникам платочки.
1: А, то памятные сувениры везете все-таки в Москву?
3: Ну, они как не только памятные, но они будут использоваться, применяться, да.
1: Ну, я думаю, время сегодня у вас после эфира еще тоже будет, помимо репетиции, я думаю, еще успеете погулять и что-то интересное посмотреть и прикупить. Если надо будут какие-то советы, вне эфира обязательно можем дать и сказать, куда сходить. Дорогие наши радиослушатели, хочется отметить, что вы нашим звездным гостям можете прямо сейчас задавать вопросы интересующие. Эти вопросы можете отправлять и в Viber, и в Telegram по номеру 7071071. Если они появятся, мы обязательно их озвучим в эфире. Перед тем, как мы будем общаться на тему совместного творчества ребят, премьерить их песню, у меня вопрос, конечно, сейчас будет к Владимиру.

0: Мне вот честно, Вов, очень интересно всегда псевдонимы различных артистов. Вот ты зовешься в мире шоу-бизнеса Black Rage. Mm-hmm. Есть какой-то перевод этого псевдонима? Как ты его вообще придумал? Есть связана с ним какая-то история?
1: Ну, переводится, если взять так топорно, так. Это темная ярость. Угу. Вот. Для меня темнота – это глубина, что я подразумеваю. Ярость – это энергия, эмоции, вообще все, что делает, проецирует человек, даже в творчество. Вот это чистое, которое угу. нужно взять под контроль и направить правильно. То есть, ну, энергию создания можно направлять в разные стороны – на разрушение, на создание. И поэтому я взял глубина и вот чистый импульс совместно получается вот Black Rage. Темную ярость, которую ты под себя берешь под контроль. Но это вот более этническо-духовный, наверное, мой какой-то угу. движ. Вот. И если прям дословно переводить, то это вот топорная черная ярость.
0: Ну, я скажу вот честно, глядя на тебя, по внешнему облику и псевдоним очень подходит. Ты выглядишь таким бруталом, крутым парнем. Знаешь, вот мне кажется, если бы вот так вот не познакомиться в эфире, не mm-hmm. пообщаться, может быть, даже я бы тебя где-то на улице побаивалась. А вот когда общаешься в эфире, все равно чувствуешь энергетику человека, голос, да и в принципе, что греха таить. Песни у ребят на самом деле очень хорошие, с хорошим смыслом. Поэтому я думаю, совсем скоро мы вернемся к этой теме разговора и уже будем, конечно же, обсуждать творчество. Но в данном случае, друзья, давайте прямо сейчас послушаем композицию «Лампочки» от нашей белорусской исполнительницы Николь Фургал.
2: Фестивалим по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: повтор прямого эфира. Фестивалим по-славянски.
1: Прямо сейчас, дорогие радиослушатели, продолжаем фестивалить по-славянски на любимой волне радио Витебск. Напомню, что сегодня у нас в гостях артисты. Это Николь Фургал и Black Rage, он же Владимир. Я вам сказала, что вы можете задавать вопросы гостям. Пишите Viber, Telegram. Если что-то появится, обязательно будем их озвучивать. Но мы продолжаем нашу беседу. Поговорили с ребятами, как их встретил город Витебск. Узнали про псевдоним Владимира, что означает Black Rage. Теперь, естественно, хочется поговорить о творчестве, потому что у ребят не только отдельные сольные песни, но у ребят есть еще и совместные песни. Ну и, естественно, у меня напрашивается, ребят, вопрос к вам. Перед тем, как презентовать одну песню и другую, как вообще сошлось так, как звезды сошлись, что вы решили вот в мире шоу-бизнеса встретиться и посотрудничать вместе? Признавайтесь.
2: Ну, я, наверное, начну.
1: Так.
2: По моим воспоминаниям, я помню, мне мама говорила, что ей пишет молодой человек, какая талантливая у вас девушка, когда на тот момент я участвовала еще в X-Factor. Вот, спустя года два, кажется, после данного события, Вова мне пишет в Instagram: не хочешь спеть со мной вот дуэтом песню? Ну, я согласилась, как бы, почему бы и нет. Вот, далее мы уже начали сотрудничать, пробовали разные песни, насколько помню, их было 5, что ли. Угу. Вот мы выбрали на текущий момент 2 самые лучшие.
1: Одна из них «Как дела», которая скоро прозвучит в нашем эфире, и, насколько я знаю, она вышла у вас в июне месяце. А тогда хорошо, от Николь мы услышали версию, хочется послушать что-то от Black Rage.
3: Угу. Так, ну, эта история с другой стороны тоже. Вот, я видел через соцсети своих знакомых, у нас общий знакомый есть, который тоже был на X-Factor.
1: Uh-huh.
3: Вот, и у меня как происходит, вот, кому я предлагаю творчество какое-то, свое видение, да, я придумаю песню и слышу голос, uh-huh. ну, который uh-huh. будет. И вот голос Николь и вообще вайб, энергия, вот, подходил под мою...
1: Откликнулось
3: да,
1: это
3: под
1: все.
3: Идею, да, и так далее. Ну, логично, что как бы одной стороны идея не может развиться полностью. Вот, поэтому, конечно, в комплементарном направлении я писал и Николь, по-моему, тоже, и маме ее, потому что она активно тоже поддерживает uh-huh. дочку. Очень отдельная благодарность
2: моей
3: маме. Да.
1: Это очень важно.
2: Всегда.
3: Да, всей семье тоже привет и поддержка. Спасибо за поддержку. Вот. И предложил, и дальше уже мы обсуждали, что-то пробовали, тестили, вот, придумали, генерировали.
1: Вот смотрите, у меня сразу есть на эту тему другой вопрос. Вы сами по себе отдельные личности, отдельные артисты. У каждого из вас свой сольный творческий mm-hmm. путь, и, естественно, имеются композиции. Но, тем не менее, вот вы говорите, так звезды сошлись, вот у вас получился такой музыкальный отдельный вайб. Вы, кстати, заранее скажу, хорошо спелись вместе, mm-hmm. потому что я ваши песни слышала, потрясающе звучите, это правда,
2: спасибо.
1: Это искренне. Меня просто интересует вопрос, вот я в эфире, допустим, чаще всего работаю одна, ну, одиночка условно, да, ребята есть, работают в паре, мы все люди, и каждому человеку нужна вот этот момент притирки. И я думаю, если бы ко мне посадили кого-то в эфир другого ведущего, мне тоже нужно было с человеком разнакомиться, знаете, вот, чтобы почувствовать вот эту энергию. У вас, когда вот вы сошлись, начали уже записывать песни, признавайтесь, были какие-то скандалы, споры, кто-то что-то кому-то доказывал, что вот я лучше знаю, как надо здесь спеть, что-то там, допустим, написать вот в плане творчества, или вот прям попадание в яблочко и душевный вайб такой словили?
2: Нет, ну, конечно, в дуэте, особенно на начальном этапе, есть моменты, которые возникают у двух творческих людей.
1: Угу.
2: Отмечу творческие, потому что это всегда разные личности, у которых есть свое мнение, свое видение. У нас есть моменты, когда мы не сходимся, но мы все равно приходим к компромиссу, мы стараемся, по крайней мере.
1: Главное все дело мирно решать.
2: Да.
1: Вот давайте поговорим тогда про песню, которая вышла у вас не так давно, в июне месяце. Композиция называется «Как дела?». Расскажите нашим слушателям, о чем песня. Так, ребята тут переглядываются, кто что будет рассказывать.
2: Спрашиваем у автора.
3: За ссоры, да?
2: Ну, у нас, опять же, просто разное видение некоторых треков.
1: Мы послушаем и ту, и ту версию, если что.
3: Два видения на один текст.
2: Я читаю по-другому, Вова чувствует по-другому.
3: Так, а можно еще раз продублировать вопрос?
1: О чем песня «Как дела?», как вообще создавалась?
3: Песня «Как дела?» о... ощущение каждого человека, ну, это может быть пара, возьмем uh-huh, пару, uh-huh. допустим, да, люди, которые устали, работали, занимались, подвыгорели, Вот, и в плане мотивации они друг друга поддерживают. Где бы ни находились, там есть слова, там, Москва-Питер, да, допустим, два человека в двух разных городах. Это тоже интерпретация их энергии, их вайба. То есть один находится в одной работе, другой в другой. Вот, и они идут, ну, в эти трудные времена, тяжелые, идут навстречу друг другу, поддерживают. То есть два билета, вот мой план. То есть это вот мужчина инициативу дал, девушка там ответила, что печаль пройдет. Вот, когда птицы в небо унесет белый-белый самолет. Давайте так спалим. Вот, создавался он в августе, я помню. Я придумываю текста или мелодии какие-то, да, по ощущениям, по вибрациям. И вот у меня было вот это ощущение, что я устал. Но летний такой вайб августа, ночь это была. Вот, привела меня к таким мыслям, к таким рифмам, к таким ощущениям, что вот хочется вырваться мягко, спокойно, не все закрыть, да, за спиной все мосты жечь, а спокойно куда-то выбраться, улететь, принять решение, перезагрузиться. Вот, и трек о мотивации, о поддержке друг друга.
1: Что вот очень важно в жизни для каждого,
3: конечно,
1: из нас.
3: Конечно, конечно. Как бы человек силен не был, сольной единицей в жизни не был, все равно он растет через команду, через идейных людей.
1: Ну и как ты, Вов, сказал, ты услышал голос Николи.
3: Да, у меня давно были... Все совпало. Да, знаете, как в будущем, вот как будто ты сейчас увидел, и у тебя картина в будущем уже нарисовалась, то есть этот трек уже готов. Но когда он пройдет через творца, ну, через человека, который это вынесет это все на аранжировку, на текст, все это запишет, через вокал Николи, допустим, пройдет, он будет все равно видоизмененный. Ну, то есть я уже знал, что какие-то треки будут. И вот сейчас мы на пути реализации этих треков. Это не последние треки, не крайние треки, так назовем. Есть много идей, много интерпретаций. Соответственно, когда, ну, мое видение такое, когда Николь исполняет, добавляет свое, оно видоизменяется, такая генерация, генерируется все по-новому, украшается.
1: Ну, я уверена, что у вас все впереди в творческом плане. Эти темы мы, кстати, сегодня обязательно пообсуждаем. И раз как раз-таки, так сказать, поговорили про эту композицию, давайте сейчас мы ее запустим в эфир и тоже с удовольствием послушаем все вместе.
0: Фестивалим по-славянски.
4: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7, номер 207, Санкт-Петербург.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный «Свежа» сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Запрошаем на национальный паляўнічий фестиваль на Лібоцькі стрели. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липня на туристичной стоянці Білокорац у заказнику на Лібоцькі и пройдет при підтримці Міністерства лясной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного виконавчого комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудованняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липня. Шакаем усих!
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Руководство Витебской области направило поздравления работникам и ветеранам органов подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником Днем пожарной службы. Госавтоинспекция обеспечивает безопасность дорожного движения на фестивале «Вива Браслов». Стартовали соревнования Минского триатлона. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Рекорд прямого эфира. Фестивалим по-славянски.
1: Наш фестивальный бранч, друзья, продолжается. С ребятами о многом поговорили. Напомню, что сегодня у нас в эфирной студии в гостях талантливые артисты. Это Николь Фургал и Блэк Рейдж. Вот только что, буквально недавно, обсудили творческие пути, послушали композицию совместную «Как дела», узнали, как песня создавалась. И, так сказать, плавно от одной песни мы переходим еще к одной горячей новинке, которая вышла вот тоже, да, когда она у вас?
2: 10 июля.
1: То есть совсем-совсем недавно, да. С учетом того, что на календаре у нас только 15 июля. Композиция называется «Туман». Такое очень необычное, я бы сказала, название для песни. Хочется, естественно, сразу узнать из уст артистов, про что песня? Что означает там «Туман»?
3: Николь, давай в этом треке ты расскажешь свою интерпретацию этой композиции.
2: Ну, вообще, для меня это достаточно такая тусовочная песня, тусовочный припев, так скажем. Вот он мне больше всего нравится в этом треке. Особо о смысле я таком, я не знаю даже, что я сказала.
3: Ну, ощущения, можешь описать ощущения.
2: Вот, я сказала про вайб тусовочный.
1: У тебя песня «Туман» ассоциируется с вечеринками.
2: Да.
1: С какими-то развлечениями.
2: Москва, тусовочный город.
1: Москва, город возможностей.
3: Каждый город, город возможностей. Человек, человек возможностей.
1: Ну да, здесь все от человека зависит. Вов, что ты нам...
3: Я расскажу так. «Туман» — это композиция, которая, да, она тусовочная, мотивационная, для того, чтобы человек проходил, когда он проходит трудности, препятствия, не говорил, что это проблема, а говорил, что возможность. Mm-hmm. Чтобы мозг программировал искать варианты выхода.
1: То есть сюда подойдет цитата, что нас не ломает, делает сильнее.
3: Да, ну даже, может, не так жестко. Я бы... Можно ваш вариант, да, оставить такой, да, mm-hmm. соглашусь. Вот, там есть разные слова о пути. Mm-hmm. Ну, в моменте короткий речитатив о пути перехода, преодолевания жизненных возможностей. Mm-hmm. Каждая ситуация, которая нас делает сильнее наш опыт. У каждого свой опыт. Я думаю, не надо сравнивать, у кого плохо, хорошо, да? Там,
1: все мы люди, да? Разные, да.
3: Каждому дано по его нож.
2: Да, и если, даже если ты совершаешь ошибки,
3: даже если
2: стая
3: ты расстроен,
2: тебя не бросит.
3: Да, даже если ты расстроен, помни, твой маршрут построен.
1: Вот. Золотые слова! Звучит как тост. Ребят, я уже вам в эфире говорила и вне эфира говорила, особенно когда песня прозвучала буквально недавно «Как дела?». Вы действительно потрясающе звучите и очень радует, что вы работаете вместе. Напомню, что у Николь Фургал и Блэк Рейдж две совместные работы «Как дела?», «Туман», которую мы послушаем в ближайшем будущем. Хочется узнать, скажите, будете ли сотрудничать, продолжать сотрудничать дальше? Есть ли у вас уже какие-то там наметки? Может быть, уедете сейчас со Славянского базара и опять там раз, и новая песня совместная.
2: Наметки у нас, планы пока вот сейчас грандиозные.
1: Наполеоновские.
2: Мы планируем еще один трек.
1: Так.
2: Он пока вообще только в зачатках, скажем так. Угу. Трек о Беларуси и России. Угу. Вот пока могу сказать так.
3: А пока оставим так, да?
2: Да.
1: Пока, это будет, пока да. Это будет тайна, но тем не менее, понятно, мы уже будем ждать от вас очередную новинку, так что с удовольствием будем ждать потом, чтобы послушать и оценить. Смотрите, вот мы сегодня говорим про ваш творческий путь, совместный путь, потому что все-таки вы пришли к нам вдвоем, мы презентуем, так сказать, ваши композиции, но не будем забывать, что каждый из вас это сольный, отдельный, талантливый артист, у которого свой путь. У Николь, у тебя свои композиции, у Владимира свои композиции. Вот хочется тоже поговорить немножко про вас по отдельности. Какие ближайшие творческие планы? Ну, к примеру, там, на это лето, либо на полгода. Может быть, у вас планируются какие-то масштабные концерты, альбомы, мероприятия, фестивали?
2: Ну, смотрите, пока мы работаем на масштаб, так. Мы смотрим, следим за откликами, как угу. реагирует аудитория на наш совместный дуэт. Ну, пока все, по крайней мере, положительно для меня выглядит. Продолжаем дальше сотрудничать.
1: Вов, а если вот говорить не только о сотрудничестве, а о твоей как раз-таки сольной карьере, что в ближайшее будущее можно фанатам, слушателям ждать от тебя?
3: Выходит трек. Угу. Надо уточнить дату релиза, но тоже в примерно где-то 7-10 числа. следующего месяца. Какой у нас месяц? Август?
1: Август, да.
3: Август.
1: Лето уже почти завершается.
3: Да, перевыпускаю трек «Звездопад». Uh-huh. Это сольная история. Дальше у меня есть планы релизов, где есть сольные проекты, фиты и работа с Николь, совместная наша. Uh-huh. Вот, оно все видоизменяется по таймингу выгрузки, ну, выпуска. Вот, зависит от интенсива, как мы поработаем, допустим, с Николь. Сделаем, правда, там, допустим, еще 3 трека, uh-huh. и будем над ними работать, составлять план релиза на них и так далее. Вот, но основной, который сейчас самый ближайший будет, это, если брать из нашего совместного творчества, это вот «Беларусь-Россия».
1: Uh-huh.
3: Такой будет интересный народный трек с современным звучанием. Думаю, с этническими чуть добавлю. Я бы добавил бы этнические...
1: Лишним не будет
3: вокализы,
1: точно.
3: Да, и российской, российского фольклора, да, если так можно выразиться, и белорусского. Вот. Совместные. Идей много, времени много. Треков
1: значит,
3: тоже
1: значит,
3: много.
1: Значит, все будет впереди. Я, кстати, вот помимо музыки, я периодически просматриваю соцсети различных артистов, чтобы быть в курсе каких-то событий. И, конечно, всегда готовишься к интервью. Вов, вопрос к тебе. Я заметила у тебя как-то в соцсетях, по-моему, это был 2025 год, ты ходил по подиуму как модель в рамках российского конкурса модных талантов «Мост в будущее». Скажу сразу, что у тебя очень хорошо получалось. Как вообще туда попал? И, может быть, ты немножечко даже подвязан с этой модельной, ну, назовем, карьерой, что ли?
3: Ну, начнем с первого варианта. Я был представителем от России в коллаборации с дизайнером одежды. Так. Я тоже свой лук делаю. Сейчас приостановил. Вот все, что луки есть на мне, и вот кто будет видеть на сцене завтра, это моя идея, мое производство.
1: Здорово.
3: Я давно хотел это делать. И вот для себя или для своих там знакомых делаю какие-то такие луки. Вот. Но сейчас их более укомплектовываю именно как в медиамасс. То есть такая история. Вот, я был в Казахстане на Fashion Week 2023 или 2024 год. Вот. Представитель как в коллаборации с дизайнером от России и представитель как артист. Сопровождал показ вот, моделей и модельеров, да, так можно сказать. И оттуда государство наградило призом, так сказать, что проект 2024 года от торгово-промышленной палаты РФ. Вот, и оттуда уже пошли варианты сотрудничества с определенными модельными школами, мероприятиями и так далее. Вот, выступать как артист, как модель. И вот это все коллаборировать также.
1: Ну, слушай, это на самом деле очень круто. Принимай поздравления от нас.
3: Благодарю.
1: Вот, это действительно достойно уважения. Получается, что Black Rage у нас не только талантливый артист, но еще и модник, по-другому никак не скажу. Николь, хочется тоже у тебя спросить. Вот, насколько я помню, ты к нам несколько лет назад, по-моему, под Новый год приходила в эфир. Мы тогда болтали тоже на разные темы. Ты закончила школу высшей экономики, насколько я знаю. Да. Тебя можно уже поздравить.
2: Да, ура!
1: Какие планы дальше по поводу обучения и образования? И вообще, вот знаешь, я на тебя смотрю, ты уже вот состоявшаяся артистка. И у меня назревает вопрос, почему поступала именно в высшую школу экономики? Почему вот выбрала именно эту стезю?
2: Не знаю, мне было страшно за свое будущее.
1: Так.
2: Я очень долго металась, у меня были разные выборы, разные варианты, куда я уже поступила, куда я могла поступить, какие у меня были возможности. Я решила попробовать себя в экономическом плане, в экономической сфере, поскольку мне также интересно строить бизнес, и в будущем, возможно, я бы хотела, ну это если так
1: может
2: смотреть
1: пригодится.
2: На дальнейшее будущее, да. Шоу-бизнес, это же тоже бизнес.
1: Да.
2: Поэтому, возможно, у меня получится основать какую-то свою компанию творческую.
1: Все впереди, как говорится.
2: Хотелось бы.
1: Это на самом деле здорово, ребят. Вы настоящие таланты, причем не только в музыке, но еще и в отдельных сферах, поэтому за это берет гордость. Сейчас, друзья, я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу. Мы запремьерим новую работу, которая вышла буквально недавно, 10 июля. Песня «Туман» от Николь Фургал и Black Rage. Делайте звук динамиков громче и наслаждайтесь вместе с нами.

0: твоего города. Реклама на радио Витебск.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8033-324-33-44.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Повтор прямого эфира.
0: Фестивалим по-славянски.
6: Ребят, прослушав композицию «Туман», хочется еще раз выразить вам благодарность за ваше совместное творчество. Песня получилась огонь, и как мы уже сегодня с вами обсудили, впереди много будет всяких новых музыкальных работ от вас совместных и, соответственно, сольных, поэтому хочется, конечно же, пожелать вам творческих успехов, вдохновения, вы большие молодцы. Перед тем, как вас отпустить уже из эфира, естественно, хочется проанонсировать завтрашнее мероприятие. Напомню, друзья, что буквально вчера наша любимая волна «Радио Витебск» отмечала день рождения. Нам исполнилось, кстати, целых 28 лет. Вот такие вот мы взрослые. И завтра по такому поводу на площади Пушкина будет классное мероприятие. Вечеринка от «Радио Витебск». Старт в 8 вечера. Вход бесплатный. Так что приводите друзей, своих родных. Будет много звездных гостей. Уверена, проведете классное время. Ну и, естественно, вот ребята будут у нас завтра выступать. Николь Фургал и Блэк Рейдж как раз-таки порадуют своими совместными музыкальными работами. Ребят, не могу не спросить. Я знаю, что вы артисты с большой буквы. У вас уже свой опыт есть за плечами, причем немалый, но, наверное, все-таки перед каждым выступлением испытываете какое-то волнение?
7: Вот я не знаю, какого, Вов, ты волнуешься?
8: Больше не волнуюсь, а больше как будто энергии выделяется, ее сфокусировать. Ну, вот. Нету такого тремора, знаете, что ты такой, оп, и все, застрял. Угу.
6: Но наоборот, это бы, наверное, и мешало бы в работе артиста, я думаю, если бы такое случалось.
8: Есть всякие, да, телесные практики.
7: Я ощущаю себя максимально спокойно, для меня это привычная среда. Единственное, за что я переживаю, это за наше первое выступление совместное в живом формате.
8: А зачем переживать? Все хорошо звучит.
7: Звучит-то хорошо, но... Все-таки первое выступление, дебют.
6: Все будет хорошо. Как говорится, в этой жизни нужно мыслить позитивно. Какие вы можете дать советы начинающим артистам? Вот вдруг нас сейчас кто-то слышит там вот по ту сторону приемника.
8: А по поводу чего дать совет?
6: По поводу, вот если человек хочет в будущем тоже стать артистом. Вот.
7: Помни, твой маршрут построен.
8: Да, ты от этого не уйдешь. Я скажу, может быть, очень глубоко.
6: Так.
8: Есть предназначение у каждого. И лучше инвестировать свое время и поиск, найти то, что тебе хочется, то, что тебя тянет, не отпускает, что бы ты ни делал, да, нежели чем сравнивать, у кого-то что-то получается лучше, чем у тебя, я тоже хочу сюда, ну, то есть разрываться. Поэтому лучше взять много времени и уделить в развитие себя, позадавать распаковочные вопросы самому себе, что я хочу я, ни родители, ни окружение, ни какие-то топовые звезды и артисты. Тем более, если звездные артисты, любые популярные люди, которые имеют большую ответственность и большие там ресурсы на все, да, и популярность, у них свой очень нелегкий путь. Настолько вот их классной жизни приходит противовес только же дел, которые они должны сделать, и ответственности. Поэтому не мечтайте чужой, не хотите чужую идею и чужую жизнь, а хотите свою, найдите ее и развивайте, и масштабируйте.
6: Золотые слова. Не добавить, не убавить. Я для вас в конце эфира приготовила небольшой блиц-опрос. Вопросов будет немного, какие-то есть с вариантами ответов, где-то просто нужно будет ответить. Ну, я думаю, начнем так. Я буду задавать, первая будет отвечать Николь, все-таки даме уступим, и потом будет отвечать Вова. Ребят, кофе или чай? Так, что мы думаем?
7: Ну вот вы нашли у кого спросить, конечно. Ну смотрите, если кофе, то я пью только раф.
6: Так,
7: если чай, то только зеленый. Но вообще я пью воду.
6: Так, хорошо, Вов.
8: Кофе я не пью, если только два выбора, и нельзя выбрать или, так, то тогда чай.
6: Чай. Утро или вечер? Что ближе?
7: Вечер.
8: Ну, а сейчас я люблю утро.
7: Я люблю вечер, чил, расслабончик.
6: Так, винил, цифра или стриминг? Так, что?
8: Я выберу стриминг. В онлайн же, правильно же?
6: Ну да.
8: Да, стриминг.
6: Николь, что думаешь? Но ты не думай, говори, что первое пришло на ум.
7: Стриминг.
6: Стриминг. Сцена или студия?
7: Сцена.
8: Ой, тут и то кайф.
6: А какая песня лучше всего описывает ваше текущее настроение? Есть? Вов, если первая мысль пришла, говори.
8: Который у меня, любой трек, который есть?
6: Да.
8: Мой трек «Джун», «Black Rage June». Это мое настроение, которое там и меняется, и хорошее, и в минусовой.
6: Story. Я поняла, у девчонок все сложнее. Николь. Ладно, хорошо, пропускаем вопрос.
7: Сложный вопрос.
6: Назовите трек, который вы можете слушать на повторе бесконечно. Ну, может быть, вот последнее время что-то есть такое, вот прям, что нравится-нравится.
8: «Туман, как дела».
6: Так.
8: Нет, честно.
7: Реально?
8: Да, я его даже когда...
7: «Шантара»?
8: Представь, ты его пишешь, создаешь, мы с тобой записывали его. Я все это время несколько раз все эти демо-варианты переслушивал, исходники.
6: Я поняла, сегодня Вова у нас отдувается за двоих. Хорошо.
7: Не знаю, я вот ехала пока из Москвы домой сюда, в Витебск. Я на повторе прослушивала «Туман», «Как дела». Мне уже говорили, стоп, хватит, я уже выучил текст.
6: Зачтено. Без как ваш самый запоминающийся концерт либо выступление? Может быть, вот последнее, за последнее время где-то были. Есть такое?
8: Наше или у кого-то увидели артистов?
6: Ну, наши давайте вот артиста можно назвать. Кто вдохновил, может быть, кого-то увидели вот прям так и зацепило это выступление?
8: Прям такого прям нет.
6: Будем вдохновляться тогда завтра вашим выступлением.
8: Наш концерт этот масштабный не снят, поэтому пока вдохновляемся его реализацией.
6: Без какого инструмента или девайса не выходите из дома?
7: Телефон.
6: Телефон, так. Самый странный подарок от фаната был?
8: Надо вспомнить, это не графа быстро.
7: Насколько странный?
8: Неожиданно странный. Или странный, типа, таракан? Зачем?
6: Ну, они разные бывают подарки, на самом деле, но вот какой-то...
7: Нет, но мне в основном дарили милые подарки.
6: Милые подарки.
7: Игрушки, там, открыточки, татуировки кто-то даже дарил.
6: Какие? Ничего себе.
8: На себе забил?
7: Ну, такие переводные.
8: Тебе просто переводил куда-то.
7: Да, вот чтоб я как ты была.
6: Ну, хорошо.
8: Я думал, они себе били и говорят, Николь, это для тебя, я забил на своем
6: теле. Все еще впереди. Завтра увидит выступление Николь, уверена, и татуировку сделаю. Да. Ну и закончим наш блиц-опрос. Артист это, Николь, как ты считаешь, артист это?
7: Это душа.
6: Так, Вов.
8: Артист это многогранный человек.
6: Ну,
8: если коротко.
6: В принципе, все сошлось. Не зря вы и песни совместные хорошие создаете. Ребята, хочется сказать огромное спасибо за то, что вы нашли время, посетили нас в рамках Славянского базара. Честно, с вами было очень приятно познакомиться, пообщаться. Вы большие молодцы от всей нашей команды. Мы поздравляем вас с выходом новой композиции. Будем желать вам творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья. Ну и, конечно, не забывайте, что помимо работы нужно еще хорошо отдыхать.
8: Для наша работа — это и есть отдых.
6: Вот. Работа, да, это действительно у артиста тоже хобби. Ждем вас завтра на концерте у нас. И, естественно, ждем вас, наши дорогие радиослушатели. Ну, если вы хотите, ребят, что-то пожелать нашим слушателям сейчас в эфире, можете добавить.
7: Конечно. Присоединяйтесь к радио «Витебск». Слушайте и наслаждайтесь нашими песнями.
8: Да, я полностью поддерживаю. И ваш маршрут уже построен. Так что просто делайте, мечтайте, реализовывайте любые свои, даже самые маленькие идеи, по вашему мнению. вместе с радио «Витебск».
6: Вот. Оставайтесь, друзья, на волне радио «Витебск», не переключайтесь. Ну и, конечно, как уже говорила сегодня, обязательно приходите завтра к нам на вечеринку. Площадь Пушкина, 8 вечера, вход бесплатный. Будем классно проводить время и праздновать день рождения.
0: Фестивалим по-славянски. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Руководство Витебской области направило поздравления работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником Днем пожарной службы. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что профессионализм, оперативность и готовность действовать в самых сложных условиях вызывают глубокое уважение и чувство гордости. Спасатели являются надежным щитом региона, гарантом безопасности. Особые слова благодарности были адресованы ветеранам службы. Они заложили славные традиции, передали бесценный опыт молодым специалистам и сегодня продолжают оставаться примером верности, присяги и преданности своему делу. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.
1: Новости региона.
2: В Витебске чествовали сотрудников спасательного ведомства. Накануне прошла торжественная присяга молодых спасателей. Состоялось также вручение заслуженных наград. Лучшим сотрудникам их вручил начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин. На мероприятии можно было увидеть более 20 реконструированных костюмов огнеборцев 19 и 20 веков. Среди них брендмейстеры, руководившие пожарными командами в разных регионах, пожарные советского периода и даже трубочисты. Все костюмы созданы в рамках областного конкурса на лучший исторический образ пожарного, сообщила газета «Витебские вести». Глава депутатского корпуса Дмитрий Демидов провел рабочий визит в Рассонском районе. Ранее президент провел селектор по уборочной. В развитии темы председатель Совета Республики Наталья Качанова нацелила депутатский корпус не быть сторонними наблюдателями, а подставить плечо там, где есть сложности. Дмитрий Демидов общался с механизаторами, водителями и работниками хозяйства, интересовался готовностью техники, сушилок, кадрами и условиями труда хлеборобов. От горячего питания до бытовых нужд, сообщают и Витбичи. Аграрии нарастили темп работ на полях, а зимового ячменя остается убрать менее 10% площадей. В Верхнедвинском, Витебском и Сенинском районах уже приступили к обмолоту озимой пшеницы. Параллельно ведутся работы по уборке озимого рапса. Обмолочено более трети площадей, это вдвое больше прошлогоднего, сообщил канал «Беларусь-4» Витебск. Госавтоинспекция обеспечивает безопасность дорожного движения на фестивале «Вива Браслав». Особое внимание уделяется наиболее загруженным участкам дорог, где возрастает интенсивность движения. Для оперативного реагирования на изменения дорожной обстановки задействованы дополнительные наряды и необходимые технические средства. Госавтоинспекция нацелена не только на контроль, но и на оказание помощи участникам дорожного движения.
1: Новости спорта.
2: У аквапарка «Лебяжий» и в акватории водохранилища «Дрозды» начались мероприятия международного минского триатлона, сообщает «Белта». Соревнования в столице разделены на два дня. Всего старты международного триатлона собрали более 3000 участников из Беларуси, Азербайджана, Армении, Германии, Египта, Китая, Кыргызстана, Литвы, Арабских Эмиратов, Омана, Польши, России и США. На соревнования заявились известные белорусские спортсмены, в том числе легкоатлетка Марина Арзамасова и биатлонисты Динара Смольская, Антон Смольский и Дмитрий Лазовский. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: Кубок. Больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрушоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: шоу.
1: Реклама.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 7.

0: купить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: Повтор прямого эфира.
5: Фестивалем по-славянски.
6: Не терпится мне вывести...
7: Уже поболтать,
6: да,
7: поболтать.
6: В эфир вывести очередных наших гостей. У нас дуэт, друзья. У нас дуэт. Славный дуэт Лера Бернатович и Артем Скороль. Здравствуйте, ребята.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Причем Артем прибежал практически со сцены и нам рассказал радостную новость, о которой мы еще как правильно?
7: Ну, пока еще не
6: слышали, как там сказки. Потому что Артем еще являлся ведущим несколько часов назад детского конкурса. Ну, давай рассказывай.
8: Ну, в общем, да, я второй год примеряю на себе амплуа ведущего на детском конкурсе «Славянский базар Витебск». Вот. В этом году 24-й международный детский фестиваль «Витебск-2026» мы провели круто. Мне показалось то, что... В этом году было легче, чем в прошлом. В этом году победила Беларусь, заняла Елизавета Цуприк, заняла гран-при, с чем я ее очень сильно поздравляю.
6: Ну и мы поздравляем, конечно.
7: Да.
6: И, ну, это ты второй раз в качестве ведущего. А в целом?
8: В целом мы с Лерой уже третий раз на Славянском зале,
7: да,
8: третий год.
7: Да, третий раз.
6: Знаете, вот я поймал себя на мысли, что давненько на эстраде не было вот таких ярких пар дуэтов именно. Ну, я мальчик-девочка, да?
7: Поэтому мы и появились, собственно.
6: Да. У меня сразу, я вспомнил...
7: Мы тоже заметили.
6: Знаменитый итальянский дуэт Рамина Пауэр и Альбана, да, которые прям, ну, в свои годы были безумно популярны. И я почему-то стал проецировать их успех на ваши. Мне хотелось бы, чтобы вы тоже так были популярны. Ну вот давайте-ка о вас поговорим. Какие вы молодые, какие вы молодцы. И при этом уже столько успехов и столько песен. И такая у вас есть своя популярность и свои слушатели. Ну, понятно, что не просто так, да, вдруг вот, и успех свалился так вот на голову, вот что-то
7: не гуляли, просто так,
6: пели,
7: да,
6: танцевали, и тут раз звезды
7: не
6: какие-то.
7: Не как горшок,
6: да,
7: с цветами с балкона, да? Ну, не вот эта вот
6: нет,
7: история.
6: Нет, это история труда, да, с детства, наверное.
7: Да,
8: на
7: конечно.
8: Самом деле, я вот, допустим, занимаюсь, мой дебют на сцене был, это когда я шел в первый класс, я выступал на школьной линейке, вот это был мой дебют. Я пел песню. У меня раньше была сзади косичка такая. Ага. То есть здесь было выбрито, то есть голова вся. Была только косичка. Вот. Пел песню про школу. И вот так вот занимался до 7 класса у педагога по вокалу в школе, в средней школе. Но родители потом нашли прекрасного преподавателя, которого я люблю всем сердцем. Это заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, Стаценко Светлана Адамовна. И вот в течение 7 лет, даже 8, я к ней ездил на занятия со своего родного города Ашмяны. А это плюс-минус 120 километров от Минска. Меня, благодаря моим самым крутым родителям, меня возили 2 раза в неделю. Я занимался, и в итоге в 18 году... это дало свои плоды. Я в 18 году представлял Беларусь на Славянском базаре, занял 2-е место. Потом в 20 году был в команде Валерия Меладзе на «Голос дети». Был несколько раз в десятке на Евровидении. Ну, в общем, постепенно. И вот буквально 3 года назад мне поступило предложение от музыкальной медиакомпании, вот что они хотят сделать такой крутой молодой дуэт, потому что у нас на эстраде не так много молодых дуэтов. Вот. И мне предложили, я, конечно, согласился, потому что это, мне кажется, крутая идея. А вот Леру уже выбрали за счет кастинга. Леночка, да, да. Расскажешь?
6: А ты как?
7: У Леры тоже долго.
6: Как ты пела? Пела ли ты на линейке в школе?
7: Конечно, у меня косичка.
9: Ой, в школе всякое было. Мне кажется, все пела с первого класса, еще из садика. Даже есть у мамы где-то видео, где я пою, малая совсем, на каблуках, с пультом в розовых колготках. Пою где-то. Да, то есть с музыкой связана вся жизнь. Конечно, тоже занималась в студии у педагога всю жизнь, все детство. Далее поступила в Минский государственный колледж искусств. Там начала свою такую основательную творческую деятельность. Проучилась полгода, и мне предложили поучаствовать в кастинге. Я не знала, кто, что, что за дуэт. Вообще ничего не знала. Просто надо, идем. Погнали. Потом увидели Артема, познакомились. Ну, там нас было немного девочек. Пели мы по две песни. Артем...
10: Артем смотрел.
6: Все помнит.
7: Да-да-да, Артем помнит. Это он выбирал.
9: Да, получается, выбирали наши продюсеры. Тогда, конечно, мы не были знакомы. Нас даже подбирали по росту. Смотрели, как мы двигаемся, как мы поем, естественно. Ну, в общем, там через месяц дали ответ, что да, выбираем тебя. Далее у нас пошла наша первая песня записываться, «Сапраўды». Угу. Вот, клип сразу же сняли. Ну, то есть сразу мы влились в эту творческую деятельность и все, погнали.
10: Ну, подождите, расскажите, вот как это было? Вы, вам подожди, сказали...
6: Давай песню послушаем. Вот что тебе ля-ля-ля?
10: Не дает мне сказать ни слова. Потому что
6: порой за певцов говорят их творчество и их труд серьезный. Вот песня...
10: Но тут согласна.
6: Код ДНК, да? Давайте послушаем. Да. Артем Скороль, Лера Бернатович здесь на Радио Витебск.
5: Фестивалем по-славянски. Нашему музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
1: Мороженое «Солетто» фисташка «Марципан» 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9% приятного аппетита 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
3: «Ника», давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Повтор прямого эфира.
6: Фестивалим по-славянски.
7: Возвращаемся к нашим гостям. У нас Лера Бернатович, Артем Скороли. Очень яркий дуэт нашей белорусской эстрады, между прочим, ставший лучшим дуэтом 2025 года. Правильно?
8: 24-го,
7: да. Мы тут запутались в цифрах. Ну, неважно. Я надеюсь, что и в этом году вы также станете лучшим дуэтом. Чего бы нет.
8: Хотелось бы. Мы надеемся на это. Будем стараться.
9: А вы вообще как относитесь к конкурсам?
8: Артем не очень.
7: Да, Артем такой вообще же просто, он как с детства в этих конкурсах. Такой,
9: да, вот да, это, можно вот уже здесь, не надо.
10: На, вот сам, здесь на самом деле у меня очень было конкурсное детство. Я постоянно был на конкурсах. И вот уже хочется чуть-чуть от этого отойти. Я пишу свою музыку. Вот у нас есть еще песня, которую я написал. Стараюсь писать, выпускать свою музыку. Поэтому я больше на это направлен.
9: То есть ты больше планируешь исследовать вот этот вот музыкальный рынок для того, чтобы понять вообще, что твое, что не твое. Расскажи, вот ты говоришь, ты пишешь музыку для вас двоих, для дуэта, или у тебя есть какой-то отдельный проект?
10: Нет, проекта пока что, конечно, нету, но есть песни, которые я пишу для себя, но вот у нас одна песня вышла год назад, называется «Между нами», у нас с Лерой в дуэте, ее написал я, слова и музыка мои. Вот, мне кажется, получилось круто, это такая немножко песня, которая не похожа на все остальные наши песни. И для себя пишу довольно очень много материала, написал, просто это никуда не выкладываю, потому что пока не хочется. Хочется еще что-нибудь написать прикольное. Написать хит, чтобы такой вот записал, сел такой, да.
7: Слушай, ну ты вот пишешь, а вдруг там хит, а ты в стол это, как говорится.
10: Не, в любом случае, ничего не в стол, потому что рано или поздно я буду это все выкладывать.
9: Вот, ну, просто быть, не сейчас, да?
10: Нет, может быть, совсем-совсем скоро. Может, даже этим летом. Я пока не знаю, там не от меня чуть зависит.
9: Интригу, смотри-ка, держит.
10: Да.
9: Лер, расскажи, пожалуйста, а ты? Ты за что отвечаешь в вашем тандеме?
10: За красоту.
7: О!
8: Да.
10: Подлизался.
8: На самом деле у нас больше Артем за красоту отвечает.
10: Спасибо.
8: А я отвечаю за контент, отвечаю за ведение соцсетей, получается, на все вопросы всем отвечаю. То есть, если кому-то что-то нужно все скинуть, там, позвонить, решить, это все делаю я.
10: А я делаю хорошее настроение.
7: Администрируешь.
8: Да.
7: Ну, ты грамотно делегировал, Артем.
10: Спасибо большое, стараюсь.
7: Слушайте, вот сейчас там заряжена песня ваша, «По свету белому» называется, да?
8: Так.
7: Что это за песня, как она родилась и что она, ну, для вас вообще?
8: Эта песня вышла буквально 29 мая. То есть, она тоже новинка. Предыдущая наша песня такая веселая. Она затрагивает все времена года, но мне почему-то кажется, что она теплая, что она летняя, весенняя песня. Что, Артем, еще скажешь?
7: Давай, добавляй настроение.
10: Да, мы очень рады, что эта песня вышла, потому что мы ее записывали. Кстати, к слову, это самая долго записывающаяся песня, которую мы записывали. Сколько мы ее записывали? 7?
8: Часов 7.
10: Да, 7 или 8 часов мы провели на студии, чтобы ее записать. Потом еще долго ждали, пока ее сведут, пока...
8: Это не быстрое дело, да?
10: Да, приведут ее в порядок. И в итоге она вышла, мы счастливы. Вот мы исполняли буквально сегодня на гала-концерте детского конкурса ее. И к нам после этого подходили люди, говорили, блин, очень прикольная песня, мы добавили себе в плейлист. Спасибо вам.
9: А в чем была сложность? Почему так долго записывали? То есть вы записываете обычно сколько? Час? Два?
10: Не-не-не. Там 3-4, может быть, 5 часов. Но здесь появилась сложность за счет того, что нужно было найти правильное настроение, чтобы записать эту песню. Вот. Мы искали, долго искали вместе с нашими продюсерами. Мы сидели все там, сколько, 5 человек на студии сидело.
8: Ну, никогда не угадаешь, на самом деле. Да.
7: Творческий творческий процесс. Вот давайте послушаем, к чему это привело. Артем Скороль, Лера Бернатович «По свету белому».
11: Фестивалим по-славянски.
12: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. До премьеры одного из самых главных релизов этого лета «Человек-паук. Новый день» осталось всего 8 дней. В честь такого события кинокомпания Sony выпустила финальный трейлер грядущего блокбастера. Ролик, рассчитанный на тех, кому лень пересматривать предыдущие фильмы, посвящен непростому пути Питера Паркера и тому, как он докатился до жизни такой. Сюжет фильма расскажет о том, как главный герой живет с последствиями решений, принятых в предыдущем фильме. Друзья не только не помнят, кто скрывается под маской дружелюбного соседа, но и самого Питера Паркера в упор не узнают. Врагов меньше не становится, но они по-прежнему непритязательны, готовые в любой день недели попытаться начистить лицо пауку. В общем, обычные супергеройские будни, скрашенные экзистенциальным кризисом. К своим ролям в фильме вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Компанию им составят ветераны мультивселенной Марвел Джон Бернтал, Марк Руффало и Майкл Мэнда. Также в фильме появится звезда «Очень странных дел» Сэдди Синг, но ее роль пока что держится в тайне. «Человек-паук. Новый день» выйдет в прокат 31 июля. За кадром. Создатели фантастического экшена «Военная машина», судя по всему, недолго ломали голову над названием продолжения. Они применили опыт лучших – Джеймса Кэмерона, который назвал свой фильм «Чужие». У режиссера Патрика Хьюза вторая часть станет «Военными машинами». Стало быть, количество воинственных пришельцев, с которыми столкнется персонаж Алана Ричсона, должно увеличиться. Впрочем, этого стоило ожидать, ведь действие второго фильма развернется в городских условиях. К тому же, теперь земляне знают, как эффективно справляться с вторженцами. Доступной информации разработка фильма идет полным ходом. Первый фильм, вышедший в марте, набрал 140 миллионов просмотров, заслужив 9-е место в списке самых популярных полнометражных релизов на Netflix. По сюжету «Военной машины» безымянный протагонист проходит зубодробительный курс на выживание, чтобы попасть в ряды рейнджеров, элиты американской армии. В компании таких же кандидатов персонаж Алана Ричсона сталкивается с невероятным препятствием – враждебным оружием неизвестного происхождения.
1: Длинный дубль.
0: Еще одной надеждой на возвращение теории Большого Взрыва у фанатов стало меньше. Джим Парсонс рассказал, что был глубоко несчастен во время работы над сериалом. «Я не чувствовал радости и жил в постоянном стрессе. Мне казалось, что успех и все хорошее, что происходило в моей жизни, это лишь результат изнурительной работы и дисциплины. Возможно, отчасти так оно и было». По-видимому, для актера это был опыт, повторять который он не готов ни за какие деньги. Хоть к самому проекту это и не имело прямого отношения. Парсонс связывает свой чрезмерный трудоголизм с собственными психологическими трудностями. Ну а фанатам остается возлагать надежды на новенький спин-офф «Стюарт Блум не смог спасти вселенную», премьера которого состоится уже на этой неделе. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио «Витебск».

0: прямого эфира. Фестивалим по-славянски.
1: Значит, ну давайте спросим обратно вопрос вот этот вот, и потом к ответу смешному, да?
2: Да. Так, ну, если вы не против, я быстренько, да?
1: Да.
2: Этот вопрос озвучу. В общем, вопрос заключался в следующем. Каким могло бы быть название этого замечательного дуэта? И были варианты ответов. Артиллерия, белокрылые синички и бемольки. И так уж вышло, что наши радиослушатели отдали предпочтение второму и третьему варианту, ну, в большинстве своем.
1: Да.
2: И,
1: честно говоря, милые, хорошие варианты.
2: Их можно понять. Причем мы еще вас видим, а они вас только слышат. Но, мне кажется, оно даже по звуку понятно, что вы какие-то такие светлые, лучистые, такие, ну... открытые, теплые, ну, в общем, да.
3: Прямо бемольки.
2: Ну, да, бемольки, ну, бемольки. Синички. Белокрылые, ну, сразу же чувствуется. А оказывается-то на самом деле, друзья, там по-другому вообще мысль пошла, понимаете? И они могли бы называться артиллерия.
3: А все почему? Потому что мы сложили два наших имени, Артем и Лера, Валерия, поэтому артиллерия.
2: Интересненько.
1: Ты слышишь, как
2: я бы посмотрела на костюмы.
1: Я слышу стон. Я слышу стон, который раздается по ту сторону радиоприемника. Но есть те люди, которые, ну, скорее всего, наверное, как говорится, по приколу выбрали вариант артиллерии. Mm-hmm. И такие люди есть. Быстрее всех оказался наш радиослушатель, которого зовут Евгений.
3: Ура!
2: Ой, я сейчас вот лайк ему поставила напротив сообщения, чтобы он понял. Но на всякий случай, Евгений, ваш номер заканчивается на 538. Если вы переживаете, что это не вы, то знаете, вы сегодня попали в цель. Ребята приносят вам удачи сегодня.
1: Хотелось бы перейти опять к вашему творчеству. Сейчас будут играть песня «Стена». Как? Что? Может быть, клип? Что-то вот.
3: Да-да-да.
1: Про все давайте.
3: У нас есть клип на эту песню. Песня, она также отличается от вообще такого нашего стиля. Она, как говорят нам, она взрослая. Mm-hmm. Она грустная. Она про любовь.
1: Но вы же не дети.
3: Ну...
1: детьми. Вот давайте про детей еще расскажите.
3: Объясним про детей, да.
1: Про детей, да. Почему вы засмеялись, дети?
3: Просто у нас есть прикол такой внутренний. Наши продюсеры, директора, вообще наш штаб музыкальной медиакомпании называют нас детьми. Все почему? Потому что мы пришли в 17 лет туда, и мы были самые маленькие. То есть среди взрослых самые маленькие. И все время вот в этом узком кругу нас называют: так, надо вот завтра детям поехать купить костюмы, детям надо снипеты снять.
4: Да, да,
3: в общем, дети. И вот оно к нам прицепилось, это
1: поэтому
3: дети.
1: Никакая артиллерия, да? Все, вы дети, и все.
4: Дети просто.
1: Так вот, да, клип взрослый про любовь. Про любовь.
3: Да, взрослый клип про любовь. Его можно посмотреть, он есть в YouTube, он есть на многих площадках, так же, как и песня. Снимали мы клип. Где мы его снимали?
4: Мы его снимали на локации.
2: И они говорят, что они дети. Да у них уже память.
1: Лера, девочки, память, все нормально. Сейчас обращаемся к Артему. Нормально.
4: Все отлично. Мы снимали на локации возле частных домов, скажем так.
3: Скажи про... Короче, там был прикол.
1: Давай. Кто первее? Давай.
3: Прикол был самый главный. Про искусственный дождь у нас был. То есть, да, там прям лило. Мы были просто насквозь мокрые. Вообще, абсолютно. Артем выжимал вот так вот свитер. Мы стояли под этим дождем.
4: Короче, клип получился довольно таким серым, но прикольным. В то время в Минске были частые дожди прям каждый день. Но тот дождь, который шел, он был недостаточно похож на дождь в камере. Поэтому пришлось включать шланг и обливать нас. В общем, я как сейчас помню, мы стоим уже, по-моему, час ночью был. Нас, это было...
1: Какой месяц?
3: Май.
2: А представляешь, октябрь?
1: Не сладко.
4: Май. И даже, по-моему, не конец, а может, середина или начало. Где-то так было.
2: Холодновато.
4: Да, это было, там было довольно холодно, потому что дожди еще плюс были очень часто.
2: Угу.
4: Вот. В итоге там очень красивая картинка. Всем советом, мы вообще не планировали снимать это как клип. А получилось как клип. Мы хотели снять мут-видео такое, просто на песню. Но получилось это настолько круто.
3: Получился прям клип.
4: Да, получился прям клип. Мы там поем под дождем через стекло. Вот такое там висело
2: стекло. Драма.
4: Там вообще был прикол. Так что мы советуем посмотреть клип на песню «Стена» дуэта Лера Бернатович и Артем Скороль.
1: А пока послушаем песню.
0: Фестивалим по-славянски. Наша музыка на радио Ви.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА. Все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Повтор прямого эфира.
4: Фестивалим по-славянски.
5: Лера Бернатович, Артем Скороль у нас сегодня в гостях были. Как быстро пролетел час?
6: Да, очень быстро.
5: Но...
7: Ну вот так.
5: Вы даже здесь дуэтом сказали, честное слово, но...
7: Ну ты посмотри, сразу чувствуется команда, и вот хотелось бы узнать, как в такой дружной команде родилась, собственно говоря, вот эта песня, как она создавалась, проживалась, вообще, может быть, что-то интересное с ней связано.
5: Под небом шагала, ты имеешь в виду, свежая вещь,
6: да,
5: которая...
6: Да, это песня, которую музыкальная медиакомпания подарила Славянскому базару. Да, это...
7: Часть юбилея.
6: Да, это очень крутой подарок 35-летию фестиваля. Песня про то, что фестиваль это как он собирает много друзей, он собирает много человек, много стран. В одном месте они все как отдыхают, развлекаются, и это правда круто.
8: Конечно, там затронуты какие-то символы Славянского базара, традиции. То есть мы постарались вместить туда все, что есть на Славянском базаре. Но вообще это была идея наших прекрасных авторов. Mm-hmm. Автор слов Анна Силук, автор музыки Олег Шаумаров. То есть мы уже песню услышали вот фактически, когда ее написали, и нам предложили стать ее исполнителями. Конечно, для нас это очень огромная честь, потому что мы имеем непосредственное отношение к Славянскому базару. Конечно, мы его очень любим и очень рады были исполнить ее.
7: И мы уверены, что эта песня получилась великолепно, потому что действительно невозможно соврать в таких строчках, ведь, как мы уже, мне кажется, на протяжении нескольких дней говорим, Славянский базар — это место, которое объединяет людей, объединяет таланты, объединяет всех тех, кто наблюдает за этим. И, наверное, бросает в свою копилочку вот какие-то такие приятные картинки или приятные в данном случае ноты. Наверное, хотелось бы и нам присоединиться к этому действию.
5: Спасибо, что пришли.
6: Спасибо, что позвали.
5: Спасибо огромное за песню. Я уверен, эта песня стоит жемчужиной нашей фонотеки. Давайте ее послушаем в финале этого часа.
2: Фестивалим по-славянски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

Я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Витебске полдень.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. За последние 24 часа в милицию поступило около 500 сообщений о попытках телефонного мошенничества. Благодаря слаженной работе правоохранителей и внимательности граждан, большинство афер удалось пресечь на ранней стадии. Правоохранителями зафиксировано 46 киберпреступлений. Заблокированы 10 фишинговых сайтов, которые практически неотличимы от настоящих банков и торговых площадок. Также перекрыты платежные каналы, остановлены переводы на 70 подозрительных иностранных реквизитов и расходные операции по 99 счетам. В рамках оперативных мероприятий задержаны два курьера, работавших на мошенников. У них изъяли порядка 70 тысяч рублей.
0: Новости спорта.
2: На открытом чемпионате страны по теннису определились первые победители. В финальном матче мужского парного разряда Даниил Остапенков и Эрик Арутюнян переиграли в двух партиях Егора Следевича и Савелия Розанова 7-6-6-0. В состязаниях женских пар Ксения Ёрш и Стефания Непарент оказались сильнее Полины Кухаренко и Полины Прудниковой 6-4-6-3. В одиночных разрядах стали известны участники полуфинальной части. В первом поединке за выход в финал Эрик Арутюнян встретится с Мартином Борисюком, а Даниил Остапенков поборется с Егором Следевичем. В 1/2 финала женского турнира Дарья Хомутянская посоперничает с Юлией Ляховой, а Анна Куварева встретится с Полиной Кухаренко. Полуфинальные встречи пройдут сегодня. Финальные поединки национального чемпионата состоятся в воскресенье 26 июля. В Бресте проходят международные соревнования сильнейших пожарных спасателей. Они проводятся в 4-й раз. Это демонстрация того, какой должна быть физическая подготовка спасателя. Снаряжение порядка 30 килограммов, работа в боевой одежде, несмотря на жару и дождь. За победу на Брестском рубеже соревнуются команды областных и Минского городского управления МЧС, республиканского отряда спецназначения «Зубр», университета гражданской защиты МЧС, а также команды пожарно-спасательного гарнизона российского Санкт-Петербурга. В рамках соревновательной программы сильнейших в эстафетах и индивидуальных забегах будут выявлять мужчины и женщины. Спасатели покажут скорость, быстроту действий. Моделируются условия, которые происходят при пожаре. За мастерством спасателей можно понаблюдать на площадке на набережной Франциска Скорины. Накануне там прошла церемония открытия, а после нее состоялись показательные выступления. В Бресте ко дню города установят необычные гигантские весы креативного формата. В горосполкоме рассказали о необычном предложении для гостей забыть про привычные килограммы. На празднике весы будут показывать вес в самых разных продуктах и товарах. В списке позиций драники, креветки, молоко, глазированные сырки, пенный напиток, огурцы и монеты. Всего предусмотрено 10 вариантов, и каждый посетитель сможет выбрать тот, который ему больше нравится. Празднование 1007-летия Бреста проходит в эти выходные. На городских площадках развернулась насыщенная программа, открытые интерактивные зоны для детей, спортивные площадки, аттракционы, ярмарка изделий ремесленников, проводятся дегустации, работают караоке, выставки, а также организованы эффектные выступления мотокаскадеров. Кульминацией дня станет большой концерт, а завершит праздник фейерверк. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вакуум».

0: 26 июля. Арбуз 1 килограмм. Всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная. 13,49 за 1 килограмм.
1: Выгодно с Гипа и Белмаркет.
0: Подробности на gippa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на Радио Витебск.

0: прямого эфира.
1: Фестивалем по-славянски.
2: И действительно, друзья, фестивали мы с вами на полную, по полной катушке, хочется сказать. Буквально недавно анонсировала, что сегодня к нам в гости заглянет наша талантливая, белорусская, красивая звездочка Настя Кравченко. По-другому про эту девушку, вот на самом деле, сказать ну никак нельзя. И, кстати, заранее забегая, анонсировала вам, что вы можете наши гости задавать сегодня вопросы. И представляете, они уже есть, по ним мы, естественно, пробежимся чуть позже. Настя уже здесь передо мной сидит, прекрасная такая. Настя, привет тебе.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Рада тебя видеть. Как я тебе уже сказала вне эфира, мне кажется, у нас с тобой складывается хорошая традиция. Да, не только созваниваться по телефону и примерить твои какие-то хиты, но и, наверное, уже второй славянский базар. Мы вот так
3: по-моему,
2: вот с тобой
3: даже третий,
2: и глаза в глаза вот прям сидим и общаемся здесь. Настя, хочется всех нас поздравить, во-первых, с открытием славянского базара. Вчера состоялось торжественное открытие, праздничный концерт, ну и, естественно, ты там выступала. Причем выступала не одна, а со Стасом Ярушиным. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Хочется у тебя спросить вообще, как настроение, как ты себя ощущаешь? Ты вот в Витебске у нас бываешь на ну, практически каждом славянском базаре, да, за последнее время приезжаешь.
3: На каждом, не практически, на каждом.
2: Какие впечатления? Что нового заметила в городе для себя? Отметила что-то? Успела уже где-то, может, прогуляться?
3: А я как-то даже не пыталась отмечать что-то новое для себя, потому что всегда с нетерпением, как и все белорусы, ожидаешь открытия славянского базара и просто славянского базара в целом, вот эту неделю яркую, насыщенную, классную. Это мой юбилей, это юбилейный славянский базар.
2: Да, 35 лет.
3: И мой юбилейный год, пятый.
2: Вот так
3: да,
2: вот.
3: Представляете, слушай, как время быстро
2: все
3: бежит.
2: Все совпало, отлично. Да. Мы тебя поздравляем.
3: Спасибо
2: с этим событием.
3: Большое.
2: Ты вчера выступала на концерте, уверена, там блистала на все 100%. Кто сходил вчера на концерт из наших слушателей, большой молодец. И думаю, насладились Настей и ее вокалом. Настя, вчера у тебя было выступление со Стасом Ярушиным, вы пели свою новую композицию под названием «Выдыхай». Хочется спросить тебя, как вообще прошло выступление? Я знаю, что вы со Стасом уже давно находитесь в дружеских таких плотных взаимоотношениях. Расскажи, пожалуйста, расскажи вообще про эту песню «Выдыхай», потому что мы ее сегодня обязательно послушаем в эфире. И забегая наперед, хочется тоже спросить, планируете ли вы со Стасом дальнейшее сотрудничество? Может быть, что-то еще интересное будет?
3: Ой, сразу несколько вопросов в одном вопросе. Я же растерялась, что отвечать. Ну, начну я с того, что Стас передавал вам большой привет.
2: Так.
3: Он очень хотел сегодня приехать, но, к сожалению, сразу после открытия, в ночь, там где-то в 5-6 утра он уже уехал в Минск.
2: В
3: Минск, в Москву.
2: У артистов плотный график,
3: да,
2: все понятно.
3: Да, но привет он вам передавал огромный. Да, песня. Песня «Выдыхай». Прекрасный сложился у нас дуэт, как человеческий. То есть здорово, когда люди очень вот
2: чувствуют друг
3: ловятся,
2: друга.
3: Да, каким-то вайбом, чувством юмора вообще. И, конечно, услышала песню, подумала, с кем бы эта песня хорошо прозвучала. Мы вместе подумали с продюсером и пришли к выводу, что почему бы не Стас? Мы знаем, что Стас очень изборчив к репертуару. Он очень многие песни называет шаблонными.
2: Так.
3: И не поет подобные песни. Вот что-то должно цеплять. И мы думаем, ну, наверное, не понравится. Ну, откажется, так откажется. Но ему мы предложим все-таки первому из всех возможных, допустим, вариантов.
2: И все срослось.
3: И он сразу, 2 минуты, не раздумывая, да, Настюх, погнали. И с момента, как он первый раз услышал песню, как раз-то выпало на период, когда он приезжал каждую неделю на прямые эфиры шоу «Фактор Бай». Одну пятницу мы порепетировали с педагогом вокальным,
2: так.
3: Следующую пятницу мы песню записали, и через 2 недели песня вышла. На все про все, с момента, как он ее первый раз услышал, до релиза, меньше месяца. Представляете, как быстренько это все, оп, когда все идет хорошо, вот ничего не мешает. И космос, и звезды, и небо, и бог, все складывается, и все помогает, да. Насчет новых песен, буквально вчера обсуждали перед открытием, на репетиции, что было бы здорово что-нибудь еще такое записать. В другом стиле, возможно, но именно вот эта синергия и у Стаса команды, моей команды, наша вот эта энергетика, оно очень классную историю играет. Ты не выматываешься, потому что в любом случае проще, когда ты один с командой.
2: Ну,
3: да?
2: Ты сам на себя рассчитываешь,
3: ну, грубо говоря,
2: в своем творчестве.
3: А,
2: да.
3: Многие, когда начинаются какие-то коллабы, дуэты, мы знаем, что не сильно хорошие потом взаимоотношения начинаются, потому что когда ты, ну, грубо говоря, 24/7 с человеком, обсуждаешь обложку, обсуждаешь сниппеты, еще что-то обсуждаешь. Могут быть какие-то конфликты интересов. У нас же этого не было. Тьфу-тьфу-тьфу, спасибо большое. Поэтому, конечно же, мы и на второй релиз нацелены, и на третий. Главная песня. Главное найти ту самую песню, чтобы у тебя перещелкнуло.
2: Так.
3: Такой, все, работаем.
2: Я уверена, что вы однозначно, вы уже сработались на все 100%. Поэтому, я думаю, все впереди. Настя, ну раз поговорили про вчерашнее твое выступление и вашу совместную композицию «Выдыхай», я предлагаю прямо сейчас в эфире
3: послушать.
2: Ее, конечно же, послушать. Так что, друзья, делайте звук динамиков громче и получайте удовольствие вместе с нами.
1: Фестивалем по-славянски. Наша музыка на радио «Витебс».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Фестивалим по-славянски.
7: Напомню нашим дорогим радиослушателям, что в рамках фестиваля к нам сегодня пришла красотка, всеми любимица Настя Кравченко, творчество которой мы любим и уважаем. Буквально недавно в эфире прозвучала новая песня «Выдыхай» вместе со Стасом Ярушиным. Настя, нам прислали даже комментарий в Вайбере. Вот Сережа написал: «Классная песня».
8: Ой, спасибо.
7: Сереж, передаем привет вам, да, спасибо за комментарии. Вопросы, друзья, ваши тоже в Вайбере вижу. Чуть позже будем, так сказать, их включать в режим интервью. Настя, мы сейчас с тобой поговорили про Стаса Ярушина. Весной мы с тобой премьерили твою, я уже вне эфира сказала, бомбическую, на мой взгляд, песню «Вода». Ага. Действительно, песня потрясающая, энергичная, заряжает настроением, причем там вы использовали 4 языка, и русский, и белорусский, и английский, и китайский. Пела ты ее с исполнителем Кай Сином. Ага. Хочется узнать, вот смотри, у тебя уже коллаборация с Кай Сином была, со Стасом Ярушиным. С Кай Сином планируете тоже что-то? Или, может быть, вообще, я смотрю, у тебя вот так вот классно, знаешь, с парнями творческий тандем получается. Может быть, кто-то еще планируется у тебя?
8: Ну, пока конкретных планов нет. Это же все зависит от песни. Так. Обычно ты слушаешь песню и представляешь, с кем бы она хорошо прозвучала. То есть, например, с Кай Сином бы «Выдыхай» прозвучала очевидно странно.
7: Ну да, конечно.
8: У него другая харизма, у него другой стиль.
7: Другой вайб.
8: Да. Поэтому вот в случае будем отталкиваться непосредственно от песни. Конечно же, хочется больше коллабораций творческих, хочется больше таких тандемов, таких дружественных, дружеских, творческих, потому что, конечно, это все и обмен аудиторией, и почему нет, когда да?
7: Ты знаешь, про обмен аудиторией нам прислал Николай только что сообщение. Вот сейчас играла хорошая песня «Выдыхай», и Елена нам написала: замечательная песня, очень зацепила, ставьте каждый день.
8: Ой.
7: Ну, вот, понимаешь?
8: Желание слушателей закон.
7: Вот, про что я как раз говорила. Друзья, огромное спасибо.
8: Спасибо большое.
7: Насте, естественно, приятно. Смотри, немножечко поговорили с тобой о музыке, о коллаборациях, которые у тебя были и, может быть, планируются, естественно, в будущем. Помимо творческой твоей музыкальной карьеры, хочется сейчас поговорить о твоей новой роли, причем, мне кажется, очень она такая важная и даже немножечко трепетная для тебя. Ты была в качестве наставника проекта «Фактора Бай» «Дети», первый сезон. Расскажи немножечко про вот этот вот отдельный свой путь. Все-таки одно дело участвовать, одно дело быть артистом, а одно дело быть наставником, да еще и работать с этими маленькими там, ну, детками, да?
8: Да.
7: Тем более, забегая тоже наперед, я знаю, что девочка с твоей команды, она стала победительницей, поэтому сейчас мы про это все поговорим.
8: Да.
7: Расскажи про роль наставничества.
8: Ой, это всегда особенное чувство, конечно. Спрашиваю часто, что волнительнее, что ответственнее, что важнее для тебя — стоять на сцене или сидеть в наставническом, так сказать, кресле, в наставнической роли. А это несравнимая история. На сцене ты отвечаешь за себя, за свой имидж, за свой статус, чтобы все красиво спеть, чтобы красиво выглядеть.
7: А здесь за других.
8: А здесь ты отвечаешь за других, и это такая же важная миссия. Кому-то сказать, подобрать слова, даже как в случае, ну, на этапах кастингов, когда ты говоришь кому-то «нет», чтобы как-то не задело. Чтобы как-то вот... Это все очень сложно.
7: Болезненно. Кстати, да, мне тоже кажется, надо... Пытаешься всегда как-то мягко человеку сказать, чтобы не затронуть его глубинные чувства.
8: Но на прямых эфирах скажу, что думала, будет мне сложнее, но именно с психологической точки зрения мне было проще. У нас такая уже семья Кравчата-тим образовалась.
7: Да.
8: И с родителями прекрасно в дружеских и взаимоотношениях деток. И с самими детками. Болезненно, когда вылетали мои малыши. Но
7: без этого не никуда.
8: Да, к сожалению.
7: Такова жизнь,
8: да,
7: как
8: да.
7: говорится.
8: У каждого из наставников уходили ребята, и в любом случае победитель будет только один. Главное, какой ты опыт будешь извлекать из участия и в целом, что ты, как ты потом будешь развиваться, потому что это классная стартовая ступенька. Тебя увидели, тебя заметили, тебя оценили миллионы зрителей, телезрителей, зрителей в социальных сетях, потому что очень хорошие просмотры, рейтинги по вот, TikTok и так далее, по различным площадкам. Это стартовая ступенька, и все от тебя будет зависеть. От желания. Это тебе не даст, ну, деткам надо понимать, что это тебе не даст сразу успех на счастливое, ой, вернее, билет в счастливое будущее.
7: Да, здесь нужен труд, да, это действительно. Да. А скажи, вот легко ли находить вообще тебе было общий язык с детьми?
8: Да вообще все просто. Я от них не сильно далеко, по сути, по возрасту и ушла. То есть в матери я им не гожусь, так, так скажем. Я понимаю, чем они живут, дышат. Они понимают, чем я, потому что у нас в целом все одинаковое. Одинаковые тренды в музыке сейчас, что дети такие там навороченные, что я иногда не понимала. Ничего себе, вы думаю.
7: У меня такая же история с племянниками бывает. Это точно.
8: Думаю, вроде я тоже такая на стиле.
7: Современная.
8: Смотрю, что там происходит в этом медиамире. Легко было. Хорошо.
7: Ну, то есть роль наставничества ты оценила, тебе понравилось.
8: Да, если позовут еще раз, я буду
7: обязательно пойдешь. Конечно. Я думаю, тоже здесь все впереди. Настя, насколько я знаю, под твоим наставничеством победила девочка Влада Табола.
8: Ага.
7: Вот, я думаю, что для тебя это огромная гордость, честь, поэтому мы тебя, естественно, поздравляем. Это в очередной раз доказывает, что ты талантливая исполнительница и потрясающий преподаватель, по-другому я сказать не могу, поэтому принимай поздравления от всей нашей команды «Радио Витебск». Я так думаю, что ты, вот как уже сказала, планируешь и дальше развиваться тоже в этом направлении, если все-таки будет такая возможность.
8: С удовольствием, безусловно.
7: Я, Настя, хочу еще забежать немножечко наперед. Вопросов на самом деле много, но, как говорю, в эфире часто эфир, к сожалению, не резиновый, поэтому сейчас предлагаю послушать твою композицию, которую мы тоже не так давно вспоминали. «Вода» — зажигательный трек, который Настя Кравченко исполнила вместе с Кайсином. Так что, друзья, давайте сейчас послушаем. В середине часа узнаем краткие новости от Татьяны Воронцовой. Ну и потом, конечно же, вернемся к нашему интервью. Насте можете продолжать писать приятности, вопросы. Все это дело будем обязательно скоро озвучивать.
6: Фестивалим по-славянски.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Комитет госконтроля Витебской области сообщил о промежуточных итогах мониторинга выполнения поручений президента по расчетам нанимателей с работниками. В Верхнедвинске прошел юбилейный слет молодежи. Витебские спасатели победили в группе «Вызов» на 8-х открытых соревнованиях «Сильнейший пожарный» в Санкт-Петербурге. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информации на правах рекламы. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока сырого коровьего у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона плюс 375 33 613 16 18.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан.

0: 50-40.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Пора в ОМА. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: Повтор прямого эфира.
5: Фестивалим по-славянски.
6: Мы, дорогие радиослушатели, действительно продолжаем фестивалить по-славянски. Напомню, что сегодня к нам в гости заглянула Настя Кравченко. С Настей уже много что успели обсудить. Тем не менее, вопросы еще имеются и у меня, и даже вопросы есть у вас. Так, Лена попросила напомнить название новой песни Насти со Стасом. «Выдыхай» композиция называется. Друзья, запоминайте. Я думаю, она достаточно часто теперь будет появляться и у нас в эфире. Настя, тебе написала сообщение Елена. Забегая наперед, я уже тоже рассказывала, что твоя песня «По полюшку» пользуется особым спросом в поздравительных сегментах. Лена пишет: «Здравствуйте, Настя. Прям-таки до сих пор с удовольствием слушаю вашу старенькую песню «По полюшку». Даже на звонке стоит она у меня с тех еще времен. Даже моя собачка Майя реагирует на нее, если звучит по радио. По полюшку, то бежит к телефону, смотрит, почему я его не подымаю. Спасибо за ваше творчество, за ваши песни. Реально разносторонние. Над чем сейчас работаете и когда ждать новинок?» Написала Елена.
7: Елена, спасибо вам огромное. Мне так приятно это слышать. Особенно, знаете, «По полюшку» — это самая первая песня вообще в целом в моем авторском репертуаре. И особенно приятно, что глобально она не завирусилась как-то по сети.
6: Но откликнулась у слушателей.
7: Откликнулась. Видишь, и это так здорово, что у каждой песни есть свои поклонники. И я надеюсь, что вы с радостью поднимаете телефон, когда там по нем звонят и играют «По полюшку».
6: И даже песик любимый реагирует.
7: Следующая песня. У нас сейчас есть план выпускать раз в месяц по новенькому релизу. Мы немножко этот план, шаг влево, шаг вправо, раз в полтора месяца у нас получается, потому что реально титанический труд это. Пока ты запишешь песню, пока поработаешь с педагогом, ее выучишь, потом подготовишь все обложки, к песне, к выходу, потом загружаешь на площадке, оно загружается около 2 недель до выхода, то есть там все эти отборы проходят.
6: Не быстро, все. Я бы сказала.
7: Да. И получается, вот, я озвучила неделя, 2 недели, это 4 недели, это уже месяц. Все. И получается, ты только песня вышла, и уже нужно к следующей приступать. А сейчас активный летний такой творческо-концертный сезон. Поэтому не получается нам так быстро реагировать на все эти истории. Но опять же, песни надо искать хорошие. Просто для галочки выпускать зачем?
6: Конечно.
7: Согласна. Нужно что-то прикольное. Но следующая песня уже прошла все этапы, так сказать, отбора вот этого. И 21 июня, это уже получается сколько? Через 4 дня вы можете ее услышать. Она называется «Совершеннолетняя».
6: Мы, кстати, о ней, да, сегодня немножечко позже поговорим. Настя, так сказать, уже чуть-чуть ее проанонсировала. Настя, Женя написал топ-5 любимых зарубежных исполнителей или групп у Насти всех эпох. Вот топ-5 есть?
7: Хорошо, да, конечно, найдем. Но это не от первого к пятому, это просто через забитую.
6: Да,
7: то есть тут
6: давай.
7: Нет, кто любимее, кто не любимее. Уитни Хьюстон.
6: Угу.
7: Риана.
6: Так.
7: Именно зарубежных там у нас было, да?
6: Да, зарубежных именно попросили.
7: Так, что я сказала?
6: Можно группу, либо исполнителей.
7: Да,
6: ты сказала Уитни Хьюстон.
7: Уитни Хьюстон, Риана. Потом, сейчас, Скорпионс.
6: Так.
7: По ракешнику. Айра Смит.
6: От. Вообще класс, сама обожаю.
7: И сейчас пятую, чтобы так место никому, ни тому не дать.
6: Меня тоже, друзья, когда спрашивают о музыке, с учетом того, что меломан, что тяжело выбрать.
7: У меня там много на языке вертится, но хочется это место пятое кому-то достойному отдать.
6: И всегда сложно.
7: Ладно, хорошо, мне очень импонирует эпатаж Леди Гага. Давайте Леди Гага.
6: Вот. Ну все, Жень, я думаю, Настя развернуто ответила на ваш вопрос. Так что сейчас, кстати, Женя нам уже тоже что-то печатает. Может быть, поделится своими любимыми артистами. Настя, ты потрясающе всегда выглядишь. Как я говорю, я не знаю, как ты все успеваешь песни писать, там, на концертах выступать, прекрасно выглядеть. Работа, на самом деле, я понимаю, что работа, хобби приносит массу удовольствия, но это и тяжелый, на самом деле, труд. Но, тем не менее, мы просматриваем всегда твои соцсети, чтобы тобой вдохновиться, восхититься. Видела, что ты, ну, практически недавно, назовем это так, путешествовала, была в Китае. Расскажи, что это была за поездка? Рабочая или отдых?
7: Это был ровно на следующий день, как завершился, случился суперфинал шоу «Фактора Байдети».
6: Так.
7: Я
6: решила
7: сутки
6: отдохнуть.
7: Это был мой как раз день рождения. Это выпало в мой день рождения, суперфинал 9 мая. Я весь день отсыпалась, принимала поздравления. И 10 мая я улетела. Это была не творческая поездка, не концертная. Наконец-то я поехала просто отдохнуть, просто переключиться, перезагрузиться, выключить мозг.
6: Провела время.
7: Очень отлично, очень прекрасно.
6: Китай понравился?
7: Замечательно. Мне кажется, в Китае можно ездить, не переездить. Там в каждом городе какая-то своя приколюшка. Они так в этом плане боги маркетинга, наверное. Потому что в одном городе я хочу сейчас доехать, снять вот этот, возможно, вы в курсе, не в курсе, трендовый ролик вот на этих скутерах.
6: А, да.
7: На мотоциклах,
6: да,
7: вот эти, да, красивые. Вот это только в одном городе, не по всему Китаю. Поэтому вот туда есть в планах долететь. В общем, Китай, он такой необъятный.
6: А что вкусного или необычного попробовала из еды? Было такое?
7: А я, честно говоря, вот я человек-экспериментатор в музыке, так, там, в жизни, но касаемо еды.
6: Здесь, наоборот, традиционно все, да?
7: Да, да. Максимально традиционно, максимально в безопасных местах. Стритфуд боюсь, так, но ем, думаю, так, ну, оно в целом прожаренное. Допустим, это там краб или рак. Пантри-то я снимаю, все, то есть тут чисто все, все хорошо. В этом плане я такая очень завернутая на санитарии.
6: Это, я считаю, правильно, потому что разные страны, мало ли, тоже,
7: чтобы... Потому что не хотелось бы, конечно, из 15 дней поездки 3 дня
6: отлежать. Пластом.
7: Да, с животом.
6: Это 100%. Настя, хочется с тобой вот про тему творчества поговорили. Новую песню мы сегодня с тобой обязательно тоже запремьерим, но немножечко позже. Насколько мне известно, у тебя этой осенью, в октябре месяце, в Москве планируется первый сольный концерт там. Расскажи, пожалуйста, немножечко о нем. Как, может быть, сейчас уже вот подготовка какая-то у тебя идет?
7: Честно говоря, сейчас еще вообще никакой подготовки не идет.
6: А июль месяц?
7: Июль месяц, да, часики-то тикают, но у меня настолько сейчас все активно по... Я, как это называется, решаем проблему по мере
6: поступления.
7: Да, но концерт — это ни в коем случае не проблема, это прекрасное
6: событие,
7: счастье. Причем и Москва, и Питер у нас заявлены 2 дня подряд. Поэтому работа не идет, но, может быть, в августе мы включимся в эту всю историю. Пока «Славянка», недавно была «Александрия», еще концерты, там, «Дни городов» различные, еще что-то.
6: Но, тем не менее, мы твой концерт уже тоже немножечко проанонсировали заранее, что он будет в октябре месяце. Поэтому, ребят, если вдруг поедете в Москву, в Питер осенью, рассчитывайте, что можно сходить на концерт Насти Кравченко. Если вдруг в нашей прекрасной стране не получилось, то почему бы и нет, да. Мы сейчас делаем тоже небольшую музыкальную паузу, послушаем Настю. Песню «Мотылек». Она, кстати, с ней выступала в прошлом году на концерте. Песня очень глубокая, приятная по звучанию. Многим слушателям тоже она запала в душу. Так что, друзья, давайте будем вместе все это дело оценивать, слушать прямо сейчас.
3: Фестивалим по-славянски. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8033-324-3344.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Фестивалим по-славянски.
5: В нашем чудном городе фестивальном 13.42 на часах. У нас в гостях прекрасная Настя Кравченко. Уже на самом деле очень много чего обсудили и интересного узнали. Ну, подошли мы, так сказать, тоже к кульминации. Настя уже затронула тему своей новой песни, которая вот-вот выйдет. Называется «Композиция совершеннолетняя». Настюш, расскажи, пожалуйста, про эту песню. О чем она? Ну, как бы, хотя, конечно, название уже само за себя немножечко говорит, но тем не менее. О чем песня? Как вообще создавалась? Долго ли над ней работала? Потому что со Стасом, вот ты говоришь, хоп-хоп, и все быстро вышло.
6: А как-то у нас с этой песней достаточно такие размазанные сроки. То есть с момента песни я записываю в целом всегда быстро. Uh-huh. То есть пришла на студию час-полтора, я с восхищением где-то слушаю артистов, которые, ой, была на студии, утомилась, 5 часов прописали песню. Я такая, я за час, бам-бам, и все. Но демка этой песни, по-моему, я еще год назад слышала. Потом мы начали играться с аранжировками, в какой она лучше будет звучать. Опять процесс на паузу стопнули, потому что у нас уже другие песни были, так сказать, в загашнике, да, которые должны выходить вот так постепенно. Поэтому опять стопнули. И как-то мы к ней все вернулись, чуть-чуть работнули над ней.
5: Потом сделали паузу.
6: Пауза, да, вот она такая у нас. А сейчас поняли, что совершеннолетняя. Причем она, название через хэштег. И непонятно, это совершенно летняя,
5: да, или же совершеннолетняя с возрастом. Вот и я тоже, да. Поэтому говорю, о чем песня?
6: Она просто летняя. Она просто летний вайб, и каждый, мне кажется, послушав ее, что-то свое. Кто-то в ней может услышать какую-то просто вайбовую любовь к городу. Любому. Просто там город спит, ему пора. Кто-то... атмосферное видео, мне кажется, прикольно под нее будет снимать. Летние именно в машине, когда едешь или отдыхаешь где-то. Кто-то услышит любовные намеки. Потому что в припеве, весь припев состоит из слов. Летняя, песня летняя, совершеннолетняя. Летняя, совершеннолетняя, все. То есть тут, по сути, конкретно здесь хочется не искать смыслов, да?
5: А просто слушать, получать удовольствие.
6: И танцевать, кайфовать, снимать вайбовые ролики в социальные сети. Ну, вот такая какая-то история.
5: Кстати, Лена написала нам опять, а по полюшку поставить. Леночка, я думаю, что сегодня мы обязательно и поставим эту песню, потому что у нас в гостях Настя Кравченко, и вы любите, вы очень много сегодня приятностей пишете, поэтому, как уже говорила, мы сейчас, Настя проанонсировала и рассказала про свою новую композицию, «Совершеннолетняя». Она у нас будет звучать вот буквально совсем скоро в эфире, и по полюшку после нее обязательно, вот прям ручаюсь, тоже проиграет. Настюш, огромное тебе спасибо за то, что ты в своем плотном графике, а я в этом настолько 100% уверена, нашла время, пришла сегодня к нам в гости, приятно пообщались, узнали на самом деле очень много про тебя интересного, вроде бы постоянно что-то общаешься, но в жизни артиста, мне кажется, всегда, что ни день, каждый день что-то происходит. Да. Ждем от Насти новых песен, выступлений, не забывайте, будут сольные концерты осенью и в Москве, и в Питере, ну и, естественно, новые композиции как сольные, так и коллаборации с другими артистами и со Стасом, естественно, наверное, что-то будет,
6: дай
5: и
6: бог.
5: Может быть, и с Кайси нам, а почему бы и нет,
6: да.
5: Настя, поэтому ты умничка, мы тобой гордимся, как всегда, все тебя любят, вот наши мессенджеры тому доказательства и музыкальные заявки, прекрасно выглядишь, хочется тебе пожелать оставаться такой же прекрасной, энергичной, веселой, вот зажигалкой, прекрасно выглядеть, крепкого здоровья. Спасибо. Оно никогда не помешает и не будет лишним. Ну и, конечно, творческого вдохновения любимых слушателей, фанатов. И пока ты у нас здесь в эфире, я думаю, нашим слушателям, а они тебя сейчас действительно слушают, им будет приятно, если ты им тоже что-то, особенно в рамках Славянского базара, приятное пожелаешь.
6: Спасибо, во-первых, вам огромное за прекрасный эфир. Спасибо слушателям за активность, за любовь, за то, что слушаете, за то, что добавляете свои песни. Мне сказали, да, бранч?
5: Да.
6: Как, заказ, да?
5: Музыкальный агент, у нас, да, есть программа «Бранч»,
6: да,
5: и там с 13 до 14 и с 19 до 20 поздравительный
6: заказывают
5: сегмент.
6: Песни.
5: Заказывают песни, передают приятности родным, ой, и близким, и вот как раз-таки твои
6: вообще
5: песни.
6: Вообще волшебство. Спасибо вам огромное. Всегда к вам с удовольствием и в город, и на радио «Витебск», конечно, с удовольствием.
5: И на сцену, это естественно.
6: Безусловно. Спасибо, что всегда ждете. Желаю вам счастья, здоровья, вдохновения, любви к жизни, света в глазах, искры вот этой вот детской, неподдельной, интереса вот этого к жизни, любви к жизни. И слушайте Настю Кравченко, слушайте радио «Витебск». Оставайтесь такими же активными, такими же бодрыми и добрыми. Спасибо вам огромное.
5: Я думаю, здесь не добавить, не убавить. Настя сказала свои слова как тост, поэтому на этой прекрасной ноте мы будем сегодня завершать наше звездное интервью. Ну и, конечно, как обещала, прямо сейчас послушаем новую работу, совершенно летняя, и обязательно в эфире сегодня еще и прозвучит «Популюшку».
0: Фестивалим по-славянски. Радио «Витебск». Слушай свое.
7: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на радио «Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Начальник Витебского областного управления МЧС поздравил спасателей, ветеранов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с Днем пожарной службы. В поздравительном адресе отмечается, что за сухими цифрами статистики ежедневной работы каждого спасателя стоят сотни спасенных человеческих жизней, предотвращенные чрезвычайные ситуации и вовремя ликвидированные пожары. Сергей Мелешкин отметил, сегодня органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям – это мощная, высокотехнологичная система. Особая гордость службы – это преемственность поколений. За каждым сильным бойцом, за каждым успешным выездом всегда стоит надежный тыл. Отдельные слова благодарности начальник управления адресовал семьям спасателей. Также пожелал мира, добра и уверенного развития на благо родной Беларуси. Витебские спасатели победили на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Накануне праздника огнеборцы в очередной раз доказали, что являются одними из лучших в своем деле. На 8-х открытых состязаниях сильнейшие пожарные команды Витебской области завоевала золото в группе «Вызов», сообщила газета «Витбичи». Землякам пришлось бороться за победу в условиях жесткой конкуренции. Всего в турнире участвовало 16 сильнейших команд и 90 сотрудников МЧС из разных регионов Беларуси и России. Комитет госконтроля Витебской области сообщил о промежуточных итогах мониторинга выполнения поручений главы государства по расчетам нанимателей с работниками. На постоянном контроле в органах комитета находится данная тема. По результатам контрольных мероприятий с начала года установлены факты несвоевременной выплаты зарплаты, окончательного расчета при увольнении, среднего заработка за время трудового отпуска на предприятиях и в организациях Витебска, Орши, Бешенковического, Витебского, Городокского, Токшицкого, Оршанского, Полоцкого и Чашнинского районов. При этом сроки превышены до 30 дней. Комитетом области 8 должностных лиц привлечено к административной ответственности. Невыплата или неполная выплата в установленный срок средств, причитающихся работнику в соответствии с законом, влекут административную ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 50 базовых величин.
1: Новости спорта.
2: МЛ Витебск одержал уверенную победу в стартовом поединке второго квалификационного раунда Лиги конференции. Чемпион Беларуси обыграл черногорский клуб «Судьеск» со счетом 3-0, сообщили в программе СТВ «Спорт». Поединок прошел в Венгрии. С самого начала дуэли номинальные хозяева захватили инициативу в матче, но встретили сопротивление со стороны соперников. Спустя полчаса северяне получили право на пенальти, который неудачно исполнил Валерий Громыко. Хавбек быстро реабилитировался, сыграл на добивании и вывел команду вперед. Развитие успех получилось спустя 6 минут. Кирилл Гомонов точно пробил головой. Окончательный результат 3-0. Борисовский Батэ в номинально-домашнем поединке в азербайджанском Сумгаите сыграл в ничью со швейцарским Сионом. И в завершении выпуска информации на правах рекламы. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора сырого коровьего молока у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона плюс 375-33-613-16-18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11. Погода на радио Витебск.
1: Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25. В Витебске 22-24 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города.
2: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Брест и китайский Харгос подписали меморандум о побратимстве. Беларусь подтвердила готовность к диалогу с Польшей о сохранении экосистем Беловежской пущи. Об этом сообщили в Минприроды. На берегах Чигиринского водохранилища открылся фестиваль «Большая барт-рыбалка». Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора сырого коровьего молока у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона +375 33 613 16 18.
0: День на радио Витебск.

0: повтор прямого эфира.
1: Фестивалим по-славянски.
2: А вот ура, к нам прибежал гость. И что, давайте сразу, Никита Белько, привет!
3: Всем добрый день, я здесь, я с вами, я рядом.
2: Как раз таки песню его послушали, вот только что была про мутную луну, и под эти вот последние аккорды заходит в студию, почти залетает. Такой,
3: привет.
2: Я тебе, я молчу, все, Дроздова, давай.
4: А, нет, ты можешь не молчать, просто знаешь, просто я вот буквально, наверное, 5 минут назад как-то, ну я же отслеживаю, да, где вы находитесь все.
2: Ты партизанишь.
4: Да, в рамках Славянского базара. Ну а что, соцсети, дело такое. Вот, я знаю, что ты буквально скоробленно болт. Ты совсем недавно приехал, да, и, судя по всему, сразу на аккредитацию.
3: Да,
4: или как?
3: Мы днем приехали, съездили на аккредитацию, съездили посмотреть площадку. Сейчас к вам. Вот, а вечером у нас уже будет саундчек и ночной концерт, собственно, «Ритмы лета».
4: Вот что было важно услышать. Это то, что Никита Белько сегодня выступает в рамках концерта «Ритмы лета». Так что все те, кто уже купили билеты, могут прийти, могут махать тебе ручкой, я правильно понимаю?
3: Да, начало в 1:30 ночи. Такое у нас время концерта.
4: Да.
3: Вот, будет огненно.
2: А когда еще? Не сейчас же, правильно? Когда жарок? Давай, первые впечатления твои. Который раз ты, ну, Витебск, ладно, ну, не первый же раз.
3: Чего? Я здесь, я, по-моему, уже где-то 7-8 год подряд приезжаю на Славянский базар, поэтому для меня это, конечно, не свежие впечатления, но всегда поражаешься вот этой атмосфере города, видишь, какая здесь движуха. На самом деле, реально, вот я часто там в Минске, понятное дело, нахожусь, и у нас не часто такая движуха, как здесь в период фестиваля. Здесь очень много людей, очень много активностей, все происходит,
4: Урхон,
3: очень,
4: да,
3: много
4: немножко
3: событий, да. Люди все куда-то бегут, куда-то спешат, много есть на что посмотреть. Тоже то, что меня удивляет и поражает, то, что некоторые концерты, причем большие концерты, идут одновременно, и человеку приходится выбирать,
2: да,
3: куда все-таки пойти, чтобы не упустить вот эту массу впечатлений.
4: Да, здесь это правда абсолютная, но я хочу сказать, что есть еще, помимо больших концертов, есть еще и такие локальные мероприятия. Мне кажется, там вообще люди, я даже не знаю, как они выбирают, они просто бегают туда-сюда. Мне кажется, в такие моменты лучше всего работать, потому что тебе не приходится делать этот страшный выбор, а потом думать, ой, а вдруг я все-таки не туда пошел. Ну вот в нашем случае все туда. По крайней мере, Никит, спасибо большое, что зашел к нам.
2: Нет, я успел. Когда не туда, я просто представляю, вот, ну, два артиста, а потом второй, ну, на которого ты не пошел, он тебе снится в кошмарах. И говоришь, почему ты не пришел на мой концерт, говорит. Понимаешь, вот так вот Никита будет сниться. Ну ладно, у Никиты хорошие сны будут, когда Никита снится.
4: Ну, кстати, про многозадачности еще немного хочется сказать. Наверное, даже не в рамках фестиваля, а в рамках твоей жизни. Потому что ты как-то и концерты, и блогерскую деятельность, я вижу, что ты какую-то ведешь, да?
3: Ну, чуть-чуть стараюсь.
4: Как-то там стараешься какие-то интересные фишечки находить, анонсировать. Плюс ко всему, я знаю, ты активно работаешь со своей аудиторией даже не на концерте. Даже вот до концерта, ну, да, прошли выпускные, ты, мне кажется, отлично и там, везде успел.
3: Да,
4: расскажи про впечатления.
3: Впечатления, ну, во-первых, мне кажется, если говорить про коннект с аудиторией, это очень важно. Очень важно эту связь поддерживать и в рамках выступлений, потому что, мне кажется, когда выступление большое, очень важно разговаривать и общаться с публикой, потому что это какой-то, ну, немножко другой уровень эмоциональной связи. Вот. Но и также мы иногда практикуем перед выступлениями походить, пообщаться с людьми.
4: Тебе просто нравится? Или ты такой, так, я блогом решил заняться, поэтому мне это пойдет в копилочку?
3: Это скорее все вместе. Это все вместе. Это и полезно, это и интересно, и это тоже какие-то интересные эмоции тебе дарит. Вот. И это круто работает потом, когда уже идет само выступление, а ты немножко с людьми пообщался.
4: А ты уже знаешь, такой, да? А такой,
3: да,
4: я,
3: да,
4: знаю.
3: Да. Они немножко по-другому реагируют, когда,
4: ну,
3: чувствуешь, что ты ближе.
2: Ну,
4: да.
2: Когда ты свой, да, ну же, вы как добрый такой знакомый, старый приятель. Знаешь, мы сейчас будем ведь сейчас стараться как можно больше твоих песен слушать, да?
3: Ага.
2: И знаешь, что интересно? Ну, мы вот просто на радио работаем, и вот новая песня, там, Никита Белько, но мы же не знаем предыстории, мы не знаем, откуда у песни ноги растут. Вот сейчас понарошку послушаем. Откуда? Почему? Как ты к ней относишься?
3: Понарошку, ну, это такая очень, очень милая весенняя песня, она не нагромождена чем-то сложным, она такая очень, как будто понятная для восприятия, и по итогу люди очень хорошо на нее откликнулись. Вот она за этот год такая, как будто самая пока успешная, из песен, которые выходили. Вот. И, ну, она приятная. Плюс мы, опять же, мы пробуем, мы экспериментируем, потому что песня, которая выходила до этого, называется «Снова нет». Вот. И она прям очень контрастная, эта песня. Она прям там драма такая. Там,
2: ну, мы послушаем.
3: Все очень музыкально. Да. А понарошку, в свою очередь, она очень легкая, весенняя, летняя в том числе. Вот. И мне кажется, в такую солнечную погоду она максимально зарядит и нас с вами, и наших, собственно, радиослушателей.
2: Ну и зашибись, давайте послушаем понарошку.
1: Фестивалим по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: Повтор прямого эфира.
5: Фестивалим по-славянски.
6: Если честно, пиццеты не туда, это уже все прошло.
7: Все уже закончилось.
6: Да, то сейчас будет, ой, ура, Никита Бельков, вторая пицца. Нет, хорошего понемножку. Мне вообще очень нравится вот этот формат, как, в котором мы работаем во время славянского базара с гостями. Ну, прям класс.
8: Гостям вообще тоже нравится очень формат этот.
7: Ой, мне, честно говоря, тоже нравится этот
6: это
7: веселый...
6: Это просто ты сытый просто.
7: Веселый балаганчик, но давайте поговорим действительно еще и о музыке, да? Я буду душнить.
6: Душни, давай.
7: Так, вот сейчас я буквально 2 секундочки отправляю данные нашему победителю.
6: Ну, давай я спрошу уже тогда. Давай. Ты любишь душнить сам или нет? Или ты всегда такой позитивный?
8: Ну, я позитивный всегда, я иногда душню однозначно.
6: Ну, это, знаешь, можно душнить только издержки профессии. Ты же не можешь душнить, когда, ты грубо говоря, на работе, да? Вот. А вот среди близких людей, там, друзей, да, можно там их и подкалывать, и быть таким
8: гаденьким. У меня есть такая тема, я могу душнить, действительно, но в рамках профессии мне бы хотелось душнить больше, я так скажу, да. А в жизни меньше, наверное. Но где-то, есть какие-то просто моменты профдеформации.
7: Слушай, честно говоря, не сказать, потому что вот, переходя уже к вопросам, опять же, возвращаясь к социальным сетям, есть у тебя интересная рубрика, называется «На балконе с Никитой Бельком».
6: Да, вы уже в контексте, вау, она вышла вчера.
9: Подожди, давай, я еще не видел, расскажи, что это, и всем будет интересно.
7: Короче, давай, рассказывай.
8: Это, по сути, формат каверов, но мне захотелось, в моменте был такой очень приятный солнечный день, и мне захотелось выйти на балкон своей квартиры, я занес туда огромные клавиши, это было неудобно, и в моменте, пока я их нес, мне уже было тяжеловато и неприятно, я думал сдаться в этот момент, но я понял, что я не для этого проходил весь этот грандиозный путь, и по итогу я поставил клавиши, поставил камеру, и вот придумал рубрику с каверами, которую я буду записывать на этом балкончике. И даже как-то люди откликнулись, вроде всем и понравилось. Поэтому будем пробовать продолжать. По сути, это просто кавера с такой вот небольшой фишечкой в виде локации и момент, который откладывается у людей в голове. Поэтому вот решили как-то так.
7: Мне, кстати, нравится, знаешь, что именно локация, именно балкон, потому что особенно летом это супер актуально.
8: Да,
7: ты просто открываешь окна, и как будто можно кого-то порадовать. Я знаю, что, по-моему, в Петербурге даже недавно провели фестиваль личного искусства, и в рамках этого фестиваля, собственно, был такой эксперимент. Парень, во-первых, он продавал пироги из окна своей квартиры, с пятого этажа откуда-то он их спускал. На секундочку.
8: Совпало.
7: А ты тоже продаешь пироги?
8: Нет, кое-что другое совпало.
7: Смотри, и оттуда же звучит музыка. То есть там есть некий бенд, который расположился на балкончике, но там, правда, открытый балкон. У тебя, по-моему, крытый.
8: У меня на балкончике, если я с клавишами помещаюсь, у меня больше никто, скорее всего, не помещается.
7: Но зато всегда можно открыть окно, посмотреть вниз. У тебя еще такого не было? Ну подожди, проект только стартовал, да?
8: Да.
7: Ты ожидаешь вот этих вот историй, которые, возможно, а кто это так красиво поет? Мальчик,
8: отбой вот эту. У меня в доме, в принципе, все знают, кто это красиво поет. Все, кто рядом, там, за стенками, они все погружены в контекст уже много-много лет.
7: Скажи, прилетало ли тебе за то, что ты поешь поздно, или они все со стаканчиком около стены?
8: Мне в детстве прилетало от соседей снизу, по-моему. У меня просто была такая традиция. Вечером в районе там 11 вечера начинаете танцевать, петь. И, короче, им было громко, видимо, снизу. Я топал чего-то. И потом они в подъезде что-то говорили. Но потом прошло время, и они уже говорят, мы за тебя голосовали.
7: Переобулись-то, посмотри, как быстро.
6: Закинь песню.
8: А я не злопамятный.
6: Да. Закинь песню. Сейчас надо послушать песню после рекламы.
7: Ты просто хочешь поговорить с Никитой, да? Я так и поняла.
6: Нет,
7: давай.
6: Нет, я хочу. Давай, что слушать будем еще?
7: Слушай, ну, на самом деле у нас здесь такое приличное количество песен. И здесь можно было бы очень-очень долго... О, «Выше, чем небо».
8: «Выше, чем небо» — это круто.
6: Расскажи, давай. Что за песня.
8: Как «Выше, это? Чем небо». Это песня, красивая. На самом деле, очень-очень важная для моего творчества. И в целом, как бы, мы ей назвали альбом, это раз. Угу. Мы на нее сняли клип, это два. Но важная она не поэтому. Она, на самом деле, о любви, с одной стороны, но, с другой стороны, она о глобальных вещах, о том, почему вообще любовь есть в нашей жизни. Вот, и она всегда заставляет, вот, ну, и меня во время исполнения этой песни задуматься о чем-то таком важном, о чем-то высоком. Мы же про небо говорим.
7: Угу. Вот. О чем-то выше,
8: всегда,
7: чем небо.
8: Всегда ей завершаем концерт, всегда перед ней мне хочется сказать какие-то важные слова, всегда это разные слова. Вот. И поэтому она очень важная для меня, и для,
7: послушай,
8: для моего творчества.
7: Как символично, судя по тому, что я вижу у нас на циферблате, на нашем эфирном, как будто бы мы и сегодняшний эфир, возможно, и завершим, поэтому давай...
8: Если вы вдруг хотите, можем продолжить в следующем часу, это абсолютно не проблема.
7: Ну, это всегда приятно, если честно. Но на всякий случай хотелось бы еще, наверное, сказать, я как бы знаю, что у вас намечаются какие-то концерты, да, в Москве в октябре.
8: А, да, конечно, конечно. И не только в Москве на самом деле.
7: Так.
8: Потому что 23 октября и 25 октября у нас концерты, по-моему, 23 октября в Москве, а 25 октября в Санкт-Петербурге.
7: То есть это такой небольшой тур получается.
8: Такой,
7: это ты прощупываешь
8: из двух
7: почву?
8: Концертов.
7: Это ты прощупываешь?
8: Ну, можно и так сказать. Мы прощупываем почву, мы хотим съездить туда, показаться там нашим слушателям, найти новых слушателей в том числе.
7: А потом такие, Ростов, вот. Пенза!
8: И, блин, ну это будет идеальный вариант, конечно. Если все сложится, а мы постараемся делать так, чтобы все сложилось, вот, и касательно, собственно, и продажи билетов, и касательно самого концерта, самой программы, если все получится, будет очень круто, если удастся поездить и там, и по России, и для людей еще попеть.
7: Ты под эти концерты планируешь какую-то, это сейчас я замолчу, подожди. Планируешь какой-то определенный образ, какие-то изменения?
8: Изменения? Да не то, чтобы я планирую изменения для какого-то конкретного концерта, но, скорее всего, это будет что-то новое, под каким-то, может быть, чуть-чуть другим соусом, чуть больше новых песен, чуть больше упор. Ну, да, это, до этого еще много времени, на самом деле.
6: В любом случае, Никита, тебе больших и огромных успехов.
8: Вам.
6: В очередной раз, если только ты Витебск, сразу ты знаешь, ну...
8: Я всегда. И
6: сюда.
8: Всегда так
6: вот,
8: и происходит.
6: Вот сюда,
8: я
6: прям
8: всегда,
6: вообще.
8: Всегда здесь.
6: Тебе спасибо. Жмем твою руку. Успехов больших-больших. И после небольшой рекламы слушаем песню, про которую Никит сказал, ей он заезжает концерт и завершается этот час.
8: И сегодняшний эфир тоже.
6: Да,
8: спасибо вам огромное. Было. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо вам за приятную беседу. Это было весело, увлекательно и уморительно. Спасибо.
10: Фестивалим по-славянски.
11: Реклама на радио Витебск.
12: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
10: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».
13: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Витебске 14 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь, цены от 10 рублей и огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Беларусь подтвердила готовность к диалогу с Польшей о сохранении экосистем Беловежской пущи. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды. Интересы Беларуси на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Пусанском выставочном конференц-центре, представляет замначальника отдела международного сотрудничества Евгений Корзун. Накануне он выступил с докладом по вопросу сохранности объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, отметив, что построенная Польшей заградительная сооружение несет угрозу для всей экосистемы Беловежской пущи, как крупнейшего остатка реликтового леса в Европе. Также было отмечено убеждение белорусской стороны в том, что все вопросы должны решаться сугубо на профессиональной основе и в строгом соответствии с международными природоохранными договорами, как универсальными, так и региональными. Евгений Корзун обратил внимание, что экосистема Беловежской пущи едина, и разрозненные действия не способны обеспечить сохранность ее выдающейся универсальной ценности. Только совместные и согласованные действия могут гарантировать передачу этого наследия будущим поколениям, отметил Евгений Корзун. Российские военнослужащие минувшей ночью нанесли удары по украинским портам. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В порту Николаев в результате удара поражен сухогруз, который доставил предназначавшиеся для вооруженных сил Украины грузы. Еще один удар пришелся по порту Одессы, где были поражены объекты инфраструктуры порта, которые использовались для хранения грузов военного назначения. Также удар был нанесен по порту Измаил. Там целями стали склад с военным имуществом и объекты, где хранились горюче-смазочные материалы.
0: В Беларуси.
2: На берегах Чигиринского водохранилища открылась большая барт-рыбалка. В юбилейный год на фестивале открылись новые скульптурные формы. Так, на барт-тропе появилась скульптура «Чигиринский барт-рыбак» работы скульптора Александра Минькова. Также на барт-тропе заложены 3 символических звездных валуна. 2 из них посвящены участникам нынешнего фестиваля, народному артисту Беларуси Эдуарду Ханку и автору-исполнителю Валентину Ковалеву из Минска. Еще один валун посвящен сооснователю, многолетнему участнику легендарного ансамбля «Песнеры» Владиславу Мисевичу. Одной из самых вкусных площадок фестиваля остается «Кермаш Смаку», площадка, на которой открылся «Бульба-саммит», где команды региона соревновались в приготовлении драников и ухи. Сегодня на фестивале проходит соревнование по рыбной ловле, конкурс авторской песни «Свой круг», конкурс красоты «Королева Барт Рыбалки».
0: Новости спорта.
2: Первый комплект медалей разыгран на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Гран-при Хелена Валери в многоборье сильнейших определили спортсменки в групповых упражнениях. Золотую награду завоевала национальная команда Беларуси. Наши грации лидировали после первого вида программы, а сегодня, выполнив композицию с бручами и булавами, увеличили преимущество. По данным Минспорта, победный результат Полины Александровой, Софии Борисевич, Валерии Малькович, Анны Шакун, Кирьяны Шевцовой и Таисии Ерчевой 57,250 балла. Серебро завоевала команда Узбекистана, бронза у россиянок. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора молока коровьего сырого у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона плюс 375-33-613-16-18. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
1: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранаты земляника 0,95 литра 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
2: Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха плюс 20-25, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 50%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность, без осадков, ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13, завтра днем по региону 24-28 градусов, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров. Всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11

0: прямого эфира.
1: Фестивалем по-славянски.
2: Да, фестивалем по-славянски этого у нас совершенно не отнять. И с учетом того, что у нас такая молодая музыкальная кровь сегодня в гостях, музыкант Максим Середа, у меня вопрос к тебе, Максим. Как ты, что для тебя базар славянский, да? Которым... Ты же младше славянского базара, я сейчас тебя поймал.
3: Намного.
2: Если бы девочка была передо мной, я бы не спросил, сколько тебе лет?
3: Мне 19.
2: Ну, то есть, соответственно, там, чуть ли не в два раза младше ты славянского базара.
3: Да.
2: То есть ты родился, он был уже, а сейчас, да, и сегодня ты примешь участие в нашем концерте, посвященном 28-летию Радио Витебск. Как ты себя ощущаешь? Ну, что это для тебя?
3: Вот, пользуясь случаем, хочу в первую очередь поздравить Радио Витебск с днем рождения. Ребята, это, ну, даже для меня очень большой праздник. Желаю вам хорошей музыки, хороших гостей и хороших показателей, чтобы вы, как и сейчас, оставались номер один всегда. У вас и так хорошо получается, чтобы так было всегда.
2: Вот я знал, что вот это вот, девочка, вот это вот ты скажешь такое.
3: А насчет славянского базара, ну, для меня это всегда такой, ну, вот... Движуха начинается.
2: Ты помнишь, как тебя родители первый раз повели гулять,
4: вот, да.
2: гулять в город? Вот это вот.
3: Да.
2: Что это такое было?
3: Я удивился вообще, откуда людей столько. Никогда столько не было. Я помню, я маленький иду с родителями.
4: Ищу людей, никого нет, а тут вышел.
3: Лет 5, может, 6, что-то такое было. Мы как-то пошли по городу гулять. Какие-то палатки появляются, какие-то люди, столько машин, мигалки какие-то. Что вообще происходит? Откуда это все? Столько сцен.
4: А вот ты, кстати, помнишь какой-нибудь такой концерт, который врезался тебе в память? Ну, или какого-нибудь исполнителя. Вот ты пришел на концерт, посмотрел и очень сильно впечатлился. Было такое?
3: Наверное, Сергея Лазарева был концерт. Возле КЗ Витебск у него был. Это, наверное, было года 3 назад.
4: Да, он еще пел вот. «Малину».
3: Да, он у нас
4: премьерил.
3: Первый раз ее пел. И мне вот как-то очень понравилось. Я хоть, честно, не фанат Сергея, но мне понравилась именно энергетика, и вот что столько людей в одном месте вот человек может собрать, это вот меня замотивировало в тот момент.
4: Слушай, какие мы разные. Вот смотри, Саш, мы до тебя дойдем, вот у тебя, получается, Сергей Лазарев. Я помню впечатления из детства. Ну, я старше сильно, не буду говорить, насколько. Но я помню, я впечатлилась Буйновым. Ну вот прям настолько.
3: А кто это?
2: Капец. Ну, да. То есть, соответственно, если сейчас тебе дам руку, за которую держался Александр Буйнов, я свою имею в виду, да? То есть, знаете, я представлю...
4: Ой, ну не настолько. Это было когда-то.
2: Народного артиста.
4: Это было когда-то. Послушай, ну нет, вот, ну, я прям впечатлилась. Буйнов? Я прям впечатлилась. Я даже джип нашла, и около джипа Буйнова сфоткалась. Но я прям маленькая была. Понимаешь? Вот
2: ну,
4: настолько
2: нормально.
4: Меня проняло. А у тебя?
2: Может, ты тогда была маленькая, я уже у Буйнова интервью брал, понимаешь, в вечернем
4: может,
2: Витебске.
4: Вполне себе может быть.
2: Да.
4: Подожди, а у тебя был такой?
2: У меня много впечатления. То есть, куда я ходил прям вот с родителями, да?
4: Ну, давай.
2: Меня водили на Вячеслава Добрыгина, доктор Шлягер. Да, это, ну, то есть
4: так,
2: это...
4: вот теперь я буду говорить твоими репликами. А кто это?
3: Так.
2: Ребята, вы очень многое не знаете. Это легенда. Человек, который столько песен написал. С таким артистом, что прям вы закачаетесь. Потом я ходил, оставались билеты, и нам предложили, я ходил на Овсиенко. Я ходил на Овсиенко.
4: Ну это уже окей.
2: Ты уже помнишь это же?
4: Да.
2: И я ходил на Евгения Валяновича Петросяна. Ухахатывались, да.
4: Тут должен быть брошен микрофон вот так просто. Это мощь.
2: Ну а так всего не вспомнишь, конечно. Ну и многие концерты, когда появилась аккредитация, когда я стал работать именно здесь, конечно, я много что посещал. Это было безумно интересно. И много людей, и много групп, и такие лица, и в том числе и зарубежные, там Томас Андерс, чего только стоит, да.
4: Мне вообще, знаете, что нравится? Что вот этот вот фестиваль в нашем городе, он объединяет людей, мне кажется, со всей Беларуси.
2: И нации.
4: Да, здесь я абсолютно согласна, потому что, во-первых, со всей Беларуси едут. Это действительно так.
3: Это правда,
4: особенно в этом году, учитывая, что был тур, да, прокатились, проанонсировали фестивали, пригласили каких-то поющих ребят из других городов. Мне кажется, это притянуло огромное количество людей, которые сейчас, возможно, гуляют по городу, а может быть, даже едут в машине и слышат нас, и думают, да-да, это про нас точно. Вот, и создает вот такие вот воспоминания, которые мы, ну, казалось бы, да, ну, не слишком сильно знакомые люди, можем поделиться, и у нас вот есть вот этот вот фестиваль, который нас связывает. Это же очень круто. получается.
3: Ну, это да, это очень круто.
2: Подтверждение тому сообщение, которое присылают нам гости в наш чат, они благодарят жителей, гостей нашего города, власти, что у нас есть такой фестиваль, куда можно приехать, так все весело, доброжелательно и улыбки. А сколько видео, как люди едут на автомобилях, поражаются дорогами, въехав в нашу страну, и они едут на Цыганский базар, и они, я бы сказал это слово, но оно не эфирное, понимаете? Поэтому еще раз всех с фестивалем.
1: Фестивалем по-славянски. Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-0-33-324-33-44.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60.
4: Повтор прямого эфира.
5: Фестивалим по-славянски.
6: Сегодня мы интересно так работаем. У нас есть соведущий Максим Среда, который сегодня будет представлять, который будет сегодня участвовать в концерте, посвященном нашему дню рождения. Плюс завтра еще, Максим, концерт, да, у вас?
7: Да, у нас на том же месте.
6: Ты прям движ-движ такой, а?
7: Да. Пушкинская площадь. В 3 часа дня будет концерт нашего лейбла. Вот, все желающие, приходите. Всех будем рады видеть.
8: Но
7: обязательно
8: это,
7: сегодня.
8: Да, это прийти. Завтра, потому что сегодня, как я понимаю, ты выступаешь один, без своих девчонок-мальчишек, правильно?
7: Одна будет.
8: А, будет.
7: Даньяра, да.
8: Так, все, супер. Значит, нас все больше и больше. Это, конечно, приятно. Но вот, вы сегодня будете, и мне кажется, сегодня люди придут, послушают, кому-то наверняка понравится, кто-то себе там где-то галочку какую-то поставит, где-то подпишется, и такой, ой, в 3 часа завтра точно буду. Да, поэтому, друзья, приходите к нам, будет весело. Ну, сегодня, собственно говоря, веселье начинается отсюда, из эфирной студии. А ребята, если честно, по крайней мере, часть наших ребят уже, мне кажется, во-первых, морально готовятся, во-вторых, технически, ну и так далее, и так далее. И так далее. В 8 часов будем прям очень-очень вас ждать. До 11 будем тусоваться, а потом еще и автопати. Ой, до утра разгуляемся.
6: Слушай, Максим, а ты такого человека, который, скажем, во время праздничных мероприятий у тебя включается вот этот вот режим берсерка, когда, значит, эй, надо получить от 24
8: суток все.
6: Все, да. Или все-таки у тебя есть батарейка, которая заканчивается, ну, как у него, да.
8: Как у всех.
6: Как у всех в целом, как у Александра Анатольевича уже. Вот, она заканчивается в резный момент.
7: К сожалению или к счастью, она вообще не садится.
6: Ты прям готов, да?
8: Ему 19.
7: Да, возраст такой, что работаешь, я не знаю, в 5 утра домой приходишь, в 8 на пары, сходил на пары, потом на студию записался, потом еще куда-то тусоваться, и как-то вообще силы эти не заканчиваются.
6: Вот это славно, вот это хорошо.
5: Фестивалим по-славянски.
0: Наша музыка на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Делегация из Витебска во главе с заместителем председателя горосполкома Виктором Глушиным посетила Брест, чтобы поздравить город с днем рождения. Председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демитов поздравил жителей и гостей Глубокого с открытием вишневого фестиваля. Министр спорта поздравил Дениса Ермоленко, Глеба Демина и Константина Рогова с победой на чемпионате Европы среди юниоров молодежи по гребле на байдарках и каноэ. Подробности в начале следующего часа, а в завершении выпуска информации на правах рекламы. Верхнедвинский маслосырзавод приглашает к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей для сбора сырого коровьего молока у населения, проживающего на территории Витебского района. Доставка молока будет осуществляться на производственный цех Шумилина. Номер телефона плюс 375-33-613-16-18.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: повтор прямого эфира.
1: Фестивалим по-славянски.
2: У меня что-то палец в наушниках запутался. Я думал, сейчас эти наушники мне палец поломают. Это первый будет, наверное, случай в истории, когда человек пострадал.
3: Запутался в ухе, знаешь.
2: Вообще кошмар. У нас сегодня, Максим, среда не только в эфире, но на нашем концерте. Еще раз тебе привет. Ну, привет, все нормально.
4: Привет, значит, привет.
2: Максим посмотрел, каким образом мы играем с людьми, вдохновился. И не захотел работать на радио. Говорит, у вас нервная работа очень.
3: Так, но хорошо, знаешь, хорошо, что мы, получается, пригласили его в эфир, когда он уже договорился выступать на нашем концерте, потому что, возможно, после эфира...
2: Ну, уже все, заднюю включать нельзя. Четыре песни, ты сказал, да, споешь на концерте? Круто, спасибо большое.
4: Это вам спасибо.
2: Да?
4: Да, конечно. Я всегда только за.
2: Чего? Значит, вот у нас есть песня, давайте послушаем. Называется «Быть весной».
4: Называется «Весна». Вот, мы ее написали с девочкой Кин.
2: Угу.
4: Вот, ну...
3: И все. И, слушай, ну на самом деле, вот как-то Максим скромно об этом говорит.
2: А Максим вообще скромный.
3: Поэтому мы не скромные здесь сидим, рассказываем. Рассказываем, что это та самая песня, которая, мне кажется, завирусилась. Действительно, одна из первых работ, которая, мне кажется, я открыла именно Максим Среда и Аня Кин, собственно говоря, которая выступает в этом дуэте еще одной прекрасной поющей мадамой. Так вот, друзья, песня симпатичная. Весна прошла, лето наступило, но она по-прежнему актуальна, потому что драйвовая, и наверняка кто-то сейчас не только подзарядится, но и такой: ой, точно, а я слышал и даже где-то в городе видел этих ребят, все, 100% нужно идти.
2: Я тебе хочу сказать, что песня «Весна» — это лучше, чем песня, например, «Ноябрь». Вот сейчас выйдет кто-нибудь на сцену и будет петь песню «Ноябрь».
3: Летом не споешь.
2: Да, его сразу побегут все, купят помидоры и закидают, потому что не хочется это вспоминать.
4: Но это и был расчет.
2: Да, поэтому слушаем Максим Среда, песня «Весна» здесь на радио «Витязь». Правильно я сказал? Ничего не надо добавлять. Погнали.
1: Фестивалим по-славянски.

0: Реклама.
1: Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудований, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе: Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Повтор прямого эфира.
4: Фестивалем по-славянски.
5: Ну вот какая зажигательная песня про весну, да? Ну ты можешь прямо времена года, как Вивальди, сделать. Действительно. Я тебе подкинул идею про ноябрь.
6: Кстати, идея хорошая.
5: Но это когда у тебя будет совсем плохое настроение, знаешь, такое совсем кислое такое, действительно ноябрьское, и что-нибудь такое про слякоть там, ну что-то такое. А так в целом вот с такой же улыбкой, да, тебе хотелось бы пожелать успехов в твоем творчестве. И чтобы, да, всегда вот прям перла из тебя вот эта хорошая музыка.
7: И чтобы слякоть была не под твоими ногами, а под ногами твоих конкурентов всегда.
6: Нет, конкурентам я только желаю удачи всегда.
5: Прекрасный такой.
7: Ой, ну ты хороший, потому что.
6: Ладно, я просто честный.
7: Прости, пожалуйста, Саш.
5: Нет.
7: Ты что-то хотел сказать.
5: Нормально.
7: Что-то, наверное, жизнеутверждающее.
5: Да, жизнеутверждающее, это из меня можно много слышать. Я вот хотел бы, Максим, что бы ты пожелал, вот скажи, тем людям, которые... скажем, не с таким настроением сейчас находятся. Не на улице, а по домам сидят. Знаешь, такие, не хочу я идти в город, там много
7: там,
5: людей.
7: Там люди, там, не надо.
5: Там очень весело, там все улыбаются, не хочу. Вот что бы ты сказал?
6: Я бы сказал, что в первую очередь улыбка – это самый классный инструмент, на самом деле, который продлевает жизнь, это 100%. Что бы еще посоветовал? На самом деле, если... Вот так задумался как раз сейчас над этим вопросом, что все вот оно в нашу голову входит и из нее же и выходит. То есть если у тебя какие-то проблемы...
5: Что, насквозь, что ли, вот это?
6: Конечно,
5: вот?
6: Абсолютно
5: но,
6: верно.
5: Ну что-то же должно оставаться.
7: Ну там обрабатывается, понимаешь, выходит уже другим.
6: Я говорю конкретно про негатив. Вот он если заходит, он так же и выходит. То есть все в голове, ты сам можешь это контролировать. Вот ровно так же я вот всегда своим ребятам объясняю вот перед концертами, что если ты переживаешь, это у тебя в голове. Ты это ровно так же, как оно вошло в голову, можешь так же это и выкинуть. А, все зависит, на самом деле, от погоды вот твоей. Вот как ты сам относишься ко всему? Вот если ты...
5: Погода в голове.
7: И опять мы пришли, и главнее всего погода в доме.
6: Ну, именно так.
5: В голове, в данном случае. Погода в голове.
7: А голова — это наш дом.
5: Ты ку-ку. Понимаешь, остался.
7: Главное, если с кукушкой, с хорошей.
5: Только добавить. Ну, да, пускай дружите с кукушкой, понимаете?
6: Я вел к тому, что просто если ты относишься... К сегодняшнему дню так, что он пройдет плохо, он пройдет плохо. А если ты себя настроил на то, что все будет хорошо, значит, все будет хорошо просто, и все.
5: Я знаете, что вспоминаю? Вот просто подытоживая. Вот я вспоминаю, когда над амфитеатром не было крыши. И было по барабану всем. Брали зонты и смотрели через капли дождя, через струи. За шиворот эти течет с соседнего зонта. Но ты получал удовольствие от того, что ты здесь, в эту минуту, в эту секунду смотришь на этих певцов, на этих артистов, получаешь колоссальные эмоции и заряжаешься этим всем на весь будущий год. Вот, я что? А, ты про жизнеутверждающее. Получилось, смотри.
7: Супер.
5: Значит, Максим, еще раз, мы тебя еще обязательно приглашать будем, да? Если мы тебе позвоним, ну, соглашайся.
6: Я всегда соглашаюсь.
5: Соглашайся, пожалуйста. Вот. И до встречи на сегодня на концерте.
7: Да, мы прощаться точно не будем, потому что мы еще увидимся, услышимся и усмотримся даже немножечко, если вы будете подглядывать в Инстаграме. У нас будет вестись прямая трансляция. Да, так что артисты, я думаю, сами будут подключаться в этот процесс, друзья. И вы не дрейфьте, пожалуйста, приходите к нам, будет классно.

0: сейчас слушает. Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл. Всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Делегация из Витебска во главе с зампредседателя горосполкома Виктором Глушиным посетила Брест, чтобы поздравить город в день 1007-летия. Встреча прошла в дружеской атмосфере, укрепляющей связи между регионами Беларуси. Брест с самого утра принимает гостей. В городской исполнительный комитет прибывают делегации, звучат поздравления. Одним из главных событий стало подписание документа о намерении установить дружественные отношения между городом Брестом и китайским городом Харгос. Так, на карте международных связей Бреста появилась еще одна точка. Соглашение должно стать основой для дальнейшего диалога и совместных инициатив. Стороны рассчитывают ближе познакомить жителей двух городов с культурой и традициями друг друга, развивать контакты и постепенно наполнять новые отношения конкретными проектами. Председатель Витебского областного совета депутатов поздравил жителей и гостей Глубокого с открытием вишневого фестиваля. Город стал центром притяжения для всех, кто ценит искусство и народные традиции. Дмитрий Демидов зачитал приветственный адрес от председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника от себя лично. Было отмечено, что культурный форум проходит в Глубоком уже в 14-й раз. С каждым годом география фестиваля расширяется. В этот раз в Глубокое приехали гости из России, Казахстана, Мьянмы, чтобы порадовать своим творчеством и насладиться масштабной культурно-развлекательной программой. Дмитрий Демидов пожелал участникам фестиваля мира добра и процветания. На концертной площадке у озера прошло торжественное открытие праздника. Одна из самых красивых церемоний «Вишневая свадьба» состоится в сквере молодоженов. А главные гастрономические баталии разгорятся на центральной площади, где пройдет конкурс «Вишневый смак пирога». Любителей народного творчества ждет комедия от театра «Лялька» и конкурс баянистов, гармонистов и аккордеонистов. Вечером зрителей ждет конкурсная шоу-программа «Мисс Глубокая 2026», а затем торжественное закрытие фестиваля с аукционом «Пирог вишневой столицы». После выступления кавер-группы «Небо над городом» зарит праздничный салют, а дискотека на центральной площади продлится до 2 часов ночи. В течение обоих дней для гостей работают выставки живописи, ковров-малеванок, ярмарка народных мастеров, ремесленные дворики. Состоятся спортивные турниры по пляжному футболу, волейболу, гиревому спорту и мини-футболу. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне стартует час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города.
3: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. 8 человек погибли, 14 пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины по туристическим базам в Запорожской области. В Витебской области удовлетворены поступившие на горячую линию жалобы граждан на ненадлежащее качество питьевой воды. В Верхнедвинске прошел юбилейный слет молодежи. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
3: Чай «Гринфилд» «Голден Цейлон» 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва «Мясная свинина березовская тушеная» 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
1: «Ника», давайте экономить вместе!
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Да я пьяный.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: На радио Витебск. Час по-русски.
5: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: Витебске 16 часов. 16 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. ГАИ усиливает контроль на дорогах в выходные из-за музыкального фестиваля в Брасловском районе. Для обеспечения безопасности мобилизованы дополнительные наряды ДПС. На ключевых автодорогах организованы профилактические отработки. В работе задействованы мотопатрули, беспилотные летательные аппараты, а также смешанные формы контроля. Патрулирование аварийно-опасных участков ведется в том числе на служебных автомобилях без специальной окраски. Вооруженные силы Украины атаковали туристические базы в Запорожской области. Ночной атаке подверглись турбазы, которые находятся в поселке городского типа Кирилловка в Мелитопольском округе, сообщает «Спутник Беларусь». На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Погибшие 8 человек, из них двое детей. Об этом сообщили власти региона. На месте происшествия работают оперативные службы. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного формированиями ВСУ. Специалисты устанавливают все обстоятельства атаки.
0: В мире.
2: ЮНЕСКО присвоило 6 объектам на Ближнем Востоке статус наследия под угрозой. Речь о 5 ливанских крепостях в районе горы Амиль, расположенном на западном берегу реки Иордан, археологическом комплексе Севасте. Соответствующее решение было принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Пусане. Из зоны распространения лесных пожаров на юго-западе Франции и в центральной Испании власти вывезли более 220 тысяч жителей, передает Белтелерадиокомпания. Эпицентр бедствия во Франции – департамент Жеронда, где пламя охватило уже более 14 тысяч гектаров. Местные издания называют эти пожары самыми разрушительными за последние полвека. Несмотря на все усилия, огонь остается неуправляемым. Для борьбы с природной катастрофой президент Франции запустил комплекс экстренных мер, активируется межведомственный

0: Кризисный штаб, мобилизуются вооруженные силы, а также запрашивается поддержка на уровне ЕС через механизм гражданской обороны. В Испании ситуация также выходит из-под контроля. Режим ЧС действует в Мадриде и провинции Авила. Три крупных очага возгорания угрожают слиться в единый фронт, который будет значительно сложнее локализовать, пока пожарные не могут взять ситуацию под контроль.
1: Новости региона.
0: В Витебской области удовлетворены поступившие на горячую линию жалобы граждан на ненадлежащее качество воды. Комитет госконтроля области предпринял меры, и местные органы власти организовали питьевое водоснабжение. Так, в Ушаческом районе на ряде станций обезжелезивания в июне проведены работы по чистке фильтра, замене блока управления насосом и чистке аэрационной колонны. Витебский облводоканал выполнил работы по промывке водопроводных сетей в Витебске, Витебском, Оршанском и Брасовском районах. Помимо названного, в Верхнедвинске проведена профилактическая промывка водопроводных сетей, а также осуществлен перерасчет платы за некачественное водоснабжение. Проблемные вопросы граждан по обеспечению качественной водой в иных районах, которые не удалось оперативно решить, взяты на контроль комитетом области до полного исполнения. В Верхнедвинске прошел юбилейный слет молодежи. В программу 30-го форума, посвященного Году белорусской женщины, вошли техника пешеходного и водного туризма, полоса препятствий, беговой биатлон, колка дров, а также традиционные конкурсы-визитки, художественная самодеятельность и кулинарный батл с блюдами из драников и картошки. Все это требовало не только выносливости, но и сплоченности. Особое внимание организаторы уделили детям. Для них была своя полоса препятствий, чтобы юные спортсмены смогли посоревноваться в туристических навыках. Как сообщила газета «Витебские вести», значимым событием этого лета стало открытие в Верхнедвинске новой многофункциональной спортивной площадки, созданной в рамках проекта президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Горожане получили силовой комплекс с воркаут-оборудованием, уличные тренажеры и стритбольную площадку. Она доступна в любое время, подходит для детей и взрослых. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,13. Завтра днем по региону 24-28 градусов. В Витебске ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебским облгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск. I am paid to exist.

0: прямого эфира. Фестивалем по-славянски.
1: Именно так решили мы сегодня называть наш эфир. Фестивалем по-славянски. Проводили мы...
2: Максима
1: на сцену уже нашу главную, где будет сегодня концерт, посвященный 28-летию Радио Витебск. И после того, не успел Максим уйти, сюда ворвалась баронесса. Привет, Мариночки!
2: Ну все, вот,
1: мне,
2: ну,
1: все, мне привет. Есть человек, который кричит громче. Меня, мне можно уходить.
3: Сидеть всем здесь, всем лежать.
1: Хорошо, как всегда.
2: Мне кажется, с дисциплины на концерте все будет отлично.
1: Когда ты приходишь, все, настроение уже сразу есть. Даже не сегодня мы будем слушать твои песни.
3: Мои песни?
1: Новые, старые.
3: Давай их послушаем.
1: Нет, ну не слушай, ну не до 10 вечера, конечно, но...
3: Ну могли бы. Понятно, до 10 не будем, потому что в 8 я буду стоять на сцене и петь свои песни вживую, понимаешь?
1: Скажи, а если, ну, такой вот момент, если попросят на бис? У тебя есть несколько вещей, но они на бис очень хороши.
3: Ну, легко.
1: Да?
2: Да, организуешь.
3: Все. На здоровье, конечно. Ты будешь там? Ты будешь кричать мне на бис? Или ты все в эфире?
1: Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь?
3: Все туда, все на сцену к Пушкинскому мосту в 20:00.
1: Вот у тебя...
3: Будем зажигать.
1: Да, вот у тебя фестиваль, это что? Для тебя.
3: Слушай, ну, это не в новинку, конечно же. Я родилась и выросла в Витебске, и каждый год это был славянский базар. Но всегда какое-то настроение появляется. Я не могу вот передать словами. Когда ты выходишь, а тем более погода солнечная, да, когда не дождь льет, и ты выходишь в город, он праздничный, красивый, люди все такие, да,
2: улыбаются, довольные.
3: Приятно смотреть. Конечно же, это к настроению плюс 100-500. Я даже не знаю,
2: что
3: вау, меня слишком как бы удивляет это, но приятно видеть, что вот город живет, много людей в хорошем настроении, в хорошей погоде, и ты такой идешь, ты уже улыбаешься, а вось кто узнает, понимаешь? Вдруг?
1: Давайте так, чтобы тебя уж конкретно узнали, твоя песня под названием «Я баронесса».
3: Ну, давайте.
1: Да? Прямо сейчас здесь, на волне Радио Витебска, можем мы нашим радиодрузьям говорить, задавайте вопросы, или все вопросы вечером?
3: Ребята, задавайте вопросы, не стесняйтесь.
2: Все, договорились.
0: Фестивалем по-славянски. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
3: Мороженое Солетто, фисташка марципан, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9%, приятного аппетита, 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Повтор прямого эфира.
7: Фестивалим по-славянски.
8: Мы продолжаем фестивалить по-славянски. В этом часу вместе с баронессой. И еще раз здрасте. Напомним, что сегодня время концерта. Ну вот Марина обещала, сколько песен спеть у нас сегодня?
9: Ой, если попросит на бис, могу и сольник бахнуть.
8: Класс!
9: Часовой.
8: Все, видишь как? Надо
9: в прямом эфире договориться. Попою для
8: чтобы
9: вас.
8: Никто не
9: если не прогонят, буду петь.
10: Так, ну послушайте, давайте будем честны. Точно не прогонят, потому что мы уже здесь с эфиром немножко поговорили. И поскольку мы выяснили, что ты очень скромная.
9: Очень.
10: Вот, надо рассказать о том, что к баронессе необходимо подходить и напоминать ей о том, какая она замечательная, о том, что ее любят, о том, что ее знают, фотографироваться. Она будет стесняться, говорить, ой, да ладно, но вы все равно фотографируетесь, потому что это все абсолютно заслуженно. И вот поэтому не удивлюсь, если концерт действительно будет часовой. Что касается...
9: А люди сейчас спросят, к кому подходить, как выглядит-то, да?
10: О, поверьте, вы не пропустите.
9: Вы узнаете, это...
8: Вы услышите еще.
9: Развернулся девчонка, юная девчонка, красотка, подходите. Ну да, а что нет-то?
8: Мне кажется, что как раз-таки от тебя должен выйти какой-то такой хит про славянский базар. Но этот хит должен быть очень народный, именно вот витебский.
9: Знаешь, вот мы у нас... Слушай, какую идейку ты подкинул.
8: Ну вот ты как раз таки вот тот образ девушки из Витебска, которая знает, что такое фестиваль.
9: Да, из народа. И вот как это было, да, раньше?
8: Я случайно брякнул это. Но почему-то я тебя увидел именно вот ты. А кто еще?
9: Коллаборация будет.
8: Вот кто еще может, как не ты? И я.
9: А я могу, все могу.
8: Был ли какой-то славянский базар у тебя, Марин, такой вот, который тебе особенно запомнился? Ну, или может, когда ты стала, скажем, популярнее, когда ты себя почувствовала такой звездочкой, что тебя стали узнавать, остановили, значит, ты купила чебурек, и это вы!
9: Ой, это было как-то, я не... позапрошлом году, по-моему, мы с девочками, ведущими «Доброй разницы Беларусь», с Марианой Маринковой, Анечкой Квилорией, они мне брали интервью, а у меня еще волосы были так бирюзового цвета, у меня тут хвостик такой, и возле ратуши стоял такой трамвайчик, и там были... пирожки, беляши, что-то сосиски в тесте.
10: Ай.
9: И мы вот
10: это
9: вот, понимаешь,
10: вкусное.
9: Что-то такое, честно, блин.
8: Тихо, тихо.
9: Было вкусно.
10: Ну да, уже больше ничего не стоит, можно говорить.
9: Да, уже еще больше не стоит. Простите меня, нам не повезло как-то. Ну, мы съели, конечно, там же голодные были. И вот, по-моему, мы стоим вот втроем, что-то мне интервью берут, вот этот беляш, и кто-то, по-моему, проходил, тоже узнал, ну, вот такой вот. И ты стоишь с сосиской в тесте и такой, ой, это вы, здрасте. А вообще про запоминающийся самый славянский базар, знаешь, вот в сознательном возрасте уже такое как-то воспринимаете немножко по-другому. Я могу сказать, что из детства, когда вот это действие все происходило ночью, понимаешь, а мы еще такие вот малявки были, и у родителей: мама, можно до 12 погулять, вот это вот самое вкусное мороженое съесть, понимаешь, за тридорога, вот эту вату сладкую, как будто которую ты никогда не ел, и вот, ну вот для меня тогда был кайф, что ты идешь как взрослый, ночью, без родителей, с вот этой копеюшечкой в кармане. Дайте мне вот это мороженое, дайте вот эту вот ваточку. Ну, вот как будто вот те детские воспоминания самые теплые. Но сейчас это уже, знаешь, как-то отчасти, когда ты приезжаешь, ну, работа, немножко работа. Ну, все равно всегда с радостью. Вот Славянский базар для меня, потому что я уже как в Минске живу, да, и все равно приезжаю вот к себе. Вот я чувствую, как будто, господи, для меня Славянский базар эту неделю работает. И ты идешь такой, это классно, это у нас в Витебске. Это у меня в Витебске, потому что я здесь родилась. Гордость какая-то вот берет меня.
10: Честно. Слушай, а вот смотри, вот ты переехала в Минск, да? Да. И у тебя спрашивают, ой, ну вот ты из Витебска, а расскажи, вот что у тебя там есть такое интересное? Ты вот в такие моменты всегда упоминаешь о том, что да вы знаете, что у нас вообще-то есть Славянский базар.
8: Ну или что-то вообще-то у нас.
9: Честно,
8: есть.
9: В первую очередь, я говорю, ну, Витебск, это всем известно, славится, говорит, Славянский базар. Люди уже опережают, потому что знают, ну, конечно, приятно слышать. Я говорю, а еще у нас, и все.
8: Ну ладно,
9: ну. Ну ладно, нет, у меня просто, ну, я сама себя потом на мысли ловлю. А вот как я могу прославить свой город, рассказать, чем славится там, да? Там Марк Шагал, у нас музей, у нас вообще, в принципе, очень красиво везде в Беларуси, но в первую очередь почему-то всегда вспоминается вот Славянский базар, потому что это всегда вот в голове ярко, масштаб вот такой. Так на самом деле у нас много, где можно походить, погулять.
8: Давайте добавим сейчас от тебя настроение в красном берете баронесса.
9: Погнали!
8: Надо, Витебск!
0: Валим по слогам. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый день. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность. Без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 24-28 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: прямого эфира. Фестивалем по-славянски.
1: Продолжаем наши веселые славянские разговоры. Как всегда, хорошая компания. И сегодня она еще лучше, потому что с разной периодичностью к нам захаживают гости. Ну, в данном случае, какая Барановская, извините, по фамилии тебя назвал, Марина Барановская, гость.
2: Ну, она это же моя фамилия, я горжусь.
1: Родня. Она наша витебская родня.
2: Какие гости? Уже так мимо пробегала, забегала на чаек, на кофеек. К своим родненьким. Всем привет, мои хорошие, кто только что подключился к самому популярному, и не побоюсь этого слова, радио Витебск, Волна 91.2 FM. Я немножко забрала ваш хлебушек. Ну, потому что мне это так нравится разговаривать, а кто-то там по ту сторону, возможно, узнает голос. О, я знаю ее.
3: Да, мне кажется, так и есть. Так и есть. Ну, по крайней мере, вот у нас есть ребят, которые нам пишут и говорят.
2: Есть вопросики?
3: Ой, знаете, ну, вопросов пока нет. Кстати, друзья, видите, как человек реагирует? Вы не бойтесь. Вы пишите, пожалуйста, номер 707-1071, Вайпер, Телеграм. Ждем здесь и до конца этого часа ты с нами побудешь.
0: Фестивалем по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: прямого эфира.
1: Фестивалем по-славянски.
2: Расскажи историю. Ну, вначале была Марина Барановская из города Витебска.
3: Вначале была Марина Барановская из города Витебска, которая очень любила петь. И вот так сложилось, довелось попасть на прекрасный проект, тогда он еще был X-Factor, X-Factor Беларусь. Вот и с того момента все закрутилось, завертелось. И первых дебютных, первая моя песня была под Мариной Барановской «Приглашаю на танец», а вторая композиция была «Лиловый закат». Вот, это две песни, которые в картотеке можно даже, кто-то, возможно, подсмотрел там, да, на Яндекс.Музыке и не только. Вот мои песни есть в интернете, на всех площадках, вот. А потом мы решили, что Марина Барановская — это красивая, яркая, сочная женщина, которая и должна, собственно, носить какое-то такое сочное имя. И я предложила просто, вот, слушайте, меня когда-то в 11 классе одноклассник в выпускном классе говорит, а это наша, представлял, как бы вот о ребятах рассказывал, и просто вот вылетает у него эта фраза, говорит, а это наша баронеска, баронесса. Я такая, опа, ничего себе. Ну, все очень просто, потому что фамилия Барановская, да? И вот как бы прицепилась вот эта баронесса. И чего-то вот тогда... Я говорю, а давайте мы назовемся вот баронесса. Ничего придумывать, выдумывать не надо. Мне кажется, это ко мне очень, очень даже подходит. Поэтому последующие песни мы начали выпускать под псевдонимом Баронесса. И, соответственно, остальные 8 песен... Give Me, Жестокий роман, Последний парень, Ягода созрела, Романтики нет, Нет мужика, Я баронесса, и что я еще забыла?
4: В красном берете.
2: Это была баронесса, она же Марина Барановская, которая не раз еще появится в нашем эфире.
1: Фестивалем по-славянски. Наша музыка на радио Витебск.

0: повтор прямого эфира.
1: Фестивалем по-славянски.
2: Именно таким образом мы решили сегодня весь эфир обозвать хорошей компанией, потому что время такое, потому что день такой, потому что праздник такой, потому что настроение такое. Можно перечислять очень многие факторы, которые присутствуют. Тоже Барановская такая не уходит. Нет, когда-то распевается, голос готовит. Это что же важно?
3: Это очень важно.
2: Как ты распеваешься? И разбиваешь. Не, ну есть там, знаешь,
3: слушай, все банально. Ну, конечно, не орать. Я обычно включаю, когда готовлюсь к своему выступлению, свои минусовочки и песни, как бы сначала вот просто распеваюсь на своих песнях, чтобы, в принципе, разговориться, чтобы голос немножечко проснулся. Там.
2: Это кому? Просто вот это у людей на следующий день, которые в караоке ходят. Это к чему? Ну, просто чтобы... Мы все любим петь. Кто как поет, кто лучше, кто хуже, это ладно. Бог вам судья. Но не травмируйте свое здоровье, пожалуйста. Вот как Баранов сказал, по тихие песни, пожалуйста.
3: Тихонечко. Да, да. Конечно. На самом деле, все говорят, что есть... Не все говорят, но оно действительно так и есть, голосовой режим. И предпочтительно начинать петь с полудня, а не раньше, потому что голосовые связки... Мы еще просыпаемся к этому времени. Вот, с 12, чтобы не навредить своему аппарату голосовому, вот, с полудня, а с обеда уже начинать глотку драть.
2: Поэтому видите, как караоке думают о нас. Видели как-нибудь караоке?
3: Вечером, они же вечером
2: только. Специально?
3: Конечно.
2: Это для нас,
3: для
2: здоровья.
3: Для профессионалов, кто знает.
1: Фестивалем по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 24-28 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный «Свежа» сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Повтор прямого эфира.
7: Фестивалем по-славянски.
8: Ой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем! Ура! Фестивалем по-славянски, друзья, Радио Витебск. Главная волна в регионе. Крутая радиостанция Радио Витебск. О чем свидетельствуют не только рейтинги, но и общественное мнение. Друзья, Даша Потехина с вами. А здесь со мной в этой студии, здесь Варзан, Капшуль и Руми, ребята.
9: Привет, привет, привет. Добрый всем привет, день. Друзья.
8: Ну, я же не просто так вам закинула для начала. Вы, конечно, крутые, но сейчас речь не о вас, а о нас. В данном случае сегодня особый повод. Сегодня в рамках Славянского базара юбилейного, 35-го по счету, еще и проходит уже 28-й день рождения Радио Витебск.
9: Это супер событие.
8: Поэтому
9: считаю.
8: Ваши отношения и ваши слова и ваше мнение о такой любимой радиостанции хотелось бы узнать.
9: Кто начнет?
10: Мы относимся к нашей радиостанции тепло, с уважением, с любовью, поскольку и к нам отношение такое же. Все,
8: я сейчас думаю, подумала, что ты надел мои очки.
9: Вы же знаете, что вы наши любимчики.
10: Хочется
9: сказать,
10: мы всегда с вами.
9: Я всегда говорю и отмечаю, что вот это профессионализм, ваш профессионализм как работников, как радио, которое развивается в нашей стране, как вы работаете с артистами, с молодыми артистами, в общем, как
8: и
9: вы работаете.
8: С не очень молодыми тоже мы работаем.
9: С не очень молодыми артистами, и в общем, как вы все выстраиваете, свою работу, это только заслуживает большого уважения. И, в принципе, отражается в ваших показателях, которые ты даже нам как-то показывала, говорила,
10: да.
9: Что...
10: А мы за этим очень следим.
9: Рейтинг у вас увеличивается. Это есть.
8: Но они в общем доступе есть. Это не то, что я их нарисовала и показала.
9: Это как наши дружеские такие диалоги.
8: Так, ребята, спасибо большое. С чего, почему начали? Потому что, действительно, сегодня вы по поводу у нас. Вы частенько появляетесь. Это здорово, потому что вы не только родные, близкие новополочане. Вы, естественно, наши друзья. Вы крутые музыканты, классные. Вы уже супер проект и не один. Я так не буду все рассказывать, да, раскрывать секреты, потому что я их знаю, но это пока еще тайна. Вот, в рамках вашего проекта выходит огромное количество хитов, и они сейчас уже узнаваемы не только на площадках белорусских радиостанций, а еще и за пределами. Но я думаю, что какую-то лепту мы тоже в это внесли. По крайней мере, мы стараемся.
9: Безусловно.
8: И хотим, чтобы эти имена звучали часто и были знакомы всем в Беларуси и за. Это Капшуль, это Руми и это Варзан. Это Саша, Артур и Виталик. Вот сейчас они у нас в гостях, и приехали они по поводу сегодняшнего нашего супер open air шоу радио. Много слов можно здесь называть, и кто как это называет, но дело в том, что у нас помимо концерта еще и будет большая пати, автопати до самого утра. Вот, ну, ребята принимают в нем участие. Итак, рассказывайте, что там сегодня мы будем видеть и слышать.
9: Ну что же, сегодня будет большой концерт, который состоится в 8 часов вечера, поэтому весь Витебск я туда приглашаю, приходите, это будет соляночка с артистов, которые, в принципе, очень активно ротируются на радио Витебск, и, в общем, у них есть какая-то концертная история, деятельность, и в этом всем списке будем, конечно же, мы не могли пройти мимо, и поэтому обязательно будем здесь со своей программой, исполним свои жаркие песни, которые также очень активно звучат на радио Витебск.
8: Так, поэтому... жаркую песню мы сейчас услышим, кто не слышал, обязательно добавляйте в свои плейлисты, потому что этот бенгер, он уже завирусился, и мне кажется, сколько ему уже? Почти год, да?
10: Да, есть.
8: И
10: да.
8: За год нисколько мы от него не устали, он не надоел, и он актуален, действительно очень актуален. Тем более вот во время такого праздника, таких вот мероприятий, когда хочется тусить, когда хочется танцевать, когда хочется двигаться, и двигаться вот в ритме всего фестивального Витебска. Ну, а что касается ребят, я еще хочу сказать отдельную благодарность им за то, что они одни из первых откликнулись на наш призыв выступить в нашем вот таком концерте сборном. Спасибо вам, ребята, вы действительно очень крутые.
9: Мы всегда
8: с вами, forever. Итак, слушаем бенгер «Варзан Румей Капшоль».
7: Фестивалем по-славянски.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: прямого эфира. Фестивалем по-славянски.
1: А что это у нас третий столик все время молчит и молчит? Виталий, здравствуйте, вы есть?
2: Здравствуйте, начинается
1: вопросы. Какую миссию вы вот в этом коллективе вообще это исполняете, да, или несете?
2: Я хожу, снимаю всех на телефон, мне нравится.
1: Вообще мы отметили, да, когда люди приходят сейчас уже в современном нашем ритме жизни, все приходят с телефонами, и вместо того, чтобы пообщаться, сказать, как дела, откуда приехали, как добрались, и то все, то есть люди просто снимают обстановку, себя в этой обстановке, все, что происходит, ну и вот друг друга, как говорится, расстреливают этими телефонами.
2: Давайте мы
1: сейчас... Сейчас мы немножко от этого отвлечемся и больше поговорим по творчеству, то есть о вашем творчестве. И узнаем, что уже к этому моменту, то есть некий багаж. Естественно, что начальные треки, наверное, были, я их не назову там какими-то слабыми или не сильными, но они были еще не отшлифованными до такой степени, как сейчас. И, как мне кажется, за последние 2 года вы прям, ну, настолько уже все разутюжили, что не только радио Витебска, а и многие радиостанции сразу, когда видят, что появляется трек от этого проекта, либо сольные ваши, у вас же есть еще сольные проекты, да, какие-то там свои работы, то эти работы, естественно, сразу рассматриваются. То есть они выбираются. Ну и чем можете похвастаться и погордиться? Ребят, давайте.
3: Ну, я начну, ребята продолжат. Вообще, ну, у нас небольшой тур проходит сейчас. Вот. И мы в рамках этого тура...
1: Небольшой, это насколько? В пределах города Новополоцка? По улицам вашего города?
3: По Беларуси. И, собственно, небольшой фестивальный тур, который сейчас еще как бы и дополняется городами. И мы стараемся вот как бы везде выдавать, как сказать, должный уровень именно музыкальный. Показать, что вот все-таки мы добрались, ребята, и вот теперь наша музыка будет.
1: Насколько увеличилось количество подписчиков, ваших фолловеров там и тех людей, которые приходят к вам, пишут вам?
4: Ну, конечно, все сейчас имеет рост. Все абсолютно. То есть, начиная там от...
1: Как и сын Александра,
4: да,
1: который
4: сын.
1: Уже...
4: Да, ему тоже уже 1.5 года. Как правильно сказал Артур, сейчас вот у нас очень хороший летний сезон. У нас сейчас такая серия концертов больших. Мы забрали большие площадки в этом году. То есть, у нас был там фестиваль «Экстрим Прорыв». Сейчас у нас Витебск. Славянский базар, да, у нас, то есть концерт сегодня у вас в замечательной радиостанции, завтра на 7 ветрах фестиваль прекрасный, мы будем, выступим вообще с полной программой. И, конечно же, 24 июля у нас грандиозное событие, это Вива Браслов.
3: Да.
4: Главная сцена, мы в этом году в числе хедлайнеров, и, конечно же, но не все так гладко, мы сразу же с Вива Браслов отправляемся еще на один прекрасный фестиваль в Глубокое.
1: Ух ты!
4: Вишневый фестиваль, да.
1: Поэтому... Ну что, конечно, это не просто это вот флажки,
4: это июнь, июль у нас, да.
1: Это вы молодцы,
4: потом немножечко,
1: ребята.
4: Потом немножечко отдыхаем, готовим к релизу новый трек. И дальше продолжаем концертную деятельность, потому что предложения есть, мы их обрабатываем, где-то пытаемся договориться, где-то что-то не получается, но это же музыкальный бизнес, и к этому надо
1: привыкать. У меня вопрос, а не к этому ли вы шли, Виталий, с третьего столика? То есть я понимаю, что сейчас нагрузка такая удесятеренная, наверное, там, неудвоенная даже, и естественно, что не хватает там и на какие-то впечатления, на отдых, на какие-то приключения, поездки куда-то отдохнуть к морю, но, видимо, к этому... был путь, и вот эти вот большие шаги, которые вы проделали за энное количество, я не помню, как-то вы мне называли, но порядка 10 максимум лет, когда вы трудитесь.
4: Ну, это если общий брать, у нас, может, даже больше. Ну, вот именно как проект, как мы собрались, нам где-то, ну, если вот прям три, может, года 2, наверное, да.
2: Всего лишь, да, пока что так.
4: Пока что так.
1: Вот, и за 2 года такой результат, то есть вас включили, ну, во все возможные летние фестивали в этом году. Это правда, ребят, вы молодцы.
4: Спасибо.
3: Спасибо
1: и
3: большое.
1: Нам очень приятно, что мы с вами тоже вот так вот вкупе, что вы тоже приехали и нас не забыли и решили сегодня побывать у нас на площади Пушкина в 20.00. Это сегодня прям все наши ведущие об этом с самого утра говорят. Друзья, приходите, вход бесплатный, там будут Руми, Капшуль и Варзан. И там будет крутая, классная музыка, которую вы послушаете и потанцуете.
0: Фестивалем по-славянски. Наша музыка на радио Витебск.

0: прямого эфира. Фестивалем по-славянски.
1: Итак, друзья, мы еще с вами, мы еще здесь, и мы еще пока только готовимся. Мы пока планируем и представляем, какой сегодня будет программа. Она будет, правда, яркая, она будет разнообразной, что хочу отметить. Действительно, сегодня у нас на площади Пушкина в 8 часов автопати и вообще пати. То есть начнем мы, естественно, с концерта, будут сольные работы, будут артисты, которых вы знаете, с которыми вы познакомитесь впервые. Ну, я уверена абсолютно, что все, кто слушает радио Витебск, они знают, кто такие Варзан Капшин и Руми. Поэтому сейчас эти ребята здесь, они готовятся выступать, они будут петь. Это будет не... То есть вы выступаете, ну, скажем, во второй части нашей программы, потому что здесь уже музыка, когда народ готов не просто стоять и немножко так переминаться с ноги на ногу, а готов прям вот попрыгать. И по музыке это понятно, что будет такое. И несмотря на все вот эти вот ваши динамичные хиты, я знаю, что есть у вас определенное количество треков, которые совсем в другом ключе. Они более откровенные, скажем, более спокойные. У Саши есть очень личная песня. Ну, то есть вы можете переключать народ и на медляки, скажем так.
2: Да.
1: Ну. Планируется ли что-то в таком, вот именно в таком жанре, да, скажем, в таком стиле в будущем?
3: Не знаю, Виталик, ты как ты думаешь?
4: Ну, думаю, планируется, почему нет?
1: А Виталик у вас отвечает за программу какую-то?
3: А Виталик у нас просто отвечает за стилистику в песнях. В последний момент он может просто нам что-нибудь подсказать, и мы можем увести трек.
1: Вот что-то пока мы были за эфиром, я спрашивала у ребят, что они возят обычно на фестивале, какая программа. Вот когда они решили, что они поедут к нам и будут поддерживать радио Витебск, они спросили, какая музыка наиболее у вас ротируема.
3: Из наших треков, да.
1: Из ваших треков, и они вот составили плейлист сегодня по заявкам ведущих и музыкального редактора радио Витебск. Да, но если вы хотите какую-то определенную песню послушать, ребята, вы можете сегодня в течение дня нам прислать, и мы обязательно передадим вашу просьбу всем вот этим замечательным музыкантам. Они сегодня специально
3: мы
1: для вас
3: исполним.
1: Да, исполнит. Ну, а еще они исполнят вот в финале нашей сегодняшней встречи новую песню. Итак, к вопросу вернемся. Что по поводу более такой личной музыки, более спокойной музыки, не только танцевальной, потому что я понимаю, что в основном, конечно, это что-то такое EDM, а есть еще и часть каких-то проектов у вас, работ, которые посвящены любви, не знаю, для релакса, наверное. Вот расскажите об этом.
4: Ну вот буквально у нас недавно вышел трек, который изначально как бы была очень старая заготовка вокальная у Саши. Сколько, 15 или 10 лет ты говорил?
3: Не, немножко меньше, с 20-го года. Ну это уже 7 лет скоро будет.
4: Ну то есть мариновалась, очень долго лежала. Вот, и как всегда...
1: Это была задумка Саши?
4: Именно да, да, именно его. Вот, ну как обычно мы садимся и подкидываем разные варианты, в каком стиле это можно попробовать сделать, и слушаем. Вот, и в этот раз... мы решили сделать это опять в стиле drum'n'bass, breaks, что-то в таком роде.
3: Такая примесь, да.
4: И увести это в лирику. Вот. Я еще как, ну, занимаюсь параллельной мелодитехно-музыкой, и мне это вообще как бы моя сфера, все это для меня импонирует. Поэтому мне кажется, получилось очень классно. То есть мы смешали как бы душевную песню с ритмичными такими драйвовыми нотками брейкса, drum'n'bass'а.
1: А кто отвечает у вас за вот это драм и техно?
3: Ну, ребята отвечают, они же пишут аранжировку,
2: да,
3: в общем.
2: Мы, мы вдвоем как бы делегируем друг другу какие-то.
1: Я помню, что
2: пожелания,
1: в вашей троице кто-то был большим поклонником драмы. По-моему, Виталий, нет? Могу ошибаться.
4: Ну, я тоже очень сильно люблю, как бы.
2: Да, вот. У него же тоже, опять же, много очень веток там, и поэтому так. Ну, в основном
1: ветвистый, капшуль ветвистый.
2: Да, в основном аранжировки.
1: Звучит как название растения, понимаешь? Вот в красной книге капшуль ветвистый.
4: Надо занести туда.
2: А в основном аранжировками именно занимаемся мы, и в какой-то мере мы делегируем друг другу какие-то...
4: Где-то Артур больше, если там его идея, он работает. Где-то я больше, если как-то с меня там все начиналось.
2: Да.
4: Вот.
3: Но в любом случае мы все вместе, и вот главная задача в песне «Роль», которая вот у нас сейчас совсем недавно вышла, в ней была главная задача еще передать вот эти все эмоции посредством музыки, посредством видео, которое мы сделали. И, конечно же, вот этот трек нужно было сделать так, чтобы он имел такой фестивальный формат, чтобы можно было на больших площадках его вот подать, и люди бы это прочувствовали. Поэтому завтра вот у нас...
1: А о чем она, эта песня? Вот роль. Каждый сразу, когда видит название, ну, представляет себе какого-то актера, какие-то преображения, да, какую-то игру, наверное.
3: Ну, знаете, вот...
1: Образы разные.
3: Я просто быстренько скажу, как вот писал текст. В моем понимании мы вообще сюда приходим в эту жизнь все с какими-то ролями, правильно?
1: Но
3: вот,
1: они, допустим, могут в течение жизни меняться,
3: ведь
1: так, Саша?
3: Да. Ну и как бы, как и у актера, правильно? Он же тоже может сыграть плохого, хорошего. И эта история, она почти про это самое, только что она завязана, конечно, вокруг любви, вокруг, что вот у человека одного был другой человек, который занимал в его жизни определенную роль. И в определенных этапах он эту роль как бы потерял. Все, то есть этой больше роли не существует.
1: Так философски
3: подошли. Нету той любви, да, да. И, в общем, по тексту, по смыслу здесь уходит куда-то сюда, а в музыкальной части мы хотели вот эту всю лирику, ее как-то усилить, потому что можно было, естественно, там, забыть об этом куске, можно было сделать его там каким-то гитарным, но мы хотели именно музыкой дать вот этой какой-то экспрессии, волнение, и поэтому мы вот сделали какой-то drum'n'bass, мы добавили туда живую гитару, мы сделали это максимально насыщенно, и вот завтра, к чему я вел, на большом концерте в 23:00 мы будем этой песней закрывать наш час, и мы хотим вообще посмотреть, вот, получится ли та задумка, которую мы задумали.
2: Это
3: посмотреть
2: реакции
1: людей. Завтра, но это будет завтра, как поется в песне у Маликова. Это будет завтра. Друзья, сегодня они свои роли отыграют на концерте на площади Пушкина. Концерт посвящен 28-летию радио Витебск. День рождения у нас. Ребята поздравляют нас и играют для вас. Да, спасибо огромное. Я желаю вам классно сегодня отыграть. Конечно, впечатления, эмоций. На Славянском базаре посмотреть, попробовать, пощупать, покушать все то, что только можно, что движется и не движется, что интересно. Ну и, конечно, чтобы этот 26-й год, вот как он начался со старта, такими яркими поводами и локациями, пусть это все будет в вашей жизни. Спасибо вам большое, что пришли и что придете сегодня. Всех мы ждем. Ну и в финале премьера, которую еще никто из радиослушателей страны не слышал. Варзан, да. Руми и Капшуль. Роль в эфире Радио Витебск.
0: Фестивалем по-славянски. Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Серому обещали новый велик, Sony, последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Витебске 18 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,13. Завтра днем по региону 24-28 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: прямого эфира.
1: Фестивалим по-славянски.
2: У нас сегодня в наших фестиваленьях сплошная черда гостей. Это очень приятно, что новые ребята все прибывают. И, как всегда, у нас те люди, ну, во-первых, которые звучат у нас в эфире частенько, а во-вторых, еще и принимают участие в нашем концерте, до которого час и 12 минут.
3: Да, совсем немного времени осталось до этого знаменательного момента. Будем отмечать свои 28. И спасибо большое нашим прекрасным гостям не только в эфирной студии, но и гостям, которые будут присутствовать на дне рождения, которые мы так рьяно порываемся отметить в офлайне. И знаешь, что самое приятное? То, что сейчас в нашей студии сидят ребята, которых обычно слышно суперски, но не видно. А вот сегодня их еще и увидят. Ну и давайте поименно, у нас в гостях сегодня Иван Соловьев и диджей Нокс.
4: Всем привет.
3: Привет-привет.
2: Настроение как?
4: Отличное, очень хорошее. Боевое.
3: Боевое уже
4: боевое
3: готовы?
4: Позитивное.
3: Ну, послушайте, ну вы же такие достаточно опытные ребята, я имею в виду, в плане диджейнга у вас достаточно много выступлений, вы активно представляете свою музыку и на площадках, я имею в виду онлайновских, да, и вот теперь переходите в офлайн. Давно вы стали переходить в офлайн? Может быть, есть какие-то интересные истории?
4: Ну, опыт был большой, конечно, истории интересных так на ум не приходят, но в основном мы только-только начинаем свою активную деятельность по выступлениям, мы только создали свою программу музыкальную, и вот сейчас пытаемся как-то выступать на каких-то площадках больших.
3: Ну вот и сегодня выступите и на нашей, ну не можем сказать, что прям, наверное, очень большой.
4: Это наш дебют, мы с новой программой будем сегодня выступать.
5: Да, долго готовились.
4: Мы поменяли весь свой репертуар музыки, вообще совсем не схоже с нашим стилем, будет совсем все новое, даже для
3: народные
4: нас и для всех.
3: Народные ушли, да? Такие неожиданно.
2: Нет, это будет это сюрприз, но я думаю, что наша уважаемая публика очень тепло, конечно, встретит. Ну а что? Творческий город, творческие ребята,
3: Это интересно.
2: Да.
3: Я вот тоже сейчас сижу такая, поймала себя на мысли, что я заинтригована, честно говоря, потому что так, а что это может быть? Интересно, ну хотя бы намек какой-то дадите?
5: Это будет классный танцевальный
4: Как это правильно называется? Славянская техно.
3: Славянская техно!
2: Я

0: прямого эфира. Фестивалем по-славянски.
1: Возвращаемся к нашим гостям. Веселая беседа с теми людьми, которые сегодня будут развлекать наших дорогих радиодрузей и не только наших радиодрузей. В общем, жителей нашего города на концерте, посвященному 28-летию радио Витебск.
2: Да, здесь мы болтали с ребятами, и есть некоторые темы, которые мы затронули. Я не уверена, правда, что мы сможем уложиться в 3 минуты, поэтому, может быть, начнем с чего-то такого более легкого. Я задала вопрос за эфиром, но потом, собственно, мы стартовали, и хочется его задать еще и в эфире. Почему НАКС?
3: А это просто...
2: Что
3: меня
2: это
3: меня
2: значит,
3: зовут
2: что-то?
3: Максим.
2: Так.
3: Максим, поэтому я долго сидел, выбирал, я разделил букву М на две части и как-то...
2: А
3: и
2: вместо Макс получилось
3: как бы Макс.
2: Макс.
3: Это как бы Макс, но оно Макс. Просто... Да. Такой вариант.
4: Ну, Ване все проще просто.
5: Я долго не думал.
2: Такой английскими буквами написал, в целом, зато все узнают.
5: Надеюсь.
2: Слушай, ну вот узнаем сегодня.
1: Как вы, ну вот вы сказали про славянское техно, да?
2: Да-да, заинтриговали.
1: Я заинтригован, да. Это такой хороший стиль, очень веселый. Как вы вдохновлялись? Вообще откуда это вдруг возникло, что надо техно?
5: А я вообще музыкой начал заниматься с любви к техно вообще, в принципе. Угу. Начинал его слушать очень давно еще. С 16-х годов, наверное. А мне всегда нравится.
1: Любимый у тебя коллектив есть, Вань?
5: Да, есть, конечно. Это Артбат, Борис Брейха.
1: Угу.
5: Ну, наверное, пока хватит.
1: И сам, да? Хорошо.
5: А Максим, их очень много, на самом деле.
1: Да, Максим, у тебя. Ну, тут твоим. То, что повлияло на тебя, как...
3: А мне просто нравится танцевальная музыка. И поэтому вот я вообще за любые жизни.

0: жанры. Просто вот пока на данный момент танцевальная музыка как бы...
1: Такой, знаешь,
0: вот так и
1: слушай,
0: работает.
1: Бартос, я дерусь, потому что я дерусь. Все, все, мне нравится, и все,
2: ну,
1: класс.
2: Ты знаешь, мне нравится, да, что отчаянные. У нас такие немножечко полярные ребята, потому что один экспериментатор, а второй просто вернулся к истокам.
3: Да, я
2: так
3: мечтал
2: полагаю
3: об этом.
2: Наконец. А что тебя удерживало столько времени?
3: Ну, не могу ответить.
1: Секретики.
3: Не, ну... Как бы понятное дело, что коммерческой музыке можно просто больше заработать, нежели андеграундной музыкой.
1: Угу.
2: Ох уж,
1: к сожалению. Так уж как-то. Да, надо что-то такое для, ну, как говорится, чтобы people havel, да, и тогда на этом ты заработаешь.
3: Ну, примерно, да.
2: Ну, вот видишь, как получается. Мы заговорили про деньги, потом автоматически вспоминаешь про время, смотришь на часы и понимаешь, ой, а кажется, часто завершается, и очень хотелось бы послушать еще одну композицию. И потом, в начале следующего часа, новости от Оли Богдановой. Но, ребят, не уходит, мы будем болтать.
4: Фестивалем по-славянски. Наша музыка на радио Витебск.

0: прямого эфира. Фестивалим по-славянски.
1: У нас и славянский базар, у нас и музыкальный агент программы «Привет, поздравления», и мы фестивалим по-прежнему по-славянски. И у нас гости, музыканты, те, которые будут принимать сегодня у нас активное участие в сегодняшнем концерте, посвященному 28-летию Радио Витебск. И в данном случае у нас Иван Соловьев и диджей Накс. Ребята, просто вот вопрос. Вы же с музыкой, ну, с детства не были знакомы, не так, что, знаете, взяли папа с мамой, отвели музыкальную школу, все, вот тебе фортепиано, вот тебе баян. Нет, вы стали музыкой заниматься во взрослом уже возрасте.
2: Никто
1: уже
2: не ожидал, да, что это повернется.
3: В взрослом возрасте, но я учился в школе.
1: Ваня, да, Ваня, ты, да.
3: Я учился в школе с музыкальным уклоном. Я ходил играть на баяны и на пианино.
1: Так слушай, ты чего, ты молчишь?
3: Нет, я правда, когда начал заниматься музыкой, все это было позабыто, но это так просто. Такая история.
1: Но все равно, ж руки, помните, если тебе дать баян в руки, ты же что-то сыграешь. В лицо родился
3: девочек. Черный бумер, помню.
1: Хорошая песня.
3: И собачий вальс на пианино.
1: Тоже. Максим, а у тебя когда? Ты прям стал громко.
2: Я только кузнечика смогу сыграть.
1: И все. Но ты нет, вообще, ни инструмента нет.
2: Ничего. Ну, нет, я гитарой занимался, конечно, но не ожидал, что это перерастет во что-то более серьезное, поэтому я месяц отходил и не нашел там в себе каких-то...
1: Ничего, гитара не твоё.
2: Мотивов.
4: А истории про какие-то интересные инструменты уже были? Ну, вот это вот игра на ложках, на треугольнике, баяне, там ещё
2: что-то. Это Ванька любит, он на цимбалах там
1: всякие. Ну, Ваня, я думаю, экспериментатор больше такой, да?
3: Ну, в последнее время, да, я даже захотел на барабанах научиться играть.
4: О, ничего себе! А это, я сейчас, знаешь, такая человеческая история. А тебе сколько лет? Ну, в смысле, это кризис или это просто желание, знаешь? Каждый в определенном возрасте выбирает себе группу.
3: А бывает, как-то захочется как-то в моменте просто и все. Нет определенного настроения.
4: То есть ты тот самый человек, который сидит ногой, отбивает что-то еще и здесь где-то пальцами по столу?
3: Ну, нет, мы работаем на студии, где школа барабанов, и мы каждый день слышим барабаны, и иногда подвигает мысль побарабанить.
2: Ну, а сам непринужденно потом вечером садишься и начинаешь барабанить.
3: Да-да-да. У нас, получается, за стенка прям школа барабанов и студия наша. И получается, всегда слышишь звук барабанов. И вот думаешь потом пойти на барабаны поиграть.
4: Интересно. У многих обычно звук барабанов за стеной на постоянной основе вызывает немножко другие желания. Возникает. Например, калечить людей, да? Ну, а вы такие мирные воины, получается, которые...
2: На самом деле бывает и нам тоже.
4: По-разному.
3: Сладко, да.
4: А потом однажды постучите, да, в двери такие... Посмотрите им в их добрые глаза и такие, а может, коллаборацию? Не думали?
2: Да, у нас была попытка, было.
3: Что-то но это все в будущем. Не это... выросло пока, да, во что-то это... такое. Да. Мы больше в электронной музыке, а тут живая музыка, это немножко другой подход во всем смысле.
4: А вот, кстати, расскажите, музыкальное комьюнити вообще в целом такое очень интересное, и мне кажется, оно друг от друга отличается. Даже, я имею в виду, в одном жанре, если люди существуют, они так общаются, там в другом вот так, ну и так далее, и так далее, и так далее.
3: В принципе, если я понимаю электронную музыку, то я, например, джаз не напишу, или не напишу какой-нибудь рок, не напишу, вообще даже представления не имею, как можно рок написать.
4: Но вы же можете как-то дополнять друг друга. Часто ли случаются какие-то вот такие человеческие мэтчи, когда вот ты послушал кого-нибудь и такой, о, вот это интересно, я бы хотел поработать с этим человеком. Бывало такое?
3: Бывало, но не работали.
4: Почему? Как так получилось?
3: Просто... Ну, мне очень нравится своя индивидуальность, я могу вот просто сесть в моменте и сделать то, что я хочу, и мне, в принципе, никто не нужен для этого. Мне хватает интернета и компьютера своего, чтобы сделать любую песню, которая мне вот в голову придет.
4: Но, тем не менее, вот ты сейчас у нас здесь в студии с Наксом, то есть ты выходишь на контакт, работаешь с людьми, да, и в целом из этого получается, ну вот мы слышали, что получается, все очень даже симпатично. А каким образом? Или это просто люди какие-то определенные должны быть?
3: Не знаю.
4: Для того, чтобы достучаться.
1: Ты завалила просто. Ваню завалила вопросы.
4: А, да? Ой, простите, пожалуйста, я так залетела.
3: Она рождается секунда. Я даже вот, если сейчас есть что-то написать, я, может быть, даже не напишу, а могу вот, например, через час придет какое-то серьезное вдохновение, я могу там 3 трека сделать. Там,
1: это моментная такая штука, да?
3: Можно вообще месяц ничего не написать, а потом можно за неделю написать на весь год музыки.
1: Вот сейчас будет играть песня, допустим, да, и у Вани что-то в голове возникнет. Между прочим, мы объединяем сейчас, да, все, как говорится, до кучи, народными словами говоря. Игорь написал, наш радиослушатель, любимая радиушка с Днюшкой, самый веселый и классный диджей на самом любимом радио. Ура! Игорь, спасибо большое. Ну, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Кстати, песня очень в тему, между прочим.
0: Фестивалим по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: прямого эфира.
1: Фестивалем по-славянски.
2: Мне кажется, под предыдущую песню кто-то решил, кину я наконец-таки машину и пойду, как она, Настя попела, вот по улицам нашего города. А у нас в гостях, между прочим, Иван Соловьев и диджей
3: Накс.
4: Всем привет.
2: Я представлял, как Максим просто говорил. Я взял и разделил букву М на две. Получилось 2М.
4: Все верно.
2: Очень интересно. Вот такая история. Про музыкальное вдохновение поговорили.
3: А вот про человеческое, мне кажется, не поговорили. Вот ты отлично начал на тему того, что кто-то уже сдался и кто-то уже пошел пешком. Мне кажется, в таких ситуациях, в таких моментах очень даже приятно сдаваться и говорить: а знаете что? А ну куда спешить? Ну пойду прогуляюсь. Вот бывают у вас такие человеческие моменты, когда вы к чему-то долго, упорно шли, пробивались, а потом такие: знаете что? Что-то, наверное, не туда или не сегодня. Можно немножко расслабиться. Бум-бум-бум.
2: Нет, наверное, к тому, что, знаешь...
4: Наверное, это и есть мой музыкальный вопрос. Столько раз мы хотели бросить эту музыку, да?
2: Но возвращались. Это как вредная привычка или что?
4: Антидепрессант такой.
5: Наш музыкальный путь был не самый из легких. То есть очень легко это нам не далось. Очень тяжело к этому все шло. И очень много времени на это было потрачено в действительности. Вот, по сути, только-только что-то начало получаться, это последние года два музыкального. А до этого 5 лет это просто... Ты учился этому всему. Просто покупал оборудование, учился, тренировался. И это все ты делал просто на своем энтузиазме просто. То есть просто ждал.
3: Учился. Суммарно порядка 7 лет, но это твой опыт. А у Максима?
4: Да, примерно такой же.
5: Мы вместе все.
3: То есть вы все вместе, вы практически...
5: Да, плюс-минус там.
3: А вы одноклассники или учились вместе
2: в университете? Откуда вы? Как вы снюхались?
5: А у нас это город маленький, мы всех знаем там.
3: Такие... Ты покупал фортепиано? Я тебя знаю.
2: Слушай, я буду в Новополоцке, да?
5: Да.
2: Если я буду в Новополоцке, если вдруг меня остановит кого-то, знаешь, я могу говорить, что я...
3: Как меня уже парочки
2: людей. Все, нормально, хорошо.
3: Но мне кажется, это удобно. Или наоборот, это как-то немножко ограничивает... В творчестве есть вообще?
5: Конечно, но у нас в городе абсолютно не развита электронная музыка. Ну, вообще, в принципе, мне кажется, музыка не сильно развита. У нас нет особо концертов, и из клубов там один-два клуба на весь город.
3: Поэтому вы здесь,
5: перспектив,
3: да?
5: Больших нет, да. Лучше, конечно, мы всегда целимся куда-то.
4: А на самом деле сейчас есть интернет, и как бы все это... При помощи интернета можно масштабировать намного... Ну, как бы не обязательно жить в каком-то городе, там, большом.
2: Два мнения. Ай, ну и что?
3: Два мнения, знаешь, один такой стример-тихушник, возможно, а второй такой экспериментатор такой. Так.
5: Не, ну я все пробовал, конечно, поначалу. Все хотелось и из города тоже что-то получить, там, с кем-то связи какие-то заполучить. Ну да, Макс все правильно говорит. Как бы все работает только вне города нашего.
2: Такой интернет нам нужен, вот как раз-таки, да? И он здесь помогает.
4: Мы думаем, это все в будущем. Мы проведем еще концерты у нас в городе. Все это будет. Просто мы только как бы начинаем эту деятельность.
5: Концертную конкретно.
4: Да, мы пробуем.
5: Вот у нас сейчас такой пробный период концертной деятельности. Попробовать.
3: Ой, слушайте,
5: выступление.
3: Вот, кстати, это интересно.
2: Славянская техно, да.
3: Период славянского техно. Вот так вы потом ознаменуете свою эру, да, свой год, возможно. Вот расскажите, вы говорите, что у вас прямо сейчас время каких-то таких проб, да, перехода немножечко в другой формат для самих себя. В какой момент, может быть, вы поставили себе какие-то дедлайны или какие-то задачи, которые вам нужно за этот период решить, и тогда вы поймете: о, это действительно работает, мы дальше по этой дороге и пойдем. Или в какой момент вы будете сворачивать?
5: Это просто пока рост. Мы пробовали то, что пробовали, это получилось, и теперь хочется расти дальше. Вот это как-то так для меня работает.
4: То, что нас вдохновляет, то мы и делаем. Как бы. Вот мы себе готовились мероприятию, день рождения радио Витебск, и сделали очень много за 2 дня. Даже. Ну,
5: мы буквально за 2 дня практически все
4: программы
5: написали.
4: Обычно мы такое делаем.
3: Вы те самые, которые в последний момент делают,
5: хотя у нас было 2 месяца.
2: Слушай, а вдохновение могло не прийти. Я говорю, что очень многие суперхиты, они рождались в моменте. В моменте человек, ну, то есть музыкант, что-то делал, куда-то посмотрел, что-то услышал. Давайте послушаем, наконец-таки, музыку. Что мы? Ля-ля-ля-ля-ля. Love me, Иван Соловьев и диджей Накс.
1: Фестивалем по слогам. Наша музыка.

0: повтор прямого эфира.
1: Фестивалим по-славянски.
2: Возвращаемся к разговору с нашими гостями, которые будут принимать очень драйвное, славяно-техничное
3: участие.
2: Участие, да, в нашем концерте, который состоится уже буквально через полтора часа. У нас сегодня диджей Накс и Иван Соловьев. Мне просто не интересно, как вы, молодые пацаны, ну, как вы, ну, грубо говоря, творите? Там, Макс, приезжай, давай забахаем новый трек. Это так происходит или что?
4: Да, в основном так и есть. Мы
2: что,
4: встречаемся.
2: Я угадал?
5: Ну, обычно Макс приезжает, все делает. У меня в рабстве.
3: Так они, собственно, и подготовились. Пока, знаешь, Иван такой говорит, у меня такой вкусный чай новый, приезжай в гости.
2: Да, да, да, чай, чай, да. Чай, чай попили. Нет, ну, а кто кому просто приезжает?
5: Мы работаем на студии вместе.
2: А, у вас есть...
3: Серьезные музыканты, ну ты чего?
5: Да, мы просто всегда как-то вместе. Ну, конечно, Макс свои какие-то проекты делает, я свои, и потом что-то вместе может объединиться.
2: Часто бывает, ну, знаешь, вот он тебе показывает, ну, кто-то, да, показывает другу, вот смотри, что я сделал.
5: Да.
2: Ну, и ты понимаешь, что...
5: Я слышу все равно рядом же.
2: Что типа, а ну, не открытым текстом говорит, что это... Говорит, а какая-то не очень. Такое бывает?
3: Ну, что-то не получилось.
2: Да,
4: мы стараемся, конечно, откровенными быть друг с другом. Зачем обманывать?
2: Так и говорите, да. Ну, да, не катит.
5: Если не плохо, надо просто говорить, что, ну, удали там.
3: Навсегда.
2: Даже очень мягенько.
5: Не, ну, у нас так особо не бывает. Критики серьезные, как-то просто что-то помогаем друг другу и все.
3: Слушайте, а бывает такое, что вы набрасываете материал, понимаете, что на данный момент немножко сыровато, его никуда не выпускаете, но при этом и удалять не хочется. И потом спустя там...
5: Так уже некоторые по 5 лет лежат.
4: Да, 2000 проектов уже.
5: Примерно так.
3: И каким образом они вообще выходят в мир, такие песни? Просто вот такие, а, помнишь?
5: Из 10 один удачный, и он выпускается примерно так.
3: Ого!
5: Ну, то есть не всегда.
3: Ну, вы, конечно, жесткие цензоры.
5: Так не бывает, что сел писать песню, и все, она готова. В основном, чтобы выпустить песню, уходит порядка 20 демок каких-то. Mm-hmm. Только там, ну, 10, там, может, 5 даже. И одна удачная только, может
3: так быть. Подождите, и смотрите, вот вы написали эти 10 демок, и чтобы выбрать одну, вы собираете какую-нибудь коллегию из друзей?
5: Не, ну, она сразу просто понятно слушается, там, через время переслушиваешь, и ты понимаешь, что вот это хорошо, это плохо. И то, что плохо, обычно потом просто не возвращаешься к
2: этому. Ну, пожелаем творческих успехов, давай. И вот что бы вы пожелали, допустим, тем молодым ребятам, которые находятся вот в этом состоянии, как вы были много лет назад? То есть, вот, ну...
3: Что сделать, чтобы не тратить 7 лет, а сразу через годик прийти к результату? Возможно?
5: Сейчас очень сильно поменялось время, и мне даже страшно за новых музыкантов сейчас. Очень
3: страшно. Страшно просто, очень потому, просто, что им сложнее, или страшно,
5: очень,
3: потому
5: очень
3: что
5: тяжело.
3: Слишком быстро?
5: Сейчас очень большая конкуренция, большой поток музыки, и я, может быть, сейчас не рекомендовал бы заниматься музыкой.
3: Хорошие финальные слова.
2: Мне очень нравится.
5: Это правда.
2: За вашу откровенность, за ваш вот такой пацанский здоровый стёб. Спасибо большое, что вы согласились на наш концерт, на наше предложение. Мы пожелаем вам, как это я всегда говорю, нетривиально, но творческих успехов, да, чтобы все вылетало из-под пера, новый весь материал, чтобы он был популярен, чтобы у вас появился суперхит, который залетел бы в мировые чарты. Как это, да, не...
3: Как это бывает в целом?
2: Как это бывает, да, вдруг, чтобы вот что-то раз и выстрелило. Вот, поэтому...
3: Я хочу пожелать буквально две строчки, чтобы сегодня, на сегодняшнем нашем мероприятии, вы нашли поклонников своего нового славянского техно.
5: Спасибо большое.
4: Мы очень рады.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

В Витебске 19 часов. Новый час на

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,13. Завтра днем по региону 24-28 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио «Витебск».
1: Ну вот и все, мы оказались за чертой середины лета. Так себе новости для начала программы, но зато они однозначно замотивируют тех, кто слегка потерялся в днях и считает, что впереди еще очень много теплых вечеров. Так вот, друзья, пора собраться и, наконец, воплотить в жизнь что-то, на что, как обычно, не хватает времени. Больше ничего говорить не буду, иначе у нас не хватит эфира, чтобы заняться самым главным – распределением селеб в хит-параде.
2: Те, кто не понял, это мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, на волне номер один в регионе. Как бы ни проходило ваше лето, на этой неделе оно музыкальное и фестивальнее. Предлагаем и нам устроить фестиваль из двадцатки лучших мировых хитов.
0: Лидеры прошлой недели.
1: Третья строчка. BTS Swim.
2: Второе место. Медуза и Хенри Камомайла. Don't Wanna Go Home.
1: Первая строчка «By India, Cho и Mod, Shade».

0: Великолепная тройка во всей красе продемонстрировала здесь таланты. Их оценили настолько, что хватило возглавить чарт. Но это было в прошлый раз, а сегодня мы подготовили для тебя новую музыкальную историю.
1: Новая история открывается не очень новым треком Brooks XTN. Ее Pay to Exist, между прочим, с нами 18 недель, а это 4,5 месяца. Ух, как время летит. Ну и неудивительно, что дамочка на 20-м месте.
2: 20-е место.
3: To exist.

0: brown eyes. Судя по показателям, Дафф и Тимс от танцев под дождем мы уже немного устали, поэтому Rain Dance отправляется на 19-ю строчку, а мы в какое-нибудь теплое и комфортное место.
1: Плюс 2 за 7 дней, таков показатель трека Hollow и исполнителя Эбен. Но знаете, я хочу утешить фанатов. Даже если вдруг что произойдет с треком, мало ли вылет или еще один обвал, у сонграйтера есть новиночка для нас, так что спокойно, все под контролем.
2: 18 место.

0: нас тут летняя новиночка подъехала. Периодически звучала эта песня в эфире, а теперь будет звучать еще чаще. Ведь Джонни и Федук попали в топ-20 с песней «Лето».
1: Лето — это хорошо, тепло и беззаботно на душе в любом возрасте. Но у нас здесь все же имеются некоторые нюансы. Примета хит-парада гласит: если видишь, как верхняя часть топ-5 становится нижней, жди вылетов и новинок. Так диджей Тиесто и Брианна Грейс с -2 для трека «Beautiful Places» лишь навевает нервишек нам и остальным.
2: 16 место.

0: Биберекса и Фейслис продержались 3,5 месяца, прежде чем слегка тебе приелись. Что? Откуда вдруг такие выводы? Все очевидно. -4 балла напротив трека New Religion, тому доказательство.
1: Вау, только вторая неделя, а уже заработали достижения. Знаете, о ком я? О дерзких новичках предыдущей семидневки. Видимо, вам настолько зашла работа, что вы решили нехило подбросить новинку Moving to the Sun поближе к верхней десятке. А Хугель, Измаэль Энджел и Ультранейт только и рады своим +5.
2: Прорыв недели. 14 место.

0: 20.
1: Пролетела часть хит-парада, и кто-то конкретно пролетел несколько пролетов хитмейкерской лестницы, чтобы оказаться на 13 месте с табличкой «Обвал». Чтобы такого не происходило, не забывай голосовать за артистов на сайте radiovitebsk.by. На этой неделе уже ничего не исправить, а результаты следующие в твоих руках. Как в моих сейчас имена музыкантов Кунгс и Теофилус Лондон минусанули 5 позиций и исполняют Galaxy, покинув верхнюю десятку.
0: «Обвал недели».

0: Понго зарабатывает по 3 балла в копилку, а это значит, что все три участника саунда вносят равноценный вклад. Russian Rauf, Alejandro и Wizkid выполняют программу минимум.
1: Взялись за дело и поклонники сингла Broken Strings. Алану Уолкеру, Изабелле Мелькман и Кейтлин О'Райан набросали лайков.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Как быстро и беспощадно мы с тобой расправились с первой частью двадцатки. Вроде только начали, а уже нижняя часть подошла к финалу. Ну ладно, конечно, у нас для тебя есть предложение, как увеличить наслаждение перехода от низов к вершинам. Ну а пока вспомним десятку, которая на 7 дней своих мест не изменит.
2: 20-я точка. Brooks XTN. Paid to exist.
1: Девятнадцатое место. Duff и Teams. Rain Dance.

0: 16 точка, диджей Тиесто, Бриана Грейвс, Beautiful Places.
1: Место. Бебе Рекса и Фейслис. New Religion.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Запускаю обратный отчет до финала первого часа хит-парада на Радио Витебск. До него остается минут 10. Проведем их вместе, ведь сонграйтеры верхней десятки уже рвутся в бой. Правда, на этом ринге есть не только серьезные соперники, но и риск оказаться в нокауте раньше времени. О том, кто на этой неделе опустил перчатки, расскажет Влад.
0: ТОП-20. Вылет.
3: Чудо не произошло. И все же этот парень умеет проигрывать более свежим новинкам чарта. Bruno Mars и его I Just Made сегодня покидают борьбу за топ-1 рейтинга волны. Но покидает не с пустыми руками. Как минимум 3 раза артист брал золото волны номер 1 в регионе.
0: ТОП-20. Вылет.

0: нормально. И, кстати, о полетах. Иногда в чарте происходят настолько крутые виражи, что голова идет кругом и хочется отдохнуть от всего этого. Как раз и рубрика, располагающая у нас, имеется. Флэшбэк.
1: Флэшбэк.
2: Вот мы и снова встретились, и впереди важная миссия. Врываемся в краткий экскурс по музыкальной истории. Флэшбэк в эфире. Первой в очереди на поезд в 2005 год Black Eyed Peas с треком Don't Funk With My Heart. Ребята знатно тогда повеселились на съемках и повеселили нас. А вот Шакира скорее обольстила всех мужчин. На этот раз окончательно. «La Tortuna» была вторым синглом с высокими показателями в карьере певицы. Также стала и вторым в нашем чарте, а на первой строчке оказался Скутер и его «Suavemente». Июль дает о себе знать, а «Волна радио Витебск» дает музыку.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Считай минуты до завершения этого музыкального. Не то чтобы мы торопимся, просто согласись, верхняя десятка чарта всегда проходит активнее. Так что давай уже ставить точку в этом спиче и пойдем слушать русские хиты. Именно ими мы и закроем 60-минутку. Пока отправляем тебе на суд Ваню Дмитриенко и его работу «Недоступно». Все-таки как страдает парень по пока еще несовершеннолетней Ане Пересильд. А от следующей певицы нам слегка сведет олдскулы. Вика Дайнеко все еще выпускает новинки под названием «Нормально», рассмотрим ее пристальней. В ней чувствуется вайб нулевых.
2: Так, сейчас определенная аудитория прочувствует вайб не только определенных лет, но и определенной артистки. Аня Седокова, ну как, помните такую? Бывали времена, мальчишки коллекционировали ее постеры и журналы с ее участием, а девчонки вдохновлялись этой дивой и повторяли макияж солистки группы «Виагра». Спустя годы вроде ничего не изменилось, кроме формата Ани. Теперь она соло и радует нас треком «Голая».
3: ТОП-20. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Витебске 20 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет компания «Белвест». Большая распродажа обуви «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7. Только 3 дня, с 24 по 26 июля. Скидки до 90% на обувь. Цены от 10 рублей. И огромный ассортимент прямо на складе «Белвест» по адресу 3 Сурожская, 7.
0: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области небольшую облачность и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,13. Завтра днем по региону 24-28 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта радио Витебск. Топ 20.
0: Слушай радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Самый хитовый сегмент нашего эфира продолжает свою работу. Надо сказать, очень активную. Ведь здесь все предели. Селебы бегают, а мы подсчитываем голоса и держим тебя в курсе происходящего. Не только в горячем списке, но и в других мировых чартах. Топ Шазам Глобал открывает час.
3: Сегодня тройка очень интересная. Первыми в бой вступают The Chemical Brothers и Q-Tip с треком Go. Далее по списку Джон Саммит и Деавульт и Джулия Чардж. Shades of Blue. Трек кайфовый и явно понравится. Ну и в финале послушаем Мартина Гаррикса и Эда Ширана с треком «Repeat It».

0: десятка.
1: Теперь начнется настоящее веселье. После короткого отдыха, наконец, приступаем к оглашению результатов твоего голосования. На 10-м месте сегодня оказались Аля Фарбен и Рене Миллер. Композиция «Body Talk» сумела закрепиться на 10-й строчке. Однозначно суперский показатель для тех, кто в деле уже не первую неделю.
0: Прорыв недели. 10-е место.

0: расслабляющий. Вайбовый саунд на этой неделе явно не зашел слушателям. А то город и область гуляет, славянка как-никак. Но все же здесь более движовые темы. Поэтому неудивительно, что вы не досыпали голосов The Second Voice и его треку Let Me Be. Зато после фестиваля как бы не на первое место сразу поднялся.
1: Дает жару и Хюгель вместе с Олта. Их ямайские мотивы продолжают покорять сердца во всех смыслах. А трек продолжает подниматься в саунд-вершине.
2: Восьмое место.

0: рад за этот дуэт. Вот все у них получается как надо. И саунд приятный, и сами имена, между прочим, говорящие. Так и набирают по пару плюсовых позиций Келвин Харрис и Джей-Зи своему хиту «Satisfy». Но достоин ли этот хит топ-1?
1: Такими вопросами в хит-параде задается каждый попавший в него музыкант. Но, к сожалению, не все получают заветный золотой кубок. Давай поговорим о тех, кто оказался недалеко от цели. Боб Синклер и Кайза со вместкой «I Can't Wait» на 6-м месте.
2: Шестое место.

0: Бывает и такое. 7 дней пролетели или же наоборот для кого-то тянулись самым длительным образом, а изменений ноль. Вот таких ноль изменений в прямом смысле получает себе и Алекс Уоррен. Его Fever Dream и не теряет, и не плюсует. Пятую строчку отстоял за собой.
1: Несмотря на то, что сайт radiobitebsk.by подвергся наплыву фанатов кей-попа, BTS все же потеряли одну строчку. Ну, говорим же, вода пока не наша тема.
2: Четвертое место.

0: Ну какая красивая птица этот ваш феникс. Вот прям как пернатые и воспаряют маршмеллоу и Португал The Man. Парни на уверенном шагают к медалям. Бронза уже в кармане. Осталось еще два цвета собрать.
1: На серебряной ступени Бай Индия, Хчо и Мот. Да ладно. Мы уже начали опасаться, что под Шаде будем танцевать до конца лета. А нет. Все же нашелся кто-то, кому удалось сместить этот хит. Уже не терпится узнать его или их имена. А пока насладимся песней, звучащей сегодня на второй строчке.
2: Второе место.

0: 20.
1: Хотелось бы растянуть удовольствие, но чарт уже готов к финальному рывку. Не забывай про голосование. Данные о музыкантах обновятся уже завтра утром. Ну а в списке вечерних дел остался еще один пункт. Обзор верхней десятки.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, «Боди Ток».

0: Седьмое место. Кэлвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy.
1: Шестая строчка. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Пятое место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Четвертая строчка. BTS, Swim.
0: Третье место. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Итак, кто претендует на попадание в топовую двадцатку, давайте разбираться. Первый у нас Jonas Blue с треком Girl. Интересная танцевалка для ушей. Далее Madonna и Martin Garrix. Забабахали трек Bizarre. Ну и на финал The Baza и The Baza с треком Magnetic. Давайте слушать всех.
0: Топ 20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Уже видна белая лента впереди, а значит, наш звездно-музыкальный заезд практически окончен. Кто же сегодня станет его триумфатором? Давайте узнаем.
3: Наконец-то они это сделали. Медуза и Генри Камомайло с треком «Don't Wanna Go Home». Вносим золото и венок победителя. Ну и, кстати, нравятся мне слова «Go Home». Поэтому мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, «Go» отсюда. Всем пока-пока.
0: Первое место.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 24-28 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,13. Завтра днем по региону 24-28 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Категория 12+.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8,13. Завтра днем по региону 24-28 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области небольшая облачность без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области небольшая облачность без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области небольшая облачность без осадков. Местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, оно выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать.